0: Для обоснования данной теории китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
4: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
3: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
4: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
3: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
5: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
3: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
6: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
3: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
8: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
10: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
9: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
11: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
9: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 2 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
12: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
9: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Сегодня мы начинаем наше глубокое погружение в свежие экономические отчеты и аналитические сводки за весну 2026 года. Мы будем детально разбирать финансовую и макроэкономическую реальность в Беларуси. Я читала в отчетах про эту беспрецедентную ситуацию в белорусском банковском секторе. Карты систем Visa и MasterCard крупнейших банков там фигурируют Альфа-банк, Белгазпромбанк, Белагромпромбанк, они просто перестали обслуживаться.
14: В 31 стране Европы, если быть точным.
13: 31 страна. То есть речь о базовых вещах. Невозможно снять наличные в банкомате, оплатить такси от вокзала до отеля.
14: Или купить программное обеспечение. Подписку на онлайн-сервисы в европейских юрисдикциях оплатить тоже нельзя.
13: О-о-о! И как вообще банки на это реагировали в моменте?
14: Что здесь действительно увлекательно... Ну, если можно так выразиться, это то, как стремительно развивались события в преддверии этих блокировок. За считанные дни до вступления ограничений в силу банки начали экстренно отменять комиссии за снятие наличных за границей.
13: А, то есть это был такой негласный сигнал клиентам?
14: 100%. Сигнал был четкий. Конвертируйте безналичные цифры в бумажные купюры, пока банкоматы еще выдают деньги.
13: Я еще заметила в сводках упоминание про инструкции по переводу средств через ЕРИП. Для понимания макроэкономического контекста, ЕРИП – это такая локальная централизованная расчетная система внутри Беларуси.
14: Угу, все верно.
13: И люди пытались массово перебрасывать деньги со счетов банков, попадающих под удар, на карты тех финансовых учреждений, которые пока оставались вне списков.
14: Да-да. И в результате этой турбулентности банковская система Беларуси образца 2026 года оказалась жестко сегментирована. Аналитики выделяют три уровня риска.
13: Так, давайте по порядку. Первый уровень.
14: Первый уровень – это полностью заблокированные банки. Их клиенты столкнулись с тотальным отключением от западных платежных шлюзов, а некоторые институты и вовсе потеряли доступ к системе SWIFT.
13: Ничего себе, а третий уровень?
14: Третий – это небольшие, так называемые нишевые банки. Из-за скромных объемов они пока не привлекли внимание регуляторов и сохраняют базовый функционал.
13: Понятно. Но есть же еще второй уровень, да? Банки под строгим мониторингом. Это звучит как какая-то финансовая рулетка.
14: Это она и есть. Представьте, человек оплачивает ужин картой такого банка за рубежом. И он до последней секунды не знает, пройдет ли оплата или придется искать банкомат.
13: Или звонить знакомым, или мыть посуду на кухне ресторана, потому что процент отказов по транзакциям там просто огромный. Это как получить билет в элитный клуб, но обнаружить, что внутри ваши деньги превратились в фантики.
14: Очень точная аналогия. И эта неопределенность фундаментально меняет потребительское поведение. Ведь карта исторически воспринималась как универсальный инструмент глобализации.
13: Ну да, прилетел на другой континент и купил воду тем же пластиком, которым оплачивал хлеб возле дома.
14: Именно. А теперь белорусские карты постепенно превращаются сугубо во внутренний локальный инструмент.
13: Слушайте, а как обычным людям справляться с этим в поездках?
14: Люди вынуждены адаптироваться. Отчеты фиксируют возвращение к наличным деньгам как к основному средству для путешествий.
13: Назад в прошлое, получается. А альтернативы?
14: Есть попытки перехода на китайскую систему Union Pay, но для европейского региона покрытие Union Pay остается очень фрагментарным. Это далеко не панацея.
13: То есть планирование даже банальной командировки превращается в сложную логистическую задачу с несколькими неизвестными.
14: Да. Но знаете, блокировка карт – это лишь верхушка айсберга. Симптом гораздо более масштабного процесса на макроуровне.
13: Угу. потому что карты перестали работать не из-за технического сбоя, а из-за целенаправленного изменения правил мировой торговли и движения капиталов.
14: И чтобы понять почему, нам нужно посмотреть на новую архитектуру международных ограничений. Документы подробно анализируют так называемую стратегию отзеркаливания. Механика этой стратегии заключается в синхронизации торговых барьеров. Ранее существовало

0: и проверки конечного пользователя. Это очень важный момент.
1: То есть европейский производитель оборудования теперь несет юридическую ответственность за то, где в итоге окажется его станок?
0: Да, он должен гарантировать, что станок, проданный компанией, скажем, в Центральной Азии, действительно прибыл туда и работает там, а не затерялся на полпути на складе где-нибудь под Минском.
1: Ого! Это же требует огромного массива документов и сертификатов.
0: И именно поэтому любая сделка, маршрут, который пролегает близко к зоне ограничений, становится токсичной для крупных корпораций. Им проще отказаться от контракта, чем рисковать штрафами.
1: Но подождите, если закрываются одни двери, бизнес обычно находит окно. Действительно ли эти меры меняют структуру экономики? Или это просто игра в кошки-мышки с логистикой?
0: Полностью остановить поток товаров действительно крайне сложно. Серые схемы были всегда. Но здесь в игру вступает экономика транзакционных издержек. Стратегия нацелена на экспоненциальное удорожание логистики.
1: То есть задача сделать обходной путь экономически бессмысленным.
0: Совершенно верно. Представьте машиностроительное предприятие в Беларуси. Им нужны европейские компоненты. Раньше это был прямой контракт и фура, которая шла несколько дней.
1: А теперь?
0: А теперь это создание юрлица в третьей стране, конвертация валюты с потерями на комиссиях, скрытых посредников, найм водителей на запутанные маршруты.
1: Плюс оплата юристов, чтобы обойти систему проверки конечного пользователя.
0: Да, да. И каждый этот шаг добавляет процент к финальной стоимости. В итоге цена компонента возрастает настолько, что трактор или станок из него становится неконкурентоспособным. Бизнес теряет рентабельность.
1: А вот здесь начинается самое интересное. Потому что это усложнение логистики и потери европейских рынков напрямую бьют по главным макроэкономическим показателям страны.
0: Да. Цифры за весну 2026 года демонстрируют резкое, почти пугающее торможение экономики.
1: В отчетах говорится, что после перегретого роста в 4% в прошлых годах базовый прогноз на 2026 год – это рост ВВП всего на уровне 1,2-1,8%.
0: При этом инфляция ожидается в коридоре 6,4-7,5%, а курс ослабнет до 3,2-3,4 белорусских рубля за доллар.
1: Это же классическая стагфляция. Экономика не растет, а цены ползут вверх. И аналитики указывают на главную уязвимость – тотальную структурную зависимость от экономики соседнего государства.
0: Да, альтернативные рынки закрыты, и практически весь экспорт завязан на одного контрагента. А этот контрагент сам сейчас испытывает серьезные трудности.
1: Огромный дефицит бюджета, перегрев. Получается, соседняя страна больше не может выступать локомотивом для белорусских производителей.
0: Именно. Спрос на товары там падает, и вместо выгоды белорусская экономика получает импортируемую инфляцию.
1: Импортируемую инфляцию. То есть белорусский завод закупает сырье у соседа по завышенным ценам из-за их внутренних проблем. Так?
0: Да. Потом производит продукцию с огромной себестоимостью и выставляет на полки магазинов. И в итоге за проблемы соседней страны платит обычный потребитель в Беларуси.
1: Знаете, это получается как? Экономика привязана канатом к большому кораблю. Пока корабль шел на всех парах, это помогало двигаться вперед.
0: Хорошая метафора.
1: Да, но теперь, когда большой корабль сбавляет ход и сам черпает воду, этот канат просто тянет назад на дно.
0: 100%. И если мы свяжем это с более широкой картиной, становится понятно, что недавний рост был чисто циклической аномалией. Долгосрочный равновесный потенциал роста остается крайне низким.
1: Потому что для развития нужны технологии и капитал. А инвестиционный климат, судя по отчетам, ну, он просто разрушен.
0: Да-да-да. Введены обязательные сборы за выход иностранных инвесторов, узаконено внешнее управление активами. Капиталу нужна предсказуемость, а не режим контролируемого хаоса.
1: Но эта макроэкономическая стагнация неизбежно сталкивается с ситуацией на внутреннем рынке труда. И тут мы видим какую-то невероятную экономическую аномалию. С 2021 по 2025 год реальный ВВП вырос всего на 5%, а реальные зарплаты примерно на 37%. Как такое вообще возможно?
0: С точки зрения фундаментальной экономики, этот разрыв противоестественен. Доходы должны расти пропорционально производительности. Если завод не стал выпускать на треть больше продукции, откуда деньги на такой скачок зарплат?
1: Но ведь рост зарплат – это хорошо для людей прямо сейчас. Обыватель посмотрит и скажет: «Классно, получаем больше на руки». Почему аналитики называют это проблемой?
0: Это поднимает важный вопрос. В моменте

0: это выглядит как выигрыш. Но механизм, стоящий за этим ростом, разрушителен. Причина такого скачка – острейший кадровый голод.
1: Плохая демография и массовая миграция?
0: Да. Программисты, инженеры, врачи уезжают. Корпоративный сектор был вынужден повышать зарплаты просто чтобы удержать людей, чтобы оставшиеся не разбежались к конкурентам.
1: То есть компании жертвовали своей финансовой устойчивостью, урезали инвестиции в развитие, просто затыкая кадровые дыры?
0: Именно. Они искусственно завышали оплату труда без роста производительности. Это истощает бизнес. И в 2026 году этот ресурс исчерпан.
1: Компании больше не могут платить больше, иначе придется закрываться.
0: Да-да. А необоснованный рост зарплат уже разогнал инфляцию. Цены выросли. И когда компании больше не смогут платить, экономика столкнется с эффектом домино.
1: Ожидается падение потребительского оптимизма, люди реально ощутят снижение доходов.
0: Особенно это ударит по среднему классу. Они очень остро реагируют на потерю социального статуса и откат в качестве жизни.
1: Получается, если подвести итог этого масштабного разбора. Экономика в Беларуси образца 2026 года входит в режим длительной стагнации и контролируемого хаоса.
0: Да, идеальный шторм. Банковская изоляция, зависимость от одного внешнего рынка и внутренний кадровый голод сошлись в одной точке.
1: И это объясняет, почему понимание этих процессов так важно. Цифры ВВП и пакеты ограничений в конечном итоге трансформируются в ценники в магазинах, в то, смогут ли люди купить нужные лекарства, или как они планируют свое будущее.
0: Совершенно верно. Невозможно изолировать последствия санкций только в сфере комплаенса. Они неизбежно перетекают в карманы каждого.
1: Да. И в завершение я хочу озвучить одну очень провокационную мысль из долгосрочных моделей развития, которую мы еще не обсуждали. При текущих темпах роста, вот этих 1-2%, потребуется 75 лет, чтобы достичь нынешнего уровня доходов развитых стран региона.
0: 75 лет! Это же целая жизнь!
1: Да. И пока идет этот процесс догоняющего развития, остальной мир, ну, он же не будет стоять на месте. Например, та же Польша пойдет еще дальше.
0: Это означает, что главный вызов будущего – не просто текущие логистические ограничения. Это риск необратимого технологического и финансового отставания.
1: Именно. То, что кажется временными трудностями, математически превращается в перманентную бедность в относительном выражении. Одно дело пережить шторм, и совсем другое обнаружить, что из-за него вы навсегда отстали от флотилии. И вопрос, есть ли ресурсы переломить этот тренд, мы оставим открытым для самостоятельного осмысления.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
4: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. А киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня вот в нашей стране, в мире находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. А еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит в защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится, и вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенники. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
2: Важный сигнал.
5: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам пятилетнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
6: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
5: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
6: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующий негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
5: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
7: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения. Запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного, и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
9: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
8: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
9: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
8: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
9: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
8: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
9: Да, люди не спешат.
8: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
9: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
8: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
9: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
8: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
9: Интересная логика, но...
8: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
9: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
8: Ха, пиратского софта.
9: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно. пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
8: Но у него протоколы?
9: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
8: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
10: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
8: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
10: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
8: Так.
10: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
8: Ого, ничего себе цифра.
10: Да, просто потому, что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
8: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
10: Давайте.
8: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
10: Логично.
8: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
11: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
8: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
11: Ну, есть же брачные договоры.
8: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
10: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
8: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
10: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
8: Но пособие все-таки есть.
10: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
8: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
10: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
8: Ну вот, могут же.
10: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
8: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
12: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
8: Ну, процент – это не так много.
12: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
8: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
12: Давайте.
8: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
12: Юридически да, но...
8: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
12: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
8: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
12: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
8: И не нужно никаких заявлений.
12: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
8: Ну, тогда суд.
12: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
8: Наверное, дорого.
12: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
8: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
12: И что же?
8: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
12: Согласен, развод – это тяжело.
8: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
12: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
8: Зато нет такого давления.
10: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
8: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
10: Давайте посмотрим.
8: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
10: Но в Европе да.
8: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
10: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
8: Это вопрос времени.
10: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
8: Но это специфика региона.
10: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
8: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
10: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
8: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
9: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
8: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
13: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в это в их интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
2: Ва Важный сигнал.
5: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
14: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
5: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
14: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
5: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
15: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
5: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
16: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
5: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. за все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы? Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
13: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в этих интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
18: Синий.
19: Нила.
18: Коричневый.
19: Бура.
18: Зеленый.
19: Сабз.
18: Оранжевый.
19: Наранджи.
18: фиолетовый,
19: джамуни,
18: красный,
19: сурх,
18: белый,
19: сафед,
18: желтый,
19: пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
20: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
21: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
20: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
21: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
20: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
21: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
20: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
20: Шалость, которая могла обернуться трагедией. 13-летний школьник из Пуховичского района вблизи железнодорожной станции Дричин положил на рельсы камни. Это вынудило машинистов поездов межрегиональных линий сообщением Минск-Гомель и Гомель-Минск экстренно затормозить. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. В милиции отметили, что подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому за проступок накажут его родителей. На них составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения или преступления. Взрослым грозит до 10 базовых величин или 450 рублей штрафа. Белорус зашел к начальнику и заработал уголовку. В милицию обратился 40-летний могилевчанин, который рассказал, что у него пропал кошелек, в котором было 900 долларов. По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего подчиненного заявителя, который пришел к руководителю по рабочему вопросу. Воспользовавшись тем, что остался один в кабинете, он похитил чужое имущество. Позже на украденные деньги парень купил себе новый смартфон, а портмоне выбросил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбудили в отношении 33-летней многодетной матери из Бобруйска. По информации Министерства внутренних дел, женщина проработала на наркомаркет менее 2 недель. По данным МВД, у себя дома, а также в тайниках на территории города и района, она хранила килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Фигурантка является матерью 3 детей – 3, 12 и 13 лет. В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
0: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
2: Важный сигнал.
20: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
1: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
20: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
1: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
20: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
22: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
20: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
4: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Итак, сегодня мы разбираем довольно интересную стопку материалов про белорусские санатории. И картина, честно говоря, получается, ну, очень парадоксальная.
7: Да, с одной стороны у нас что? Официальные отчеты, там сплошные фанфары, рекорды, полная загрузка, иностранцы едут.
6: Просто образцово-показательная отрасль.
7: Да, абсолютно. А с другой стороны, мы кладем рядом прайс-листы этих же санаториев, аналитику и, самое главное, данные Белстата по зарплатам.
6: И вот тут и начинается самое интересное.
7: Конечно, сразу возникает вопрос, а для кого, собственно, все это процветание? Потому что это две разные истории. Первое – это как оздоровление превратили в такой блестящий экспортный продукт.
6: А вторая – могут ли сами белорусы этот продукт, ну, себе позволить?
7: Да.
6: Вот давайте как раз попробуем столкнуть эти два мира – официальные отчеты и, скажем так, суровую математику семейного бюджета. Посмотрим, как эти рекордные 1,5 миллиарда рублей выручки смотрятся на фоне зарплаты, ну, не знаю, школьного учителя.
7: Давайте.
23: Исторический ликбез. Белорусская система санаторно-курортного лечения никогда не была просто бизнесом. В генетическом коде нашей нации, пережившей Чернобыль и десятилетия тяжелого индустриального труда, право на глоток чистого соснового воздуха и стакан минеральной воды всегда стояло в одном ряду с правом на хлеб. Вспомните, как это строилось. Десятилетиями, начиная с послевоенных 40-х, лучшие уголки нашей земли, берега Нарочи, густые леса Гродненщины, озера Витебщины, осваивались не для элит, а для тех, кто восстанавливал эту страну из руин. Санатории возводились на взносы профсоюзов, на налоги наших отцов и дедов. Это был негласный общественный договор. Ты честно работаешь на заводе или в школе, а государство гарантирует тебе 2 недели тишины и лечения. Долгое время этот договор соблюдался. Существовал так называемый внутренний тариф – невидимый, но надежный щит. Для белоруса путевка всегда стоила дешевле, чем для гостя из-за рубежа. Это не была дискриминация иностранцев. Это была привилегия хозяина на своей земле. Но в середине 20-х годов 21 века этот щит был демонстративно разбит. Сегодня, когда мы слышим из уст чиновников слова о единой ценовой политике для граждан союзного государства, мы должны понимать истинный смысл этой фразы. Это не про дружбу народов, это про экономическое выселение. Под лозунгом «равных прав» белорусская зарплата учителя или врача была брошена в лобовое столкновение с московским кошельком, и результат был предсказуем – нокаут в первом же раунде. Когда в 2025 году отрасль отрапортовала о рекордной выручке в 1,5 миллиарда рублей, это не стало поводом для народного праздника, потому что за каждым этим рублем стоит белорус, который зашел на сайт санатория, увидел цену в 135 рублей за сутки и тихо закрыл вкладку. Мы наблюдаем рождение новой реальности – санаторного апартеида. Наши здравницы стремительно превращаются в валютные цеха. Пока инвестиции в сотни миллионов рублей уходят на строительство VIP-хамамов и шведских столов для богатых туристов, обычная медицинская база, тот самый электрофорез и грязелечение становятся лишь декорацией к дорогому гостиничному сервису. Нарыч и Браславы больше не лечат нацию. Они экспортируют наши природные ресурсы тем, кто может за них заплатить по мировым ценам. А белорусам в этой схеме оставлена лишь одна роль – роль обслуги, которая меняет белье в номерах, где сама никогда не сможет уснуть.
7: Начнем тогда с красивой части, с официальной. Мы посмотрели данные Республиканского центра по оздоровлению, и цифры, ну, они правда впечатляют.
9: Какие там основные показатели?
7: Смотри, среднегодовая заполняемость санаториев почти 85%.
9: 85? Это же абсолютный рекорд. То есть койки вообще не пустуют, получается?
7: Практически. Даже в условном ноябре. Общая выручка больше 1,5 миллиардов рублей.
9: А рост какой по сравнению с прошлым годом?
7: Рост на 21% по сравнению с 2024. Это, ну, очень серьезный скачок для целой отрасли.
9: Но меня, если честно, в этих отчетах поразили даже не эти цифры, а экспорт. Там просто какие-то сумасшедшие показатели.
7: Совершенно верно. Экспорт – это и есть главный двигатель всего этого роста. В 2025 году в белорусские здравницы приехало 260 тысяч иностранцев.
9: 260 тысяч?
7: Да. Из 80 стран. Годом ранее было 68. То есть и количество растет, и география расширяется. И все это принесло в страну $175 миллионов.
9: Подожди, давай вот тут зафиксируем. Рост экспортной выручки 40%.
7: Да, 40.
9: 40. То есть общий рост выручки по отрасли 21%? Получается, что весь этот успех, он держится

0: запланировано больше, чем на 60%. Система просто работает на абсолютном пределе. Она уже, ну, трещит по швам.
1: Хорошо, но ведь такой спрос, это же палка о двух концах. Он же должен был ударить по ценам. Неизбежно.
0: И ударил. Судя по материалам, именно это и происходит.
1: Ты про планы по введению единых цен для белорусов и россиян?
0: Именно. Это ключевой момент, который меняет вообще всю экономику отдыха для самих белорусов. Исторически ведь как было? Для своих граждан всегда был так называемый домашний тариф.
1: Ну да, скидка своего рода.
0: Да, он был в среднем на 7-15% ниже, чем для иностранцев, включая россиян. Такая негласная социальная поддержка.
1: А теперь ее убирают. Я читал интервью директора этого центра, Болбатовского. Он прямо говорит, что в течение этого года цены сравняют. Но что это значит на практике? Это же не для россиян цены понизят.
0: Ну, конечно, нет. Это для белорусов их поднимут до уровня экспортных. Мы посмотрели конкретные примеры, которые приводят в обзорах. Санаторий «Юность». Разница была 15,1%.
1: 15%?
0: Белая Русь – 15,6%. Приозерный – 13,1. То есть для белоруса путевка в один момент просто дорожает на эти 13-15%.
1: И все это под вывеской создания равных условий. А по факту простое повышение цен для своих до уровня, который готов платить более состоятельный турист из-за рубежа.
0: Да, рыночная логика победила. И есть спрос, поднимаем цену.
1: Но ведь большинство этих санаториев государственные. В материалах как-то объясняется, почему они должны отказываться от социальной функции в пользу коммерции.
0: Аргументация простая. Экономическая целесообразность, интеграционные процессы. Но нигде в официальных документах нет анализа, а как это скажется на доступности для самих белорусов. Этот вопрос просто, так сказать, выносится за скобки.
1: И вот тут мы подходим к самому интересному, к математике.
0: Да, вот тут давайте считать.
1: Беру калькулятор.
0: Итак, берем официальные данные из источников. Средняя стоимость одного места в стандартном двухместном номере весной 2026 года где-то 135 рублей в сутки.
1: 135 рублей – это с питанием и процедурами?
0: Да, с питанием и базовым набором процедур. Самый минимум. И вот мы хотим отправить на оздоровление семью. Два человека. Минимальный курс, который рекомендуют врачи – 12 дней.
1: Так, давай по шагам. 135 рублей в сутки на одного. Умножаем на 12 дней. Получается 1620 рублей на одного.
0: Верно. А в семье у нас двое.
1: Значит, 1620 умножаем на 2. Итого 3240 рублей.
0: 3240. И я хочу подчеркнуть, это самый-самый базовый вариант. Стандартный номер, без каких-то там платных процедур, без дороги, без сувениров. Просто вот приехать, жить, питаться и лечиться по минимуму.
1: 3240 рублей. Сумма, прямо скажем, внушительная. А теперь давай положим рядом другую цифру. Из отчетов Белстата за ноябрь 2025-го. Медианная зарплата по стране.
0: Да, именно медианная, а не средняя. Та, которую получает половина работников или меньше. Она гораздо лучше отражает реальность.
1: Так вот, она составила 2081 рубль. И это грязными, до вычета налогов.
0: А теперь давай копнем еще глубже, в конкретные отрасли. Образование. Медианная зарплата 1543 рубля.
1: Учитель, да.
0: Здравоохранение, то есть врачи и медсестры, которым это оздоровление, казалось бы, нужнее всего, 1785 рублей. И вот тут картина становится абсолютно ясной.
1: То есть давай представим семью, где, например, оба учителя. Их общий месячный доход грязными – это чуть больше 3000. Чистыми – еще меньше.
0: Да.
1: Получается, чтобы оплатить одну вот эту 12-дневную путевку, им нужно отдать практически всю свою зарплату за месяц. И даже чуть больше.
0: Аналитики в одном из материалов приходят к выводу, который легко проверить. Для такой семьи стоимость поездки равна их совокупному доходу почти за 1,5-2 месяца.
1: Это если они эти 2 месяца не будут есть, платить за квартиру, покупать одежду.
0: Совершенно верно. Просто будут копить каждый заработанный рубль. Ну, математика тут просто не сходится. О какой вообще доступности мы говорим?
1: И ведь проблема не только в деньгах, как я понимаю. В источниках же пишут, что даже если у тебя есть эти деньги, потратить их – это целый квест. Мест просто нет.
0: Механизм очень простой. Основную массу путевок бронируют

0: Заранее, за полгода, за год. Кто это делает?
1: Иностранцы?
0: Конечно. Иностранные туристы. У них, во-первых, выше платежеспособность, а во-вторых, что не менее важно, у них есть привычка и возможность планировать отпуск сильно заранее. В некоторых популярных санаториях доля россиян доходит до 75%.
1: И вот представь себе обычного белорусского работника. Он получает график отпусков, ну, в лучшем случае, за месяц-два.
0: Да.
1: Он заходит на сайт санатория, а там все, все забронировано до следующей зимы. И что ему остается? Люксы, которые никто не взял, либо какие-то неудобные даты в глубоком межсезонье.
0: Именно. Он просто не успевает вклиниться в этот поток ранних бронирований. Он оказывается, ну, чужим на этом празднике жизни.
1: Получается парадокс. Санатории, построенные еще в советское время для всех граждан, де-факто перестают быть для них доступными.
0: Они просто переориентируются на внешний, более прибыльный рынок.
1: Но подожди, тут же есть сильный контраргумент, который приводят официальные источники. Льготы. Ведь по статистике почти половина всех, кто прошел оздоровление, это 799 тысяч человек.
0: Из 1,5 миллионов, да.
1: Они получили путевки по льготным ценам за счет государства, фонда соцзащиты. Это же огромная цифра. Кажется, что система поддержки работает.
0: На первый взгляд, да. Но вот тут, как всегда, дьявол в деталях. И аналитические материалы эти детали вскрывают.
1: Выясняется, что это не совсем те, о ком мы думаем.
0: Именно. Выясняется, что подавляющее большинство из них – это дети. И формат их оздоровления – это, как правило, не полноценная путевка в санатории с родителями, а дневные лагеря при школах.
1: То есть это когда ребенок ходит летом в свою же школу, его там кормят обедом и чем-то занимают. Ну, это, безусловно, важная мера поддержки, но это же не имеет ничего общего с санаторно-курортным лечением для взрослого.
0: Совершенно верно, происходит просто подмена понятий. В одну красивую цифру оздоровленных включают и человека, который получил полноценное лечение в Приозерном, и школьника из городского лагеря. В итоге реальная картина доступности именно санаториев для взрослых сильно искажается.
1: И получается, мы видим то, что в источниках называют серой зоной. Обычный работающий человек, который платит взносы в фонд соцзащиты, оказывается в ловушке.
0: Да, в самой невыгодной позиции.
2: Но он еще и не настолько богат, чтобы на равных конкурировать за коммерческую путевку с иностранцем.
3: Он финансирует эту систему своими налогами, но воспользоваться ее плодами в полной мере не может. Право на оздоровление, которое раньше было социальной гарантией, для него превращается в лотерею. Повезет, не повезет урвать какую-нибудь горящую путевку в межсезонье.
2: Итак, давай попробуем свести все это воедино. Картина, конечно, сложная. С одной стороны, нельзя отрицать очевидного. Белорусские санатории – это успешная бизнес-модель. Точка роста, источник валюты, международный спрос.
3: С точки зрения бизнеса, безусловный успех, да.
2: Но с другой стороны?
3: С другой стороны, аналитики, чьи материалы мы смотрели, задают фундаментальный вопрос. А какова цель этой системы? И они утверждают, что эта модель построена на смене парадигмы с внутреннего социального блага на внешний коммерческий продукт. Из права на доступное оздоровление для многих граждан из базовой потребности превращается в предмет роскоши, доступный, увы, немногим.
2: И вот финальная мысль, которую хотелось бы, наверное, оставить для размышления. В источниках есть цифра. В 2025 году в модернизацию санаториев вложили 251 миллион рублей.
3: Да, большие деньги.
2: Ремонтируют номера, закупают новое оборудование, улучшают сервис. Все это, чтобы соответствовать запросам более требовательной аудитории, в том числе иностранной.
3: Логично.
2: И вот вопрос. По мере того, как эта модернизация, ориентированная на платежеспособный внешний спрос, будет продолжаться, не станет ли разрыв между ценой и качеством этого сервиса и финансовыми возможностями среднего белоруса еще больше? И не превратятся ли национальные здравницы окончательно в такие, знаете, анклавы для медицинского туризма, куда местным жителям дорога будет открыта в основном в качестве обслуживающего персонала?
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороть нехватку сотрудников, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
5: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
4: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Маслова. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
6: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работает менеджер и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население, как бы у нас переместилось. Сейчас это докатилось более плотно.
4: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
7: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали, естественно, они здесь не трудоустраиваются. Угу. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
4: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
13: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
12: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Белорусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
14: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
12: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
15: Что делают в театре, когда нет пьес?
16: Ничего не делают.
15: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
12: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
16: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топлива, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
12: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
12: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
17: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
12: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белоруске, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
18: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
12: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
19: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, Сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
12: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, хихидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
20: «Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили».
12: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
22: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
23: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма отдала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
12: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
0: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
12: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
0: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
12: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
2: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
5: Нигде без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
6: В таком шоке я...
5: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурирует без малого два десятка областей.
7: Звонил в 112, а мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
24: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
5: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
25: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
26: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
5: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местные аэропорты и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
27: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
5: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
28: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
5: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
29: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность склонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
12: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. «Это доминирующая устойчивая интерпретация», — отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
29: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
12: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
8: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
4: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
8: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
4: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
8: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
9: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войск беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Гримыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
15: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
16: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
15: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
16: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
15: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
17: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
15: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
2: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Новости союзного государства.
18: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
19: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
18: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
20: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
18: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
5: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
18: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
2: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
13: Чем пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангал.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
23: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
22: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
23: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
22: Без всяких пресс-релизов?
23: Вообще! Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
22: Тот самый документ, да?
23: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
22: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло

0: на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
1: Так.
0: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
1: Ага.
0: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
1: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
0: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву, и все.
1: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный и военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
0: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
1: Это те самые датчики?
0: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
1: Угу.
0: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
1: Ничего себе погранзастава.
0: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
1: Да они там что забыли?
0: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
1: То есть вывеска погранзаставы – это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
0: Именно. Формально войны нет.
1: А де-факто регион живет по законам военного времени.
0: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
1: Трасса М-10.
0: О, да.
1: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
0: Угу.
1: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
0: Если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
1: Так.
0: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
1: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
0: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
1: Ого!
0: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
1: Жесть!
0: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
1: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.

0: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтобы ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
1: Солидно.
0: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
1: А сейчас?
0: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
1: Двигаются ночью?
0: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
1: На самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
0: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
1: И как они это обходят?
0: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
1: Серьезно? Печки?
0: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
1: Это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
0: Да, конечно.
1: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
0: Угу.
1: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
0: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
1: На люди молчать.
0: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
1: Да. Управление уходит в Калининград.
0: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
1: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
0: Безусловно.
1: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
0: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
2: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом,
1: Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
0: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
1: До встречи. Услышимся.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. важный сигнал.
4: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
5: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенное изменение. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 тысяч рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
4: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
5: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
4: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
5: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
4: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
6: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
4: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
6: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
4: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
7: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
4: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная Правда.
8: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
9: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
8: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
10: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет, нам открытым текстом говорят: «Говорить вам некому, нога рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад».
8: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
11: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
8: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери и засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
13: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
15: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
14: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
16: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
14: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
17: Что делают в театре, когда нет пьес?
18: Ничего не делают.
17: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
14: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
19: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим – это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
14: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
21: Пир.
20: Вторник.
21: Мангал.
20: Среда.
21: Будх.
20: Четверг.
21: Джумерат.
20: Пятница.
21: Джума.
20: Суббота.
21: Хафта.
20: воскресенье.
21: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
12: Губернатор Свердловской области Денис Паслер о том, что Беларусь вошла в топ-3 торговых партнеров региона по итогам прошлого года.
18: Беларусь была всегда обычно пятой, там, седьмой страной в торговле Свердловской области с другими зарубежными странами. А по итогу 2025 года заняла третье место. То есть мы существенно продвинулись, рост на 14-16%, почти миллиард долларов там. Почти товарооборот. И, конечно же, с учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, Андрей Григорьевич их поддержал, за это ему огромное спасибо. Я думаю, что это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году. И дальше, уверенно, будем реализовывать другие совместные проекты.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
4: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
14: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
22: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99. Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
14: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
14: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
1: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026-го белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025-го этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
14: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства.
8: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
9: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
8: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
3: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
8: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за два десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
5: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
8: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
6: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
0: Невероятно, но факт.
7: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
10: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
4: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
10: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
4: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
11: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
4: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
13: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
4: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
6: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
9: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
8: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
3: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
8: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 2 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
5: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
8: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня мы начинаем наше глубокое погружение в свежие экономические отчеты и аналитические сводки за весну 2026 года. Мы будем детально разбирать финансовую и макроэкономическую реальность в Беларуси. Я читала в отчетах про эту беспрецедентную ситуацию в белорусском банковском секторе. Карты систем Visa и MasterCard крупнейших банков там фигурируют Альфа-банк, Белгазпромбанк, Белагромпромбанк, они просто перестали обслуживаться.
16: В 31 стране Европы, если быть точным.
15: 31 стран. То есть речь о базовых вещах. Невозможно снять наличные в банкомате, оплатить такси от вокзала до отеля.
16: Или купить программное обеспечение. Подписку на онлайн-сервисы в европейских юрисдикциях оплатить тоже нельзя.
15: О-о-о! И как вообще банки на это реагировали в моменте?
16: Что здесь действительно увлекательно? Ну, если можно так выразиться, это то, как стремительно развивались события в преддверии этих блокировок. За считанные дни до вступления ограничений в силу банки начали экстренно отменять комиссии за снятие наличных за границей.
15: А, то есть это был такой негласный сигнал клиентам?
16: 100%. Сигнал был четкий. Конвертируйте безналичные цифры в бумажные купюры, пока банкоматы еще выдают деньги.
15: Я еще заметила в сводках упоминание про инструкции по переводу средств через ЕРИП. Для понимания макроэкономического контекста, ЕРИП – это такая локальная централизованная расчетная система внутри Беларуси.
16: Угу, все верно.
15: И люди пытались массово перебрасывать деньги со счетов банков, попадающих под удар, на карты тех финансовых учреждений, которые пока оставались вне списков.
16: Да-да. И в результате этой турбулентности банковская система Беларуси образца 2026 года оказалась жестко сегментирована. Аналитики выделяют три уровня риска.
15: Так, давайте по порядку. Первый уровень.
16: Первый уровень – это полностью заблокированные банки. Их клиенты столкнулись с тотальным отключением от западных платежных шлюзов, а некоторые институты и вовсе потеряли доступ к системе SWIFT.
15: Ничего себе, а третий уровень?
16: Третий – это небольшие, так называемые нишевые банки. Из-за скромных объемов они пока не привлекли внимание регуляторов и сохраняют базовый функционал.
15: Понятно. Но есть же еще второй уровень, да? Банки под строгим мониторингом. Это звучит как какая-то финансовая рулетка.
16: Это она и есть. Представьте, человек оплачивает ужин картой такого банка за рубежом. И он до последней секунды не знает, пройдет ли оплата или придется искать банкомат.
15: Или звонить знакомым, или мыть посуду на кухне ресторана, потому что процент отказов по транзакциям там просто огромный. Это как получить билет в элитный клуб, но обнаружить, что внутри ваши деньги превратились в фантики.
16: Очень точная аналогия. И эта неопределенность фундаментально меняет потребительское поведение. Ведь карта исторически воспринималась как универсальный инструмент глобализации.
15: Ну да, прилетел на другой континент и купил воду тем же пластиком, которым оплачивал хлеб возле дома.
16: Именно. А теперь белорусские карты постепенно превращаются сугубо во внутренний локальный инструмент.
15: Слушайте, а как обычным людям справляться с этим в поездках?
16: Люди вынуждены адаптироваться. Отчеты фиксируют возвращение к наличным деньгам как к основному средству для путешествий.
15: Назад в прошлое, получается. А альтернативы?
16: Есть попытки перехода на китайскую систему UnionPay, но для европейского региона покрытие UnionPay остается очень фрагментарным. Это далеко не панацея.
15: То есть планирование даже банальной командировки превращается в сложную логистическую задачу с несколькими неизвестными.
16: Да. Но знаете, блокировка карт – это лишь верхушка айсберга. Симптом гораздо более масштабного процесса на макроуровне.
15: Угу. потому что карты перестали работать не из-за технического сбоя, а из-за целенаправленного изменения правил мировой торговли и движения капиталов?
16: И чтобы понять почему, нам нужно посмотреть на новую архитектуру международных ограничений. Документы подробно анализируют так называемую стратегию отзеркаливания. Механика этой стратегии заключается в синхронизации торговых барьеров. Ранее существовала разница в режимах ограничений между Белоруссией и соседним с ней государством.
15: И эта разница создавала лазейки.
16: Именно. Товары легально поставлялись на белорусскую территорию, а затем перенаправлялись дальше на восток в обход запретов.
15: И стратегия отзеркаливания призвана закрыть этот черный ход. Перечень запрещенных транзиту товаров расширен просто колоссально.
16: Там не только технологии двойного назначения или компоненты для беспилотников. Там электроника, авиационные технологии, специализированное программное обеспечение.
15: Плюс полный запрет на ввоз в Европу цемента, золота, алмазов, древесины. И еще запрет на оказание IT и бухгалтерских услуг государственным органам.
16: Да. И еще внедрение механизма строгой проверки конечного

0: Вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. А киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня, вот в нашей стране, в мире, находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. Еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит в защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится. И вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенник. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
1: Важный сигнал.
2: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам пятилетнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
3: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
2: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
3: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
2: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к

0: международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
3: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
5: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
4: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
5: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
4: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
5: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
4: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
5: Да, люди не спешат.
4: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
5: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
4: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
5: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
4: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
5: Интересная логика, но...
4: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
5: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
4: Ха, пиратского софта.
6: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
4: Но у него протоколы?
6: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
4: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
7: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
4: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
7: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
4: Так.
7: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
4: Ого, ничего себе цифры.
7: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
4: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
7: Давайте.
4: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
7: Логично.
4: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
7: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
4: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
7: Ну, есть же брачные договоры.
4: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
5: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
4: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
5: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
4: Но пособие все-таки есть.
5: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
4: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
7: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
4: Ну вот, могут же.
7: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
4: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
8: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
4: Ну, процент – это не так много.
8: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
4: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
8: Давайте.
4: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
8: Юридически да, но...
4: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
5: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
4: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
5: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
4: И не нужно никаких заявлений.
5: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
4: Ну тогда суд.
5: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
4: Наверное, дорого.
5: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
4: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
7: И что же?
4: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
9: Согласен, развод – это тяжело.
4: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
9: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
4: Зато нет такого давления.
9: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
4: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
9: Давайте посмотрим.
4: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
9: Но в Европе да.
4: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
9: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
4: Это вопрос времени.
9: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
4: Но это специфика региона.
9: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
4: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
9: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
4: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
9: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
4: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
10: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные В этом их интересах мы делаем. Оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
1: Важный сигнал.
0: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
11: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
0: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
11: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
0: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
12: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
0: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
13: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
0: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
16: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные в этой вихре.
1: Новости регионов на радиосигнал.
17: Шалость, которая могла обернуться трагедией, 13-летний школьник из Пуховичского района вблизи железнодорожной станции Дречин положил на рельсы камни. Это вынудило машинистов поездов межрегиональных линий сообщением Минск-Гомель и Гомель-Минск экстренно затормозить. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. В милиции отметили, что подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому за проступок накажут его родителей. На них составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения или преступления. Взрослым грозит до 10 базовых величин или 450 рублей штрафа. Белорус зашел к начальнику и заработал уголовку. В милицию обратился 40-летний могилевчанин, который рассказал, что у него пропал кошелек, в котором было $900. По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего подчиненного заявителя, который пришел к руководителю по рабочему вопросу. Воспользовавшись тем, что остался один в кабинете, он похитил чужое имущество. Позже на украденные деньги парень купил себе новый смартфон, а портмоне выбросил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбудили в отношении 33-летней многодетной матери из Бобруйска. По информации Министерства внутренних дел, женщина проработала на наркомаркет менее 2 недель. По данным МВД, у себя дома, а также в тайниках на территории города и района, она хранила килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Фигурантка является матерью 3 детей – 3, 12 и 13 лет. В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
18: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Ну, надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы, ну там под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
1: Важный сигнал.
17: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
19: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
17: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально. Назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
19: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
17: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
20: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
17: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
21: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Итак, сегодня мы разбираем довольно интересную стопку материалов про белорусские санатории. И картина, честно говоря, получается, ну, очень парадоксальная.
23: Да, с одной стороны у нас что? Официальные отчеты, там сплошные фанфары, рекорды, полная загрузка, иностранцы едут.
22: Просто образцово-показательная отрасль.
23: Да, абсолютно. А с другой стороны, мы кладем рядом прайс-листы этих же санаториев, аналитику и, самое главное, данные Белстата по зарплатам.
22: И вот тут и начинается самое интересное.
23: Конечно, сразу возникает вопрос, а для кого, собственно, все это процветание? Потому что это две разные истории. Первое – это как оздоровление превратили в такой блестящий экспортный продукт.
22: А вторая – могут ли сами белорусы этот продукт, ну, себе позволить?
23: Да.
22: Вот давайте как раз попробуем столкнуть эти два мира – официальные отчеты и, скажем так, суровую математику семейного бюджета. Посмотрим, как эти рекордные 1,5 миллиарда рублей выручки смотрятся на фоне зарплаты, ну, не знаю, школьного учителя.
23: Давайте.
3: Исторический ликбез. Белорусская система санаторно-курортного лечения никогда не была просто бизнесом. В генетическом коде нашей нации, пережившей Чернобыль и десятилетия тяжелого индустриального труда, право на глоток чистого соснового воздуха и стакан минеральной воды всегда стояло в одном ряду с правом на хлеб. Вспомните, как это строилось. Десятилетиями, начиная с послевоенных 40-х, лучшие уголки нашей земли, берега Нарочья, густые леса Гродненщины, озера Витебщины, осваивались не для элит, а для тех, кто восстанавливал эту страну из руин. Санатории возводились на взносы профсоюзов, на налоги наших отцов и дедов. Это был негласный общественный договор. Ты честно работаешь на заводе или в школе, а государство гарантирует тебе 2 недели тишины и лечения. Долгое время этот договор соблюдался. Существовал так называемый внутренний тариф – невидимый, но надежный щит. Для белоруса путевка всегда стоила дешевле, чем для гостя из-за рубежа. Это не была дискриминация иностранцев. Это была привилегия хозяина на своей земле. Но в середине 20-х годов 21 века этот щит был демонстративно разбит. Сегодня, когда мы слышим из уст чиновников слова о единой ценовой политике для граждан союзного государства, мы должны понимать истинный смысл этой фразы. Это не про дружбу народов, это про экономическое выселение. Под лозунгом «равных прав» белорусская зарплата учителя или врача была брошена в лобовое столкновение с московским кошельком, и результат был предсказуем – нокаут в первом же раунде. Когда в 2025 году отрасль отрапортовала о рекордной выручке в 1,5 миллиарда рублей, это не стало поводом для народного праздника, потому что за каждым этим рублем стоит белорус, который зашел на сайт санатория, увидел цену в 135 рублей за сутки и тихо закрыл вкладку. Мы наблюдаем рождение новой реальности – санаторного апартеида. Наши здравницы стремительно превращаются в валютные цеха. Пока инвестиции в сотни миллионов рублей уходят на строительство VIP-хамамов и шведских столов для богатых туристов, обычная медицинская база, тот самый электрофорез и грязелечение становятся лишь декорацией к дорогому гостиничному сервису. Нарочь и Браславы больше не лечат нацию. Они экспортируют наши природные ресурсы тем, кто может за них заплатить по мировым ценам. А белорусам в этой схеме оставлена лишь одна роль – роль обслуги, которая меняет белье в номерах, где сама никогда не сможет уснуть.
23: Начнем тогда с красивой части, с официальной. Мы посмотрели данные Республиканского центра по оздоровлению, и цифры, ну, они правда впечатляют.
22: Какие там основные показатели?
23: Смотри, среднегодовая заполняемость санаториев почти 85%.
22: 85? Это же абсолютный рекорд. То есть койки вообще не пустуют, получается?
23: Практически. Даже в условном ноябре. Общая выручка больше 1,5 миллиардов рублей.
22: А рост какой по сравнению с прошлым годом?
23: Рост на 21% по сравнению с 2024. Это, ну, очень серьезный скачок для целой отрасли.
22: Но меня, если честно, в этих отчетах поразили даже не эти цифры, а экспорт. Там просто какие-то сумасшедшие показатели.
23: Совершенно верно. Экспорт – это и есть главный двигатель всего этого роста. В 2025 году в белорусские здравницы приехало 260 тысяч иностранцев.
22: 260 тысяч?
23: Да, из 80 стран. Годом ранее было 68. То есть и количество растет, и география расширяется. И все это принесло в страну 175 миллионов долларов.
22: Подожди, давай вот тут зафиксируем. Рост экспортной выручки 40%.
23: Да, 40.
22: 40. То есть общий рост выручки по отрасли 21%? Получается, что весь этот успех, он держится в первую очередь на внешнем спросе.
23: Именно так. Анализ цифр это прямо показывает. Внутренний спрос, он или стагнирует, или растет очень медленно. А весь прорыв – это иностранные туристы. Ну, в основном, конечно, из России.
22: И это, я так понимаю, создает колоссальный ажиотаж.
23: Еще какое! В источниках так и пишут, что популярные санатории бронируются за полгода, а то и за 9 месяцев. Уже в начале февраля, например, было нереально найти что-то на лето 2026-го.
22: Да ладно?
23: Да. А весна была забронирована больше, чем на 60%. Система просто работает на абсолютном пределе. Она уже, ну, трещит по швам.
22: Хорошо, но ведь такой спрос... Это же палка о двух концах. Он же должен был ударить по ценам. неизбежно.
23: И ударил. Судя по материалам, именно это и происходит.
22: Ты про планы по введению единых цен для белорусов и россиян?
23: Именно. Это ключевой момент, который меняет вообще всю экономику отдыха для самих белорусов. Исторически ведь как было? Для своих граждан всегда был так называемый домашний тариф.
22: Ну да, скидка своего рода.
23: Да, он был в среднем на 7-15% ниже, чем для иностранцев, включая россиян. Такая негласная социальная поддержка.
22: А теперь ее убирают. Я читал интервью директора этого центра, Болбатовского. Он прямо говорит, что в течение этого года цены сравняют. Но что это значит на практике? Это же не для россиян цены понизят.
23: Ну, конечно, нет. Это для белорусов их поднимут до уровня экспортных. Мы посмотрели конкретные примеры, которые приводят в обзорах. Санаторий «Юность». Разница была 15,1%.
22: 15%?
23: Белая Русь – 15,6%. Приозерный – 13,1. То есть для белоруса путевка в один момент просто дорожает на эти 13-15%.
22: И все это под вывеской создания равных условий. А по факту простое повышение цен для своих до уровня, который готов платить более состоятельный турист из-за рубежа.
23: Да, рыночная логика победила. И есть спрос, поднимаем цену.
22: Но ведь большинство этих санаториев государственные. В материалах как-то объясняется, почему они должны отказываться от социальной функции в пользу коммерции.
23: Аргументация простая. Экономическая целесообразность, интеграционные процессы. Но нигде в официальных документах нет анализа, а как это скажется на доступности для самих белорусов. Этот вопрос просто, так сказать, выносится за скобки.
22: И вот тут мы подходим к самому интересному. К математике.
23: Да. Вот тут давайте считать.
22: Беру калькулятор.
23: Итак, берем официальные данные из источников. Средняя стоимость одного места в стандартном двухместном номере весной 2026 года где-то 135 рублей в сутки.
22: 135 рублей – это с питанием и процедурами?
23: Да, с питанием и базовым набором процедур. Самый минимум. И вот мы хотим отправить на оздоровление семью. Два человека. Минимальный курс, который рекомендуют врачи – 12 дней.
22: Так, давай по шагам. 135 рублей в сутки на одного. Умножаем на 12 дней. Получается 1620 рублей на одного.
23: Верно. А в семье у нас двое.
22: Значит, 1620 умножаем на 2. Итого 3240 рублей.
23: 3240. И я хочу подчеркнуть, это самый-самый базовый вариант. Стандартный номер, без каких-то там платных процедур, без дороги, без сувениров. Просто вот приехать, жить, питаться и лечиться по минимуму.
22: 3240 рублей. Сумма, прямо скажем, внушительная. А теперь давай положим рядом другую цифру. Из отчетов Белстата за ноябрь 2025-го. Медианная зарплата по стране.
23: Да, именно медианная, а не средняя. Та, которую получает половина работников или меньше. Она гораздо лучше отражает реальность.
22: Так вот, она составила 2081 рубль. И это грязными, до вычета налогов.
23: А теперь давай копнем еще глубже, в конкретные отрасли. Образование. Медианная зарплата 1543 рубля.
22: Учитель, да.
23: Здравоохранение, то есть врачи и медсестры, которым это оздоровление, казалось бы, нужнее всего, 1785 рублей. И вот тут картина становится абсолютно ясной.
22: То есть давай представим семью, где, например, оба учителя. Их общий месячный доход грязными – это чуть больше 3000. Чистыми – еще меньше.
23: Да.
22: Получается, чтобы оплатить одну вот эту 12-дневную путевку, им нужно отдать практически всю свою зарплату за месяц. И даже чуть больше.
23: Аналитики в одном из материалов приходят к выводу, который легко проверить. Для такой семьи стоимость поездки равна их совокупному доходу почти за 1,5-2 месяца.
22: Это если они эти 2 месяца не будут есть, платить за квартиру, покупать одежду.
23: Совершенно верно. Просто будут копить каждый заработанный рубль. Ну, математика тут просто не сходится. О какой вообще доступности мы говорим?
22: И ведь проблема не только в деньгах, как я понимаю. В источниках же пишут, что даже если у тебя есть эти деньги, потратить их – это целый квест. Мест просто нет.
23: Механизм очень простой. Основную массу путевок бронируют заранее, за полгода, за год. Кто это делает?
22: Иностранцы?
23: Конечно. Иностранные туристы. У них, во-первых, выше платежеспособность, А во-вторых, что не менее важно, у них есть привычка и возможность планировать отпуск сильно заранее. В некоторых популярных санаториях доля россиян доходит до 75%.
22: И вот представь себе обычного белорусского работника. Он получает график отпусков, ну, в лучшем случае, за месяц-два.
23: Да.
22: Он заходит на сайт санатория, а там все, все забронировано до следующей зимы. И что ему остается? Люксы, которые никто не взял, либо какие-то неудобные даты в глубоком межсезонье.
23: Именно. Он просто не успевает вклиниться в этот поток ранних бронирований. Он оказывается, ну, чужим на этом празднике жизни.
22: Получается парадокс. Санатории, построенные еще в советское время для всех граждан, де-факто перестают быть для них доступными.
23: Они просто переориентируются на внешний, более прибыльный рынок.
22: Но подожди, тут же есть сильный контраргумент, который приводят официальные источники. Льготы. Ведь по статистике почти половина всех, кто прошел оздоровление, это 799 тысяч человек.
23: Из 1,5 миллионов, да.
22: Они получили путевки по льготным ценам за счет государства, фонда соцзащиты. Это же огромная цифра. Кажется, что система поддержки работает.
23: На первый взгляд, да. Но вот тут, как всегда, дьявол в деталях. И аналитические материалы эти детали вскрывают.
22: Выясняется, что это не совсем те, о ком мы думаем.
23: Именно. Выясняется, что подавляющее большинство из них – это дети. И формат их оздоровления – это, как правило, не полноценная путевка в санатории с родителями, а дневные лагеря при школах.
22: То есть это когда ребенок ходит летом в свою же школу, его там кормят обедом и чем-то занимают. Ну, это, безусловно, важная мера поддержки, но это же не имеет ничего общего с санаторно-курортным лечением для взрослого.
23: Совершенно верно, происходит просто подмена понятий. В одну красивую цифру оздоровленных включают и человека, который получил полноценное лечение в Приозерном, и школьника из городского лагеря. В итоге реальная картина доступности именно санаториев для взрослых сильно искажается.
22: И получается, мы видим то, что в источниках называют серой зоной. Обычный работающий человек, который платит взносы в фонд соцзащиты, оказывается в ловушке.
23: Да, в самой невыгодной позиции.
5: Но он еще и не настолько богат, чтобы на равных конкурировать за коммерческую путевку с иностранцем.
23: Он финансирует эту систему своими налогами, но воспользоваться ее плодами в полной мере не может. Право на оздоровление, которое раньше было социальной гарантией, для него превращается в лотерею. Повезет, не повезет урвать какую-нибудь горящую путевку в межсезонье.
5: Итак, давай попробуем свести все это воедино. Картина, конечно, сложная. С одной стороны, нельзя отрицать очевидного. Белорусские санатории – это успешная бизнес-модель. Точка роста, источник валюты, международный спрос.
23: С точки зрения бизнеса, безусловный успех, да.
5: Но с другой стороны?
23: С другой стороны, аналитики, чьи материалы мы смотрели, задают фундаментальный вопрос. А какова цель этой системы? И они утверждают, что эта модель построена на смене парадигмы с внутреннего социального блага на внешний коммерческий продукт. Из права на доступное оздоровление для многих граждан из базовой потребности превращается в предмет роскоши, доступный, увы, немногим.
22: И вот финальная мысль, которую хотелось бы, наверное, оставить для размышления. В источниках есть цифра. В 2025 году в модернизацию санаториев вложили 251 миллион рублей.
23: Да, большие деньги.
22: Ремонтируют номера, закупают новое оборудование, улучшают сервис. Все это, чтобы соответствовать запросам более требовательной аудитории, в том числе иностранной.
23: Логично.
22: И вот вопрос. По мере того, как эта модернизация, ориентированная на платежеспособный внешний спрос, будет продолжаться, не станет ли разрыв между ценой и качеством этого сервиса и финансовыми возможностями среднего белоруса еще больше? И не превратятся ли национальные здравницы окончательно в такие, знаете, анклавы для медицинского туризма, куда местным жителям дорога будет открыта в основном в качестве обслуживающего персонала?
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства. Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать
4: пенсионеров. По данным социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороть нехватку сотрудников, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
7: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
4: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Масло. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
8: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работают менеджеры и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось, сейчас докатилось больше.

0: страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться с границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
1: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали. Естественно, они здесь не трудоустраиваются. Угу. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
0: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе.

0: Ми зможемо навести порядок. Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
2: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
1: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
3: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
1: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
4: Что делают в театре, когда нет пьес?
5: Ничего не делают.
4: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
1: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
6: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топлива, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим – это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
1: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
5: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
1: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белорусский, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
7: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
1: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
8: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
1: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, хихидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
9: Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили.
1: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
11: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются. Новые самолеты, вертолеты средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
12: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
1: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
13: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
1: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
13: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026-го белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025-го этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
1: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
14: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
15: В таком шоке я...
7: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурирует без малого два десятка областей.
16: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
17: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
7: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
18: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
19: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я.
7: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
20: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
7: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
21: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
2: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам пятилетнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
3: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
1: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, а основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
3: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
1: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
4: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более 2 лекций, будет выговор с занесением в систему. 2 выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
22: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского МГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
4: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
22: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на 1 год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
4: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
22: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
0: Лето.
5: Мосаме гарма.
0: Весна.
5: Бахар.
0: Осень.
5: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
23: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
6: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
23: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
6: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
8: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
6: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
11: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
9: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Новости союзного государства. СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
12: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
22: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
13: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
22: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
14: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
22: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
11: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
0: Учим пакистанский вместе.
15: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
15: Вторник.
5: Мангал.
15: Среда.
5: Будх.
15: Четверг.
5: Джумират.
15: Пятница.
5: Джума.
15: Суббота.
5: Хафта.
15: Воскресенье.
5: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
18: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
17: Да, ждут экстренных пресс-конференций или, ну на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
18: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
17: Без всяких пресс-релизов?
18: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
17: Тот самый документ, да.
18: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
17: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
18: Огромная цифра.
17: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
18: Угу. Де-юре все мирно.
17: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
18: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
17: Так.
18: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
17: Ага.
18: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
17: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
18: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
17: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
18: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
17: Это те самые датчики?
18: Да, сеть из 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
17: Угу.
18: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
17: Ничего себе погранзастава.
18: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
17: Да они там что забыли?
18: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
17: То есть вывеска погранзаставы — это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
18: Именно. Формально войны нет.
17: А де-факто регион живет по законам военного времени.
18: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
17: Трасса М-10.
18: О, да.
17: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
18: Угу.
17: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
18: Если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
17: Так.
18: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
17: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит. Что туда должно заехать?
18: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
17: Ого!
18: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
17: Жесть!
18: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
17: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
18: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтобы ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
17: Солидно.
18: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
17: А сейчас?
18: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
17: Двигаются ночью?
18: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
17: А параллельно На самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
18: Да, только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
17: И как они это обходят?
18: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
17: Серьезно? Печки?
18: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
17: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
18: Да, конечно.
17: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
18: Угу.
17: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
18: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
17: На люди молчать.
18: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
17: Да. Управление уходит в Калининград.
18: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
7: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно, она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
18: Безусловно.
7: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
18: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
19: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
18: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
19: До встречи. Услышимся.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право

0: Четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
4: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
3: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
5: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
3: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на 3 следующих вопроса.
4: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
3: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
6: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую Бору.

0: Более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
1: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
0: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
1: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
2: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
1: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
4: Из армии домой только в гробу, списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
5: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
4: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
6: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
4: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
7: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
4: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери и засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
9: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, а не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
10: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
1: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
11: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
1: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
12: Что делают в театре, когда нет пьес?
13: Ничего не делают.
12: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
13: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
14: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
13: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
15: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангаль.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумират.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Губернатор Свердловской области Денис Паслер о том, что Беларусь вошла в топ-3 торговых партнеров региона по итогам прошлого года.
17: Беларусь была всегда обычно пятой, там, седьмой страной в торговле Свердловской области с другими зарубежными странами. А по итогу 2025 года заняла третье место. То есть мы существенно продвинулись, рост на 14%, почти миллиард долларов-то. Почти товарооборот. И, конечно же, с учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, Андрей Владимирович их поддержал, за это ему огромное спасибо. Я думаю, что это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году. И дальше, уверенно, будем реализовывать другие совместные проекты.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по дактоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
13: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
18: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
19: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
13: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
20: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
13: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
20: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
13: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
5: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
0: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
21: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
0: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 20 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
22: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
0: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
23: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи, как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
3: Невероятно, но факт.
2: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротар.
4: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
1: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
4: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
1: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
6: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
1: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
7: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
1: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
23: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
5: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
9: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
21: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
9: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 2 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
22: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. 2 моих предприятия ликвидировали, 3-е принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
9: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! Сегодня мы начинаем наше глубокое погружение в свежие экономические отчеты и аналитические сводки за весну 2026 года. Мы будем детально разбирать финансовую и макроэкономическую реальность в Беларуси. Я читала в отчетах про эту беспрецедентную ситуацию в белорусском банковском секторе. Карты систем Visa и MasterCard крупнейших банков там фигурируют Альфа-банк, Белгазпромбанк, Белагромпромбанк, они просто перестали обслуживаться.
11: В 31 стране Европы, если быть точным.
10: 31 стран. То есть речь о базовых вещах. Невозможно снять наличные в банкомате, оплатить такси от вокзала до отеля.
11: Или купить программное обеспечение. Подписку на онлайн-сервисы в европейских юрисдикциях оплатить тоже нельзя.
10: И как вообще банки на это реагировали в моменте?
11: Что здесь действительно увлекательно? Если можно так выразиться, это то, как стремительно развивались события в преддверии этих блокировок. За считанные дни до вступления ограничений в силу банки начали экстренно отменять комиссии за снятие наличных за границей.
10: То есть это был такой негласный сигнал клиентам?
11: 100%. Сигнал был четкий. Конвертируйте безналичные цифры в бумажные купюры, пока банкоматы еще выдают деньги.
10: Я еще заметила в сводках упоминание про инструкции по переводу средств через ЕРИП. Для понимания макроэкономического контекста, ЕРИП – это такая локальная централизованная расчетная система внутри Беларуси.
11: Угу, все верно.
10: И люди пытались массово перебрасывать деньги со счетов банков, попадающих под удар, на карты тех финансовых учреждений, которые пока оставались вне списков.
11: Да-да. И в результате этой турбулентности банковская система Беларуси образца 2026 года оказалась жестко сегментирована. Аналитики выделяют три уровня риска.
10: Так, давайте по порядку. Первый уровень.
11: Первый уровень – это полностью заблокированные банки. Их клиенты столкнулись с тотальным отключением от западных платежных шлюзов, а некоторые институты и вовсе потеряли доступ к системе SWIFT.
10: Ничего себе, а третий уровень?
11: Третий – это небольшие, так называемые нишевые банки. Из-за скромных объемов они пока не привлекли внимание регуляторов и сохраняют базовый функционал.
10: Понятно. Но есть же еще второй уровень, да? Банки под строгим мониторингом. Это звучит как какая-то финансовая рулетка.
11: Это она и есть. Представьте, человек оплачивает ужин картой такого банка за рубежом. И он до последней секунды не знает, пройдет ли оплата или придется искать банкомат.
10: Или звонить знакомым, или мыть посуду на кухне ресторана, потому что процент отказов по транзакциям там просто огромный. Это как получить билет в элитный клуб, но обнаружить, что внутри ваши деньги превратились в фантики.
11: Очень точная аналогия. И эта неопределенность фундаментально меняет потребительское поведение. Ведь карта исторически воспринималась как универсальный инструмент глобализации.
10: Ну да, прилетел на другой континент и купил воду тем же пластиком, которым оплачивал хлеб возле дома.
11: Именно. А теперь белорусские карты постепенно превращаются сугубо во внутренний локальный инструмент.
10: Слушайте, а как обычным людям справляться с этим в поездках?
11: Люди вынуждены адаптироваться. Отчеты фиксируют возвращение к наличным деньгам как к основному средству для путешествий.
10: Назад в прошлое, получается. А альтернативы?
11: Есть попытки перехода на китайскую систему UnionPay, но для европейского региона покрытие UnionPay остается очень фрагментарным. Это далеко не панацея.
10: То есть планирование даже банальной командировки превращается в сложную логистическую задачу с несколькими неизвестными.
11: Да. Но знаете, блокировка карт – это лишь верхушка айсберга. Симптом гораздо более масштабного процесса на макроуровне.
10: Угу. Потому что карты перестали работать не из-за технического сбоя, а из-за целенаправленного изменения правил мировой торговли и движения капиталов.
11: И чтобы понять почему, нам нужно посмотреть на новую архитектуру международных ограничений. Документы подробно анализируют так называемую стратегию отзеркаливания. Механика этой стратегии заключается в синхронизации торговых барьеров. Ранее существовала разница в режимах ограничений между Белоруссией и соседним с ней государством.
10: И эта разница создавала лазейки.
11: Именно. Товары легально поставлялись на белорусскую территорию, а затем перенаправлялись дальше на восток в обход запретов.
10: И стратегия отзеркаливания призвана закрыть этот черный ход. Перечень запрещенных транзиту товаров расширен просто колоссально.
11: Там не только технологии двойного назначения или компоненты для беспилотников. Там электроника, авиационные технологии, специализированное программное обеспечение.
10: Плюс полный запрет на ввоз в Европу цемента, золота, алмазов, древесины. И еще запрет на оказание IT и бухгалтерских услуг государственным органам.
11: Да. И еще внедрение механизма строгой проверки конечного пользователя. Это очень важный момент.
10: То есть европейский производитель оборудования теперь несет юридическую ответственность за то, где в итоге окажется его станок.
11: Да, он должен гарантировать, что станок, проданный компанией, скажем, в Центральной Азии, действительно прибыл туда и работает там, а не затерялся на полпути на складе где-нибудь под Минском.
10: Ого. Это же требует огромного массива документов и сертификатов.
11: И именно поэтому любая сделка, маршрут, который пролегает близко к зоне ограничений, становится токсичной для крупных корпораций. Им проще отказаться от контракта, чем рисковать штрафами.
10: Но подождите, если закрываются одни двери, бизнес обычно находит окно. Действительно ли эти меры меняют структуру экономики? Или это просто игра в кошки-мышки с логистикой?
11: Полностью остановить поток товаров действительно крайне сложно. Серые схемы были всегда. Но здесь в игру вступает экономика транзакционных издержек. Стратегия нацелена на экспоненциальное удорожание логистики.
10: То есть задача сделать обходной путь экономически бессмысленным.
11: Совершенно верно. Представьте машиностроительное предприятие в Беларуси. Им нужны европейские компоненты. Раньше это был прямой контракт и фура, которая шла несколько дней.
10: А теперь?
11: А теперь это создание юрлица в третьей стране, конвертация валюты с потерями на комиссиях, скрытых посредников, найм водителей на запутанные маршруты.
10: Плюс оплата юристов, чтобы обойти систему проверки конечного пользователя.
11: Да, да. И каждый этот шаг добавляет процент к финальной стоимости. В итоге цена компонента возрастает настолько, что трактор или станок из него становится неконкурентоспособным. Бизнес теряет рентабельность.
10: А вот здесь начинается самое интересное. Потому что это усложнение логистики и потери европейских рынков напрямую бьют по главным макроэкономическим показателям страны.
11: Да. Цифры за весну 2026 года демонстрируют резкое, почти пугающее торможение экономики.
10: В отчетах говорится, что после перегретого роста в 4% в прошлых годах базовый прогноз на 2026 год – это рост ВВП всего на уровне 1,2–1,8%.
11: При этом инфляция ожидается в коридоре 6,4–7,5%, а курс ослабнет до 3,2–3,4 белорусских рубля за доллар.
10: Это же классическая стагфляция. Экономика не растет, а цены ползут вверх. И аналитики указывают на главную уязвимость – тотальную структурную зависимость от экономики соседнего государства.
11: Да, альтернативные рынки закрыты, и практически весь экспорт завязан на одного контрагента. А этот контрагент сам сейчас испытывает серьезные трудности.
10: Огромный дефицит бюджета, перегрев. Получается, соседняя страна больше не может выступать локомотивом для белорусских производителей.
11: Именно. Спрос на товары там падает, и вместо выгоды белорусская экономика получает импортируемую инфляцию.
10: Импортируемую инфляцию. То есть белорусский завод закупает сырье у соседа по завышенным ценам из-за их внутренних проблем. Так?
11: Да. Потом производит продукцию с огромной себестоимостью и выставляет на полки магазинов. И в итоге за проблемы соседней страны платит обычный потребитель в Беларуси.
10: Знаете, это получается как? Экономика привязана канатом к большому кораблю. Пока корабль шел на всех парах, это помогало двигаться вперед.
11: Хорошая метафора.
10: Да, но теперь, когда большой корабль сбавляет ход и сам черпает воду, этот канат просто тянет назад на дно.
11: 100%. И если мы свяжем это с более широкой картиной, становится понятно, что недавний рост был чисто циклической аномалией. Долгосрочный равновесный потенциал роста остается крайне низким.
10: Потому что для развития нужны технологии и капитал. А инвестиционный климат, судя по отчетам, ну, он просто разрушен.
11: Да-да-да. Введены обязательные сборы за выход иностранных инвесторов, узаконено внешнее управление активами. Капиталу нужна предсказуемость, а не режим контролируемого хаоса.
10: Но эта макроэкономическая стагнация неизбежно сталкивается с ситуацией на внутреннем рынке труда. И тут мы видим какую-то невероятную экономическую аномалию. С 2021 по 2025 год реальный ВВП вырос всего на 5%, а реальные зарплаты примерно на 37%. Как такое вообще возможно?
11: С точки зрения фундаментальной экономики этот разрыв противоестественен. Доходы должны расти пропорционально производительности. Если завод не стал выпускать на треть больше продукции, откуда деньги на такой скачок зарплат?
10: Но ведь рост зарплат – это хорошо для людей прямо сейчас. Обыватель посмотрит и скажет: «Классно, получаем больше на руки». Почему аналитики называют это проблемой?
11: Это поднимает важный вопрос. В моменте это выглядит как выигрыш. Но механизм, стоящий за этим ростом, разрушителен. Причина такого скачка – острейший кадровый голод.
10: Плохая демография и массовая миграция.
11: Да. Программисты, инженеры, врачи уезжают. Корпоративный сектор был вынужден повышать зарплаты просто чтобы удержать людей, чтобы оставшиеся не разбежались к конкурентам.
10: То есть компании жертвовали своей финансовой устойчивостью, урезали инвестиции в развитие, просто затыкая кадровые дыры?
11: Именно. Они искусственно завышали оплату труда без роста производительности. Это истощает бизнес. И в 2026 году этот ресурс исчерпан.
10: Компании больше не могут платить больше, иначе придется закрываться.
11: Да-да. А необоснованный рост зарплат уже разогнал инфляцию. Цены выросли. И когда компании больше не смогут платить, экономика столкнется с эффектом домино.
10: Ожидается падение потребительского оптимизма, люди реально ощутят снижение доходов.
11: Особенно это удалит по среднему классу. Они очень остро реагируют на потерю социального статуса и откат в качестве жизни.
10: Получается, если подвести итог этого масштабного разбора, экономика в Беларуси образца 2026 года входит в режим длительной стагнации и контролируемого хаоса.
11: Да, идеальный шторм. Банковская изоляция, зависимость от одного внешнего рынка и внутренний кадровый голод сошлись в одной точке.
10: И это объясняет, почему понимание этих процессов так важно. Цифры ВВП и пакеты ограничений в конечном итоге трансформируются в ценники в магазинах, в то, смогут ли люди купить нужные лекарства или как они планируют свое будущее.
11: Совершенно верно. Невозможно изолировать последствия санкций только в сфере комплаенса. Они неизбежно перетекают в карманы каждого.
10: Да. И в завершение я хочу озвучить одну очень провокационную мысль из долгосрочных моделей развития, которую мы еще не обсуждали. При текущих темпах роста, вот этих 1-2%, потребуется 75 лет, чтобы достичь нынешнего уровня доходов развитых стран региона.
11: 75 лет? Это же целая жизнь!
10: Да. И пока идет этот процесс догоняющего развития, остальной мир, ну, он же не будет стоять на месте. Например, та же Польша пойдет еще дальше.
11: Это означает, что главный вызов будущего не просто текущие логистические ограничения. Это риск необратимого технологического и финансового отставания.
10: Именно. То, что кажется временными трудностями, математически превращается в перманентную бедность в относительном выражении. Одно дело пережить шторм, и совсем другое обнаружить, что из-за него вы навсегда отстали от флотилии. И вопрос, есть ли ресурсы переломить этот тренд, мы оставим открытым для самостоятельного осмысления.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
12: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. А киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня вот в нашей стране, в мире находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. А еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит в защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится. И вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенник. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
3: Важный сигнал.
13: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
14: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
13: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
14: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности

0: обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
3: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
5: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
4: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
5: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
4: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
5: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
4: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
5: Да, люди не спешат.
4: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
5: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
4: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
5: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
4: Абсолютно.

0: Выкликаете согласен в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
1: Интересная логика, но...
0: Подожди, я договорю. Более того, люди... меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде, официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
2: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
0: Ха, пиратского софта.
3: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
3: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
4: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
0: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
4: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
0: Так.
4: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
0: Ого, ничего себе цифры.
4: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
0: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
4: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
4: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
4: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя.
1: Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
1: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
1: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
1: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
1: Могут. Но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
5: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
5: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
5: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
5: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
5: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
1: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
0: И не нужно никаких заявлений.
1: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
0: Ну тогда суд.
1: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
0: Наверное, дорого.
1: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
0: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
1: И что же?
0: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
1: Согласен, развод – это тяжело.
0: Мирное расставание, сожительство. родителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
1: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
1: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
1: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
1: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
6: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
6: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
1: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
1: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
2: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
9: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, это в их интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств разработке какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск. При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
7: Важный сигнал.
10: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
11: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
10: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
11: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
10: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
12: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
10: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
13: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
10: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
9: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в это в их интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
15: Синий.
16: Нила.
15: Коричневый.
16: Бура.
15: Зеленый.
16: Сабз.
15: Оранжевый.
16: Наранджи.
15: Фиолетовый.
16: Джамуни.
15: Красный.
16: Сурх.
15: Белый.
16: Сафед.
15: Желтый.
16: Пила.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Важный сигнал.
10: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
18: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
10: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
18: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
10: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
18: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
10: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Новости регионов. На радиосигнал.
10: Шалость, которая могла обернуться трагедией. 13-летний школьник из Пуховичского района вблизи железнодорожной станции Дричин положил на рельсы камни. Это вынудило машинистов поездов межрегиональных линий сообщением Минск-Гомель и Гомель-Минск экстренно затормозить. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. В милиции отметили, что подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому за проступок накажут его родителей. На них составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения или преступления. Взрослым грозит до 10 базовых величин или 450 рублей штрафа. Белорус зашел к начальнику и заработал уголовку. В милицию обратился 40-летний могилевчанин, который рассказал, что у него пропал кошелек, в котором было 900 долларов. По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего подчиненного заявителя, который пришел к руководителю по рабочему вопросу. Воспользовавшись тем, что остался один в кабинете, он похитил чужое имущество. Позже на украденные деньги парень купил себе новый смартфон, а портмоне выбросил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбудили в отношении 33-летней многодетной матери из Бобруйска. По информации Министерства внутренних дел, женщина проработала на наркомаркет менее 2 недель. По данным МВД, у себя дома, а также в тайниках на территории города и района, она хранила килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Фигурантка является матерью 3 детей – 3, 12 и 13 лет. В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Из первых уст.
8: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
19: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Ну, надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
15: Важный сигнал.
10: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
20: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
10: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
20: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
10: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
20: К
3: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
10: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
21: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Итак, сегодня мы разбираем довольно интересную стопку материалов про белорусские санатории. И картина, честно говоря, получается, ну, очень парадоксальная.
23: Да, с одной стороны у нас что? Официальные отчеты, там сплошные фанфары, рекорды, полная загрузка, иностранцы едут.
22: Просто образцово-показательная отрасль.
23: Да, абсолютно. А с другой стороны, мы кладем рядом прайс-листы этих же санаториев, аналитику и, самое главное, данные Белстата по зарплатам.
22: И вот тут и начинается самое интересное.
23: Конечно, сразу возникает вопрос, а для кого, собственно, все это процветание? Потому что это две разные истории. Первое – это как оздоровление превратили в такой блестящий экспортный продукт.
22: А вторая – могут ли сами белорусы этот продукт, ну, себе позволить?
23: Да.
22: Вот давайте как раз попробуем столкнуть эти два мира – официальные отчеты и, скажем так, суровую математику семейного бюджета. Посмотрим, как эти рекордные 1,5 миллиарда рублей выручки смотрятся на фоне зарплаты, ну, не знаю, школьного учителя.
23: Давайте.
24: Исторический ликбез. Белорусская система санаторно-курортного лечения никогда не была просто бизнесом. В генетическом коде нашей нации, пережившей Чернобыль и десятилетия тяжелого индустриального труда, право на глоток чистого соснового воздуха и стакан минеральной воды всегда стояло в одном ряду с правом на хлеб. Вспомните, как это строилось. Десятилетиями, начиная с послевоенных 40-х, лучшие уголки нашей земли, берега Нарочи, густые леса Гродненщины, озера Витебщины, осваивались не для элит, а для тех, кто восстанавливал эту страну из руин. Санатории возводились на взносы профсоюзов, на налоги наших отцов и дедов. Это был негласный общественный договор. Ты честно работаешь на заводе или в школе, а государство гарантирует тебе 2 недели тишины и лечения. Долгое время этот договор соблюдался. Существовал так называемый внутренний тариф – невидимый, но надежный щит. Для белоруса путевка всегда стоила дешевле, чем для гостя из-за рубежа. Это не была дискриминация иностранцев, это была привилегия хозяина на своей земле. Но в середине 20-х годов 21 века этот щит был демонстративно разбит. Сегодня, когда мы слышим из уст чиновников слова о единой ценовой политике для граждан союзного государства, мы должны понимать истинный смысл этой фразы. Это не про дружбу народов, это про экономическое выселение. Под лозунгом «равных прав» белорусская зарплата учителя или врача была брошена в лобовое столкновение с московским кошельком, и результат был предсказуем – нокаут в первом же раунде. Когда в 2025 году отрасль отрапортовала о рекордной выручке в 1,5 миллиарда рублей, это не стало поводом для народного праздника, потому что за каждым этим рублем стоит белорус, который зашел на сайт санатория, увидел цену в 135 рублей за сутки и тихо закрыл вкладку. Мы наблюдаем рождение новой реальности – санаторного апартеида. Наши здравницы стремительно превращаются в валютные цеха. Пока инвестиции в сотни миллионов рублей уходят на строительство VIP-хамамов и шведских столов для богатых туристов, обычная медицинская база, тот самый электрофорез и грязелечение становятся лишь декорацией к дорогому гостиничному сервису. Нарочь и Браславы больше не лечат нацию. Они экспортируют наши природные ресурсы тем, кто может за них заплатить по мировым ценам. А белорусам в этой схеме оставлена лишь одна роль – роль обслуги, которая меняет белье в номерах, где сама никогда не сможет уснуть.
23: Начнем тогда с красивой части, с официальной. Мы посмотрели данные Республиканского центра по оздоровлению, и цифры, ну они правда впечатляют.
1: Какие там основные показатели?
23: Смотри, среднегодовая заполняемость санаториев почти 85%.
1: 85? Это же абсолютный рекорд. То есть койки вообще не пустуют, получается?
23: Практически. Даже в условном ноябре. Общая выручка больше 1,5 миллиардов рублей.
1: А рост какой по сравнению с прошлым годом?
23: Рост на 21% по сравнению с 2024. Это, ну, очень серьезный скачок для целой отрасли.
1: Но меня, если честно, в этих отчетах поразили даже не эти цифры, а экспорт. Там просто какие-то сумасшедшие показатели.
23: Совершенно верно. Экспорт – это и есть главный двигатель всего этого роста. В 2025 году в белорусские здравницы приехало 260 тысяч иностранцев.
1: 260 тысяч?
23: Да, из 80 стран. Годом ранее было 68. То есть и количество растет, и география расширяется. И все это принесло в страну 175 миллионов долларов.
1: Подожди, давай вот тут зафиксируем. Рост экспортной выручки 40%.
23: Да, 40.
1: 40. То есть общий рост выручки по отрасли 21%? Получается, что весь этот успех, он держится в первую очередь на внешнем спросе.
23: Именно так. Анализ цифр это прямо показывает. Внутренний спрос, он или стагнирует, или растет очень медленно. А весь прорыв – это иностранные туристы. Ну, в основном, конечно, из России.
1: И это, я так понимаю, создает колоссальный ажиотаж.
23: Еще какое. В источниках так и пишут, что популярные санатории бронируются за полгода, а то и за 9 месяцев. Уже в начале февраля, например, было нереально найти что-то на лето 2026-го.
1: Да ладно?
23: Да. А весна была забронирована больше, чем на 60%. Система просто работает на абсолютном пределе. Она уже, ну, трещит по швам.
1: Хорошо, но ведь такой спрос... Это же палка о двух концах. Он же должен был ударить по ценам. Неизбежно.
23: И ударил. Судя по материалам, именно это и происходит.
1: Ты про планы по введению единых цен для белорусов и россиян?
23: Именно. Это ключевой момент, который меняет вообще всю экономику отдыха для самих белорусов. Исторически ведь как было? Для своих граждан всегда был так называемый домашний тариф.
1: Ну да, скидка своего рода.
23: Да, он был в среднем на 7-15% ниже, чем для иностранцев, включая россиян. Такая негласная социальная поддержка.
1: А теперь ее убирают. Я читал интервью директора этого центра, Болбатовского. Он прямо говорит, что в течение этого года цены сравняют. Но что это значит на практике? Это же не для россиян цены понизят.
23: Ну, конечно, нет. Это для белорусов их поднимут до уровня экспортных. Мы посмотрели конкретные примеры, которые приводят в обзорах. Санаторий «Юность». Разница была 15,1%.
1: 15%?
23: Белая Русь – 15,6%. Приозерный – 13,1. То есть для белоруса путевка в один момент просто дорожает на эти 13-15%.
1: И все это под вывеской создания равных условий. А по факту простое повышение цен для своих до уровня, который готов платить более состоятельный турист из-за рубежа.
23: Да, рыночная логика победила. Есть спрос, поднимаем цену.
22: Но ведь большинство этих санаториев государственные. В материалах как-то объясняется, почему они должны отказываться от социальной функции в пользу коммерции.
23: Аргументация простая. Экономическая целесообразность, интеграционные процессы. Но нигде в официальных документах нет анализа, а как это скажется на доступности для самих белорусов. Этот вопрос просто, так сказать, выносится за скобки.
22: И вот тут мы подходим к самому интересному, к математике.
23: Да, вот тут давайте считать.
22: Беру калькулятор.
23: Итак, берем официальные данные из источников. Средняя стоимость одного места в стандартном двухместном номере весной 2026 года где-то 135 рублей в сутки.
22: 135 рублей – это с питанием и процедурами.
23: Да, с питанием и базовым набором процедур. Самый минимум. И вот мы хотим отправить на оздоровление семью. Два человека. Минимальный курс, который рекомендуют врачи, 12 дней.
22: Так, давай по шагам. 135 рублей в сутки на одного. Умножаем на 12 дней. Получается 1620 рублей на одного.
23: Верно. А в семье у нас двое.
22: Значит, 1620 умножаем на 2. Итого 3240 рублей.
23: 3240. И я хочу подчеркнуть, это самый-самый базовый вариант. Стандартный номер, без каких-то там платных процедур, без дороги, без сувениров. Просто вот приехать, жить, питаться и лечиться по минимуму.
22: 3240 рублей. Сумма, прямо скажем, внушительная. А теперь давай положим рядом другую цифру. Из отчетов Белстата за ноябрь 2025-го. Медианная зарплата по стране.
23: Да, именно медианная, а не средняя. Та, которую получает половина работников или меньше. Она гораздо лучше отражает реальность.
22: Так вот, она составила 2081 рубль. И это грязными, до вычета налогов.
23: А теперь давай копнем еще глубже, в конкретные отрасли. Образование. Медианная зарплата 1543 рубля.
22: Учитель, да.
23: Здравоохранение, то есть врачи и медсестры, которым это оздоровление, казалось бы, нужнее всего, 1785 рублей. И вот тут картина становится абсолютно ясной.
22: То есть давай представим семью, где, например, оба учителя. Их общий месячный доход грязными – это чуть больше 3000. Чистыми – еще меньше.
23: Да.
22: Получается, чтобы оплатить одну вот эту 12-дневную путевку, им нужно отдать практически всю свою зарплату за месяц. И даже чуть больше.
23: Аналитики в одном из материалов приходят к выводу, который легко проверить. Для такой семьи стоимость поездки равна их совокупному доходу почти за 1,5-2 месяца.
22: Это если они эти 2 месяца не будут есть, платить за квартиру, покупать одежду.
23: Совершенно верно. Просто будут копить каждый заработанный рубль. Ну, математика тут просто не сходится. О какой вообще доступности мы говорим?
22: И ведь проблема не только в деньгах, как я понимаю. В источниках же пишут, что даже если у тебя есть эти деньги, потратить их – это целый квест. Мест просто нет.
23: Механизм очень простой. Основную массу путевок бронируют заранее, за полгода, за год. Кто это делает?
22: Иностранцы?
23: Конечно. Иностранные туристы. У них, во-первых, выше платежеспособность, а во-вторых, что не менее важно, у них есть привычка и возможность планировать отпуск сильно заранее. В некоторых популярных санаториях доля россиян доходит до 75%.
22: И вот представь себе обычного белорусского работника. Он получает график отпусков, ну, в лучшем случае, за месяц-два.
23: Да.
22: Он заходит на сайт санатория, а там все, все забронировано до следующей зимы. И что ему остается? Люксы, которые никто не взял, либо какие-то неудобные даты в глубоком межсезонье.
23: Именно. Он просто не успевает вклиниться в этот поток ранних бронирований. Он оказывается, ну, чужим на этом празднике жизни.
22: Получается парадокс. Санатории, построенные еще в советское время для всех граждан, де-факто перестают быть для них доступными.
23: Они просто переориентируются на внешний, более прибыльный рынок.
22: Но подожди, тут же есть сильный контраргумент, который приводят официальные источники. Льготы. Ведь по статистике почти половина всех, кто прошел оздоровление, это 799 тысяч человек.
23: Из 1,5 миллионов, да.
22: Они получили путевки по льготным ценам за счет государства, фонда соцзащиты. Это же огромная цифра. Кажется, что система поддержки работает.
23: На первый взгляд, да. Но вот тут, как всегда, дьявол в деталях. И аналитические материалы эти детали вскрывают.
22: Выясняется, что это не совсем те, о ком мы думаем.
23: Именно. Выясняется, что подавляющее большинство из них – это дети. И формат их оздоровления – это, как правило, не полноценная путевка в санатории с родителями, а дневные лагеря при школах.
22: То есть это когда ребенок ходит летом в свою же школу, его там кормят обедом и чем-то занимают. Ну, это, безусловно, важная мера поддержки, но это же не имеет ничего общего с санаторно-курортным лечением для взрослого.
23: Совершенно верно, происходит просто подмена понятий. В одну красивую цифру оздоровленных включают и человека, который получил полноценное лечение в Приозерном, и школьника из городского лагеря. В итоге реальная картина доступности именно санаториев для взрослых сильно искажается.
22: И получается, мы видим то, что в источниках называют «серой зоной». Обычный работающий человек, который платит взносы в фонд соцзащиты, оказывается в ловушке.
23: Да, в самой невыгодной позиции.
0: Но он еще и не настолько богат, чтобы на равных конкурировать за коммерческую путевку с иностранцем.
18: Он финансирует эту систему своими налогами, но воспользоваться ее плодами в полной мере не может. Право на оздоровление, которое раньше было социальной гарантией, для него превращается в лотерею. Повезет, не повезет урвать какую-нибудь горящую путевку в межсезонье.
0: Итак, давай попробуем свести все это воедино. Картина, конечно, сложная. С одной стороны, нельзя отрицать очевидного. Белорусские санатории – это успешная бизнес-модель. Точка роста, источник валюты, международный спрос.
18: С точки зрения бизнеса, безусловный успех, да?
0: Но с другой стороны?
18: С другой стороны, аналитики, чьи материалы мы смотрели, задают фундаментальный вопрос. А какова цель этой системы? И они утверждают, что эта модель построена на смене парадигмы с внутреннего социального блага на внешний коммерческий продукт. Из права на доступное оздоровление для многих граждан из базовой потребности превращается в предмет роскоши, доступный, увы, немногим.
22: И вот финальная мысль, которую хотелось бы, наверное, оставить для размышления. В источниках есть цифра. В 2025 году в модернизацию санаториев вложили 251 миллион рублей.
18: Да, большие деньги.
22: Ремонтируют номера, закупают новое оборудование, улучшают сервис. Все это, чтобы соответствовать запросам более требовательной аудитории, в том числе иностранной.
18: Логично.
22: И вот вопрос. По мере того, как эта модернизация, ориентированная на платежеспособный внешний спрос, будет продолжаться, не станет ли разрыв между ценой и качеством этого сервиса и финансовыми возможностями среднего белоруса еще больше? И не превратятся ли национальные здравницы окончательно в такие, знаете, анклавы для медицинского туризма, куда местным жителям дорога будет открыта в основном в качестве обслуживающего персонала?
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным Социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороть нехватку сотрудников, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
5: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
4: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Масло. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
6: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работает менеджер и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось, сейчас это докатилось более плотно.
4: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40%, или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по

0: умножается. То есть людей очень много не хватает.
1: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
5: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
4: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Белорусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте

0: власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
1: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
0: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
2: Что делают в театре, когда нет пьес?
3: Ничего не делают.
2: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
0: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
4: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
0: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
6: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
0: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белоруске, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
7: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. и у меня остается еще больше писечи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купи диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
0: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпали жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
3: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
0: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, хихидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
8: «Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек». Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей – вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди 500 000 просили.
0: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
10: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, Кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
11: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма отдала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
0: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания. Рассказывает экономист Алиса Мельник.
12: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
0: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
12: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026-го белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025-го этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
0: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
13: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Ни дня без дронов, ни в России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
15: В таком шоке я...
14: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурирует без малого два десятка областей.
16: Позвонил в 112. Мы сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
17: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
14: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
18: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
19: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
14: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
20: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
14: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
21: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
14: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
8: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
0: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
8: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
0: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
2: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
1: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
2: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
1: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
2: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
1: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
4: Лето.
6: Мосаме гарма.
4: Весна.
6: Бахар.
4: Осень.
6: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
22: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
23: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
22: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
23: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которая сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
22: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
3: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
22: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
10: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
11: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
1: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
12: «Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там».
1: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
13: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
1: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
10: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
15: Учим пакистанский вместе.
4: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
4: Вторник.
6: Мангал.
4: Среда.
6: Будх.
4: Четверг.
6: Джумерат.
4: Пятница.
6: Джума.
4: Суббота.
6: Хафта.
4: Воскресенье.
6: Итвар.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
17: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
12: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
17: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
12: Без всяких пресс-релизов?
17: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
12: Тот самый документ, да?
17: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
12: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
17: Огромная цифра.
12: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
17: Угу. Де-юре все мирно.
12: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
17: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
12: Так.
17: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
12: Ага.
17: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
12: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
17: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
12: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичные и военные объекты прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
17: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
12: Это те самые датчики?
17: Да, сеть из 47 интеллектуальных датчиков, они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
12: Угу.
17: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер. Залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
12: Ничего себе погранзастава.
17: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
12: Да они там что забыли?
17: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
12: То есть вывеска погранзаставы — это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
17: Именно. Формально войны нет.
12: А де-факто регион живет по законам военного времени.
17: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
12: Трасса М-10.
17: О, да.
12: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
17: Угу.
12: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
17: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
12: Так.
17: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
12: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
17: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
12: Ого!
17: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
12: Жесть!
17: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
12: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
17: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтобы ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
12: Солидно.
17: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
12: А сейчас?
17: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
12: Двигаются ночью?
17: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
12: А параллельно
18: На самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
17: Да, только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
18: И как они это обходят?
17: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
18: Серьезно? Печки?
17: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
18: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
17: Да, конечно.
18: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
17: Угу.
18: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
17: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
18: На люди молчать.
17: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
18: Да. Управление уходит в Калининград.
17: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
19: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно, она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
17: Безусловно.
19: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
17: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
20: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
17: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
20: До встречи. Услышимся.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
24: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию,

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
2: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенное изменение. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 тысяч рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
1: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
3: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
1: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
2: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
1: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
4: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
1: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
4: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
1: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
5: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах.

0: и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
1: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
4: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
3: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
5: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет, нам открытым текстом говорят: «Говорить вам некому, нога рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад».
3: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
6: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
3: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
8: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там, к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
9: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
1: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Белорусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
10: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
1: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
11: Что делают в театре, когда нет пьес?
12: Ничего не делают.
11: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
1: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
13: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим – это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
12: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
2: Вторник.
14: Мангал.
2: Среда.
14: Будх.
2: Четверг.
14: Джумерат.
2: Пятница.
14: Джума.
2: Суббота.
14: Хафта.
2: Воскресенье.
14: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
7: Губернатор Свердловской области Денис Паслер о том, что Беларусь вошла в топ-3 торговых партнеров региона по итогам прошлого года.
16: Беларусь была всегда обычно пятой, там, седьмой страной в торговле Свердловской области с другими зарубежными странами. А по итогу 2025 года заняла третье место. То есть мы существенно продвинулись, рост на 14-16%, почти миллиард долларов там. Почти товарооборот. И, конечно же, с учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, Андрей Григорьевич их поддержал, за это ему огромное спасибо. Я думаю, что это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году. И дальше, уверенно, будем реализовывать другие совместные проекты.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
12: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
17: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
18: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
12: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
19: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
12: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
19: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
12: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Новости союзного государства.
3: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в России. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
4: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
3: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
20: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
3: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 20 лет. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
21: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
3: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
22: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
15: Невероятно, но факт.
23: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенные длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
15: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
0: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
1: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
0: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
1: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
5: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
1: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
6: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
1: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
22: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
4: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
3: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
20: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
8: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за два десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
21: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
8: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Сегодня мы начинаем наше глубокое погружение в свежие экономические отчеты и аналитические сводки за весну 2026 года. Мы будем детально разбирать финансовую и макроэкономическую реальность в Беларуси. Я читала в отчетах про эту беспрецедентную ситуацию в белорусском банковском секторе. Карты систем Visa и MasterCard крупнейших банков там фигурируют Альфа-банк, Белгазпромбанк, Белагромпромбанк, они просто перестали обслуживаться.
10: В 31 стране Европы, если быть точным.
9: 31 стран. То есть речь о базовых вещах. Невозможно снять наличные в банкомате, оплатить такси от вокзала до отеля.
10: Или купить программное обеспечение. Подписку на онлайн-сервисы в европейских юрисдикциях оплатить тоже нельзя.
9: О-о-о! И как вообще банки на это реагировали в моменте?
10: Что здесь действительно увлекательно? Ну, если можно так выразиться, это то, как стремительно развивались события в преддверии этих блокировок. За считанные дни до вступления ограничений в силу банки начали экстренно отменять комиссии за снятие наличных за границей.
9: А, то есть это был такой негласный сигнал клиентам?
10: 100%. Сигнал был четкий. Конвертируйте безналичные цифры в бумажные купюры, пока банкоматы еще выдают деньги.
9: Я еще заметила в сводках упоминание про инструкции по переводу средств через ЕРИП. Для понимания макроэкономического контекста, ЕРИП – это такая локальная централизованная расчетная система внутри Беларуси.
10: Угу, все верно.
9: И люди пытались массово перебрасывать деньги со счетов банков, попадающих под удар, на карты тех финансовых учреждений, которые пока оставались вне списков.
10: Да-да. И в результате этой турбулентности банковская система Беларуси образца 2026 года оказалась жестко сегментирована. Аналитики выделяют три уровня риска.
9: Так, давайте по порядку. Первый уровень.
10: Первый уровень – это полностью заблокированные банки. Их клиенты столкнулись с тотальным отключением от западных платежных шлюзов, а некоторые институты и вовсе потеряли доступ к системе SWIFT.
9: Ничего себе, а третий уровень?
10: Третий – это небольшие, так называемые нишевые банки. Из-за скромных объемов они пока не привлекли внимание регуляторов и сохраняют базовый функционал.
9: Понятно. Но есть же еще второй уровень, да? Банки под строгим мониторингом. Это звучит как какая-то финансовая рулетка.
10: Это она и есть. Представьте, человек оплачивает ужин картой такого банка за рубежом. И он до последней секунды не знает, пройдет ли оплата или придется искать банкомат.
9: Или звонить знакомым, или мыть посуду на кухне ресторана, потому что процент отказов по транзакциям там просто огромный. Это как получить билет в элитный клуб, но обнаружить, что внутри ваши деньги превратились в фантики.
10: Очень точная аналогия. И эта неопределенность фундаментально меняет потребительское поведение. Ведь карта исторически воспринималась как универсальный инструмент глобализации.
9: Ну да, прилетел на другой континент и купил воду тем же пластиком, которым оплачивал хлеб возле дома.
10: Именно. А теперь белорусские карты постепенно превращаются сугубо во внутренний локальный инструмент.
9: Слушайте, а как обычным людям справляться с этим в поездках?
10: Люди вынуждены адаптироваться. Отчеты фиксируют возвращение к наличным деньгам как к основному средству для путешествий.
9: Назад в прошлое, получается. А альтернативы?
10: Есть попытки перехода на китайскую систему UnionPay, но для европейского региона покрытие UnionPay остается очень фрагментарным. Это далеко не панацея.
9: То есть планирование даже банальной командировки превращается в сложную логистическую задачу с несколькими неизвестными.
10: Да. Но знаете, блокировка карт – это лишь верхушка айсберга. Симптом гораздо более масштабного процесса на макроуровне.
9: Угу. Потому что карты перестали работать не из-за технического сбоя, а из-за целенаправленного изменения правил мировой торговли и движения капиталов.
10: И чтобы понять почему, нам нужно посмотреть на новую архитектуру международных ограничений. Документы подробно анализируют так называемую стратегию отзеркаливания. Механика этой стратегии заключается в синхронизации торговых барьеров. Ранее существовала разница в режимах ограничений между Белоруссией и соседним с ней государством.
9: И эта разница создавала лазейки.
10: Именно. Товары легально поставлялись на белорусскую территорию, а затем перенаправлялись дальше на восток в обход запретов.
9: И стратегия отзеркаливания призвана закрыть этот черный ход. Перечень запрещенных транзиту товаров расширен просто колоссально.
10: Там не только технологии двойного назначения или компоненты для беспилотников. Там электроника, авиационные технологии, специализированное программное обеспечение.
9: Плюс полный запрет на ввоз в Европу цемента, золота, алмазов, древесины. И еще запрет на оказание IT и бухгалтерских услуг государственным органам.
10: Да. И еще внедрение механизма строгой проверки конечного пользователя. Это очень важный момент.
9: То есть европейский производитель оборудования теперь несет юридическую ответственность за то, где в итоге окажется его станок.
10: Да, он должен гарантировать, что станок, проданный компанией, скажем, в Центральной Азии, действительно прибыл туда и работает там, а не затерялся на полпути на складе где-нибудь под Минском.
9: Ого! Это же требует огромного массива документов и сертификатов.
10: И именно поэтому любая сделка, маршрут, который пролегает близко к зоне ограничений, становится токсичной для крупных корпораций. Им проще отказаться от контракта, чем рисковать штрафами.
9: Но подождите, если закрываются одни двери, бизнес обычно находит окно. Действительно ли эти меры меняют структуру экономики? Или это просто игра в кошки-мышки с логистикой?
10: Полностью остановить поток товаров действительно крайне сложно. Серые схемы были всегда. Но здесь в игру вступает экономика транзакционных издержек. Стратегия нацелена на экспоненциальное удорожание логистики.
9: То есть задача сделать обходной путь экономически бессмысленным.
10: Совершенно верно. Представьте машиностроительное предприятие в Беларуси. Им нужны европейские компоненты. Раньше это был прямой контракт и фура, которая шла несколько дней.
9: А теперь?
10: А теперь это создание юрлица в третьей стране, конвертация валюты с потерями на комиссиях, скрытых посредников, найм водителей на запутанные маршруты.
9: Плюс оплата юристов, чтобы обойти систему проверки конечного пользователя.
10: Да, да. И каждый этот шаг добавляет процент к финальной стоимости. В итоге цена компонента возрастает настолько, что трактор или станок из него становится неконкурентоспособным. Бизнес теряет рентабельность.
9: А вот здесь начинается самое интересное. Потому что это усложнение логистики и потери европейских рынков напрямую бьют по главным макроэкономическим показателям страны.
10: Да. Цифры за весну 2026 года демонстрируют резкое, почти пугающее торможение экономики.
9: В отчетах говорится, что после перегретого роста в 4% в прошлых годах базовый прогноз на 2026 год – это рост ВВП всего на уровне 1,2-1,8%.
10: При этом инфляция ожидается в коридоре 6,4-7,5%, а курс ослабнет до 3,2-3,4 белорусских рубля за доллар.
9: Это же классическая стагфляция. Экономика не растет, а цены ползут вверх. И аналитики указывают на главную уязвимость – тотальную структурную зависимость от экономики соседнего государства.
10: Да, альтернативные рынки закрыты, и практически весь экспорт завязан на одного контрагента. А этот контрагент сам сейчас испытывает серьезные трудности.
9: Огромный дефицит бюджета, перегрев – Получается, соседняя страна больше не может выступать локомотивом для белорусских производителей.
10: Именно. Спрос на товары там падает, и вместо выгоды белорусская экономика получает импортируемую инфляцию.
9: Импортируемую инфляцию. То есть белорусский завод закупает сырье у соседа по завышенным ценам из-за их внутренних проблем. Так?
10: Да. Потом производит продукцию с огромной себестоимостью и выставляет на полки магазинов. И в итоге за проблемы соседней страны платит обычный потребитель в Беларуси.
9: Знаете, это получается как? Экономика привязана канатом к большому кораблю. Пока корабль шел на всех парах, это помогало двигаться вперед.
10: Хорошая метафора.
9: Да, но теперь, когда большой корабль сбавляет ход и сам черпает воду, этот канат просто тянет назад на дно.
10: 100%. И если мы свяжем это с более широкой картиной, становится понятно, что недавний рост был чисто циклической аномалией. Долгосрочный равновесный потенциал роста остается крайне низким.
9: Потому что для развития нужны технологии и капитал. А инвестиционный климат, судя по отчетам, ну, он просто разрушен.
10: Да-да-да. Введены обязательные сборы за выход иностранных инвесторов, узаконено внешнее управление активами. Капиталу нужна предсказуемость, а не режим контролируемого хаоса.
9: Но эта макроэкономическая стагнация неизбежно сталкивается с ситуацией на внутреннем рынке труда. И тут мы видим какую-то невероятную экономическую аномалию. С 2021 по 2025 год реальный ВВП вырос всего на 5%, а реальные зарплаты примерно на 37%. Как такое вообще возможно?
10: С точки зрения фундаментальной экономики этот разрыв противоестественен. Доходы должны расти пропорционально производительности. Если завод не стал выпускать на треть больше продукции, откуда деньги на такой скачок зарплат?
9: Но ведь рост зарплат – это хорошо для людей прямо сейчас. Обыватель посмотрит и скажет: «Классно, получаем больше на руки». Почему аналитики называют это проблемой?
10: Это поднимает важный вопрос. В моменте это выглядит как выигрыш. Но механизм, стоящий за этим ростом, разрушителен. Причина такого скачка – острейший кадровый голод.
9: Плохая демография и массовая миграция.
10: Да. Программисты, инженеры, врачи уезжают. Корпоративный сектор был вынужден повышать зарплаты просто чтобы удержать людей, чтобы оставшиеся не разбежались к конкурентам.
9: То есть компании жертвовали своей финансовой устойчивостью, урезали инвестиции в развитие, просто затыкая кадровые дыры?
10: Именно. Они искусственно завышали оплату труда без роста производительности. Это истощает бизнес. И в 2026 году этот ресурс исчерпан.
9: Компании больше не могут платить больше, иначе придется закрываться.
10: Да-да. А необоснованный рост зарплат уже разогнал инфляцию. Цены выросли. И когда компании больше не смогут платить, экономика столкнется с эффектом домино.
9: Ожидается падение потребительского оптимизма. Люди реально ощутят снижение доходов.
10: Особенно это удали по среднему классу. Они очень остро реагируют на потерю социального статуса и откат в качестве жизни.
9: Получается, если подвести итог этого масштабного разбора, экономика в Беларуси образца 2026 года входит в режим длительной стагнации и контролируемого хаоса.
10: Да, идеальный шторм. Банковская изоляция, зависимость от одного внешнего рынка и внутренний кадровый голод сошлись в одной точке.
9: И это объясняет, почему понимание этих процессов так важно. Цифры ВВП и пакеты ограничений в конечном итоге трансформируются в ценники в магазинах, в то, смогут ли люди купить нужные лекарства или как они планируют свое будущее.
10: Совершенно верно. Невозможно изолировать последствия санкций только в сфере комплаенса. Они неизбежно перетекают в карманы каждого.
9: Да. И в завершение я хочу озвучить одну очень провокационную мысль из долгосрочных моделей развития, которую мы еще не обсуждали. При текущих темпах роста, вот этих 1-2%, потребуется 75 лет, чтобы достичь нынешнего уровня доходов развитых стран региона.
10: 75 лет? Это же целая жизнь!
9: Да. И пока идет этот процесс догоняющего развития, остальной мир, ну, он же не будет стоять на месте. Например, та же Польша пойдет еще дальше.
10: Это означает, что главный вызов будущего не просто текущие логистические ограничения. Это риск необратимого технологического и финансового отставания.
9: Именно. То, что кажется временными трудностями, математически превращается в перманентную бедность в относительном выражении. Одно дело пережить шторм, и совсем другое обнаружить, что из-за него вы навсегда отстали от флотилии. И вопрос, есть ли ресурсы переломить этот тренд, мы оставим открытым для самостоятельного осмысления.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
11: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. А киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня, вот в нашей стране, в мире, находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. Еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит в защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится. И вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенник. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
15: Важный сигнал.
12: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам пятилетнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
13: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
12: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
13: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями и поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
12: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках.

0: государственные программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказы на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
3: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
2: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
3: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
2: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
3: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
2: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
3: Да, люди не спешат.
2: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
3: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
2: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
3: А, которые мы все пролистываем не глядя.
2: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
3: Интересная логика, но...
2: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно

0: загонять себя в этот капкан.
1: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
0: Ха, пиратского софта.
2: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
2: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
3: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
0: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
3: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
0: Так.
3: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
0: Ого, ничего себе цифры.
3: Да, просто потому, что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп – это не капкан, это базовый бронежилет.
0: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
3: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
3: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
4: Потому что семья – это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
4: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
3: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
3: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
3: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
3: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
3: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
5: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
5: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
5: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
5: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
5: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
5: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
0: И не нужно никаких заявлений.
5: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
0: Ну тогда суд.
5: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы, и знаете, как это выглядит на практике?
0: Наверное, дорого.
5: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
0: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
5: И что же?
0: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
4: Согласен, развод – это тяжело.
0: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
5: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
3: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
3: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
3: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
3: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
3: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
1: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
8: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в этих интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
6: важный сигнал.
9: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
10: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
9: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
10: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
9: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
11: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
9: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
12: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
9: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
8: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в этих интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим по
15: Пакистанский. Вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сяха.
15: Синий.
16: Нила.
15: Коричневый.
16: Бура.
15: Зеленый.
16: Сабз.
15: Оранжевый.
16: Наранджи.
15: Фиолетовый.
16: Джамуни.
15: Красный.
16: Сурх.
15: Белый.
16: Сафед.
15: Желтый.
16: Пила.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
9: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
17: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
9: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
17: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
9: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
17: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
9: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: Шалость, которая могла обернуться трагедией. 13-летний школьник из Пуховичского района вблизи железнодорожной станции Дричин положил на рельсы камни. Это вынудило машинистов поездов межрегиональных линий сообщением Минск-Гомель и Гомель-Минск экстренно затормозить. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. В милиции отметили, что подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому за проступок накажут его родителей. На них составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения или преступления. Взрослым грозит до 10 базовых величин или 450 рублей штрафа. Белорус зашел к начальнику и заработал уголовку. В милицию обратился 40-летний могилевчанин, который рассказал, что у него пропал кошелек, в котором было $900. По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего подчиненного заявителя, который пришел к руководителю по рабочему вопросу. Воспользовавшись тем, что остался один в кабинете, он похитил чужое имущество. Позже на украденные деньги парень купил себе новый смартфон, а портмоне выбросил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбудили в отношении 33-летней многодетной матери из Бобруйска. По информации Министерства внутренних дел, женщина проработала на наркомаркет менее 2 недель. По данным МВД, у себя дома, а также в тайниках на территории города и района, она хранила килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Фигурантка является матерью 3 детей – 3, 12 и 13 лет. В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Из первых уст.
7: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
18: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы, ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
14: Важный сигнал.
9: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
19: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
9: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
19: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
9: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
20: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
9: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
22: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте. Про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Итак, сегодня мы разбираем довольно интересную стопку материалов про белорусские санатории. И картина, честно говоря, получается, ну, очень парадоксальная.
24: Да, с одной стороны у нас что? Официальные отчеты, там сплошные фанфары, рекорды, полная загрузка, иностранцы едут.
23: Просто образцово-показательная отрасль.
24: Да, абсолютно. А с другой стороны, мы кладем рядом прайс-листы этих же санаториев, аналитику и, самое главное, данные Белстата по зарплатам.
23: И вот тут и начинается самое интересное.
24: Конечно, сразу возникает вопрос, а для кого, собственно, все это процветание? Потому что это две разные истории. Первая – это как оздоровление превратили в такой блестящий экспортный продукт.
23: А вторая – могут ли сами белорусы этот продукт, ну, себе позволить?
24: Да.
23: Вот давайте как раз попробуем столкнуть эти два мира – официальные отчеты и, скажем так, суровую математику семейного бюджета. Посмотрим, как эти рекордные 1,5 миллиарда рублей выручки смотрятся на фоне зарплаты, ну, не знаю, школьного учителя.
24: Давайте.
25: Исторический ликбез. Белорусская система санаторно-курортного лечения никогда не была просто бизнесом. В генетическом коде нашей нации, пережившей Чернобыль и десятилетия тяжелого индустриального труда, право на глоток чистого соснового воздуха и стакан минеральной воды всегда стояло в одном ряду с правом на хлеб. Вспомните, как это строилось. Десятилетиями, начиная с послевоенных 40-х, лучшие уголки нашей земли, берега Нарочья, густые леса Гродненщины, озера Витебщины, осваивались не для элит, а для тех, кто восстанавливал эту страну из руин. Санатории возводились на взносы профсоюзов, на налоги наших отцов и дедов. Это был негласный общественный договор. Ты честно работаешь на заводе или в школе, а государство гарантирует тебе 2 недели тишины и лечения. Долгое время этот договор соблюдался. Существовал так называемый внутренний тариф – невидимый, но надежный щит. Для белоруса путевка всегда стоила дешевле, чем для гостя из-за рубежа. Это не была дискриминация иностранцев. Это была привилегия хозяина на своей земле. Но в середине 20-х годов 21 века этот щит был демонстративно разбит. Сегодня, когда мы слышим из уст чиновников слова о единой ценовой политике для граждан союзного государства, мы должны понимать истинный смысл этой фразы. Это не про дружбу народов, это про экономическое выселение. Под лозунгом «равных прав» белорусская зарплата учителя или врача была брошена в лобовое столкновение с московским кошельком, и результат был предсказуем – нокаут в первом же раунде. Когда в 2025 году отрасль отрапортовала о рекордной выручке в 1,5 миллиарда рублей, это не стало поводом для народного праздника, потому что за каждым этим рублем стоит белорус, который зашел на сайт санатория, увидел цену в 135 рублей за сутки и тихо закрыл вкладку. Мы наблюдаем рождение новой реальности – санаторного апартеида. Наши здравницы стремительно превращаются в валютные цеха. Пока инвестиции в сотни миллионов рублей уходят на строительство VIP-хамамов и шведских столов для богатых туристов, обычная медицинская база, тот самый электрофорез и грязелечение становятся лишь декорацией к дорогому гостиничному сервису. Нарочь и Браславы больше не лечат нацию. Они экспортируют наши природные ресурсы тем, кто может за них заплатить по мировым ценам. А белорусам в этой схеме оставлена лишь одна роль – роль обслуги, которая меняет белье в номерах, где сама никогда не сможет уснуть.
24: Начнем тогда с красивой части, с официальной. Мы посмотрели данные Республиканского центра по оздоровлению, и цифры, ну, они правда впечатляют.
23: Какие там основные показатели?
24: Смотри, среднегодовая заполняемость санаториев почти 85%.
23: 85? Это же абсолютный рекорд. То есть койки вообще не пустуют, получается?
24: Практически. Даже в условном ноябре. Общая выручка больше 1,5 миллиардов рублей.
23: А рост какой по сравнению с прошлым годом?
24: Рост на 21% по сравнению с 2024. Это, ну, очень серьезный скачок для целой отрасли.
23: Но меня, если честно, в этих отчетах поразили даже не эти цифры, а экспорт. Там просто какие-то сумасшедшие показатели.
24: Совершенно верно. Экспорт – это и есть главный двигатель всего этого роста. В 2025 году в белорусские здравницы приехало 260 тысяч иностранцев.
23: 260 тысяч?
24: Да. Из 80 стран. Годом ранее было 68. То есть и количество растет, и география расширяется. И все это принесло в страну 175 миллионов долларов.
23: Подожди, давай вот тут зафиксируем. Рост экспортной выручки 40%.
24: Да, 40.
23: 40. То есть общий рост выручки по отрасли 21%? Получается, что весь этот успех, он держится в первую очередь на внешнем спросе.
24: Именно так. Анализ цифр это прямо показывает. Внутренний спрос, он или стагнирует, или растет очень медленно. А весь прорыв – это иностранные туристы. Ну, в основном, конечно, из России.
23: И это, я так понимаю, создает колоссальный ажиотаж.
24: Еще какое. В источниках так и пишут, что популярные санатории бронируются за полгода, а то и за 9 месяцев. Уже в начале февраля, например, было нереально найти что-то на лето 2026-го.
23: Да ладно?
24: Да. А весна была забронирована больше, чем на 60%. Система просто работает на абсолютном пределе. Она уже, ну, трещит по швам.
23: Хорошо, но ведь такой спрос... Это же палка о двух концах. Он же должен был ударить по ценам. Неизбежно.
24: И ударил. Судя по материалам, именно это и происходит.
23: Ты про планы по введению единых цен для белорусов и россиян?
24: Именно. Это ключевой момент, который меняет вообще всю экономику отдыха для самих белорусов. Исторически ведь как было? Для своих граждан всегда был так называемый домашний тариф.
23: Ну да, скидка своего рода.
24: Да, он был в среднем на 7-15% ниже, чем для иностранцев, включая россиян. Такая негласная социальная поддержка.
23: А теперь ее убирают. Я читал интервью у директора этого центра, Болбатовского. Он прямо говорит, что в течение этого года цены сравняют. Но что это значит на практике? Это же не для россиян цены понизят.
24: Ну, конечно, нет. Это для белорусов их поднимут до уровня экспортных. Мы посмотрели конкретные примеры, которые приводят в обзорах. Санаторий «Юность». Разница была 15,1%.
23: 15%?
24: Белая Русь – 15,6%. Приозерный – 13,1. То есть для белоруса путевка в один момент просто дорожает на эти 13-15%.
23: И все это под вывеской создания равных условий. А по факту простое повышение цен для своих до уровня, который готов платить более состоятельный турист из-за рубежа.
24: Да, рыночная логика победила. Есть спрос, поднимаем цену.
23: Но ведь большинство этих санаториев государственные. В материалах как-то объясняется, почему они должны отказываться от социальной функции в пользу коммерции.
24: Аргументация простая. Экономическая целесообразность, интеграционные процессы. Но нигде в официальных документах нет анализа, а как это скажется на доступности для самих белорусов. Этот вопрос просто, так сказать, выносится за скобки.
23: И вот тут мы подходим к самому интересному, к математике.
24: Да, вот тут давайте считать.
23: Беру калькулятор.
24: Итак, берем официальные данные из источников. Средняя стоимость одного места в стандартном двухместном номере весной 2026 года где-то 135 рублей в сутки.
23: 135 рублей – это с питанием и процедурами?
24: Да, с питанием и базовым набором процедур. Самый минимум. И вот мы хотим отправить на оздоровление семью. Два человека. Минимальный курс, который рекомендуют врачи – 12 дней.
23: Так, давай по шагам. 135 рублей в сутки на одного. Умножаем на 12 дней. Получается 1620 рублей на одного.
24: Верно. А в семье у нас двое.
23: Значит, 1620 умножаем на 2. Итого 3240 рублей.
24: 3240. И я хочу подчеркнуть, это самый-самый базовый вариант. Стандартный номер, без каких-то там платных процедур, без дороги, без сувениров. Просто вот приехать, жить, питаться и лечиться по минимуму.
23: 3240 рублей. Сумма, прямо скажем, внушительная. А теперь давай положим рядом другую цифру. Из отчетов Белстата за ноябрь 2025-го. Медианная зарплата по стране.
24: Да, именно медианная, а не средняя. Та, которую получает половина работников или меньше. Она гораздо лучше отражает реальность.
23: Так вот, она составила 2081 рубль. И это грязными, до вычета налогов.
24: А теперь давай копнем еще глубже, в конкретные отрасли. Образование. Медианная зарплата 1543 рубля.
23: Учитель, да.
24: Здравоохранение, то есть врачи и медсестры, которым это оздоровление, казалось бы, нужнее всего, 1785 рублей. И вот тут картина становится абсолютно ясной.
23: То есть давай представим семью, где, например, оба учителя. Их общий месячный доход грязными – это чуть больше 3000. Чистыми – еще меньше.
24: Да.
23: Получается, чтобы оплатить одну вот эту 12-дневную путевку, им нужно отдать практически всю свою зарплату за месяц. И даже чуть больше.
24: Аналитики в одном из материалов приходят к выводу, который легко проверить. Для такой семьи стоимость поездки равна их совокупному доходу почти за 1,5-2 месяца.
23: Это если они эти 2 месяца не будут есть, платить за квартиру, покупать одежду.
24: Совершенно верно. Просто будут копить каждый заработанный рубль. Ну, математика тут просто не сходится. О какой вообще доступности мы говорим?
23: И ведь проблема не только в деньгах, как я понимаю. В источниках же пишут, что даже если у тебя есть эти деньги, потратить их – это целый квест. Мест просто нет.
24: Механизм очень простой. Основную массу путевок бронируют заранее, за полгода, за год. Кто это делает?
23: Иностранцы?
24: Конечно. Иностранные туристы. У них, во-первых, выше платежеспособность, а во-вторых, что не менее важно, у них есть привычка и возможность планировать отпуск сильно заранее. В некоторых популярных санаториях доля россиян доходит до 75%.
23: И вот представь себе обычного белорусского работника. Он получает график отпусков, ну, в лучшем случае, за месяц-два.
24: Да.
23: Он заходит на сайт санатория, а там все забронировано до следующей зимы. И что ему остается? Люксы, которые никто не взял, либо какие-то неудобные даты в глубоком межсезонье.
24: Именно. Он просто не успевает вклиниться в этот поток ранних бронирований. Он оказывается, ну, чужим на этом празднике жизни.
23: Получается парадокс. Санатории, построенные еще в советское время для всех граждан, де-факто перестают быть для них доступными.
24: Они просто переориентируются на внешний, более прибыльный рынок.
23: Но подожди, тут же есть сильный контраргумент, который приводят официальные источники. Льготы. Ведь по статистике почти половина всех, кто прошел оздоровление, это 799 тысяч человек.
24: Из 1,5 миллионов, да.
23: Они получили путевки по льготным ценам за счет государства, фонда соцзащиты. Это же огромная цифра. Кажется, что система поддержки работает.
24: На первый взгляд, да. Но вот тут, как всегда, дьявол в деталях. И аналитические материалы эти детали вскрывают.
23: Выясняется, что это не совсем те, о ком мы думаем.
24: Именно. Выясняется, что подавляющее большинство из них – это дети. И формат их оздоровления – это, как правило, не полноценная путевка в санатории с родителями, а дневные лагеря при школах.
23: То есть это когда ребенок ходит летом в свою же школу, его там кормят обедом и чем-то занимают. Ну, это, безусловно, важная мера поддержки, но это же не имеет ничего общего с санаторно-курортным лечением для взрослого.
24: Совершенно верно, происходит просто подмена понятий. В одну красивую цифру оздоровленных включают и человека, который получил полноценное лечение в приузерном, и школьника из городского лагеря. В итоге реальная картина доступности именно санаториев для взрослых сильно искажается.
23: И получается, мы видим то, что в источниках называют серой зоной. Обычный работающий человек, который платит взносы в фонд соцзащиты, оказывается в ловушке.
24: Да, в самой невыгодной позиции.
0: Но он еще и не настолько богат, чтобы на равных конкурировать за коммерческую путевку с иностранцем.
24: Он финансирует эту систему своими налогами, но воспользоваться ее плодами в полной мере не может. Право на оздоровление, которое раньше было социальной гарантией, для него превращается в лотерею. Повезет, не повезет урвать какую-нибудь горящую путевку в межсезонье.
0: Итак, давай попробуем свести все это воедино. Картина, конечно, сложная. С одной стороны, нельзя отрицать очевидного. Белорусские санатории – это успешная бизнес-модель. Точка роста, источник валюты, международный спрос.
24: С точки зрения бизнеса, безусловный успех, да?
0: Но с другой стороны?
24: С другой стороны, аналитики, чьи материалы мы смотрели, задают фундаментальный вопрос. А какова цель этой системы? И они утверждают, что эта модель построена на смене парадигмы с внутреннего социального блага на внешний коммерческий продукт. Из права на доступное оздоровление для многих граждан из базовой потребности превращается в предмет роскоши, доступный, увы, немногим.
23: И вот финальная мысль, которую хотелось бы, наверное, оставить для размышления. В источниках есть цифра. В 2025 году в модернизацию санаториев вложили 251 миллион рублей.
24: Да, большие деньги.
23: Ремонтируют номера, закупают новое оборудование, улучшают сервис. Все это, чтобы соответствовать запросам более требовательной аудитории, в том числе иностранной.
24: Логично.
23: И вот вопрос. По мере того, как эта модернизация, ориентированная на платежеспособный внешний спрос, будет продолжаться, не станет ли разрыв между ценой и качеством этого сервиса и финансовыми возможностями среднего белоруса еще больше? И не превратятся ли национальные здравницы окончательно в такие, знаете, анклавы для медицинского туризма, куда местным жителям дорога будет открыта в основном в качестве обслуживающего персонала?
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства. Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороть нехватку сотрудников, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
2: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
1: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Маслова. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
3: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работает менеджер и два ресерчера. Я начинаю искать сама. и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось, сейчас докатилось более плотно.
1: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
4: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, ну, приехали, уехали, естественно, они здесь не трудоустраиваются. Угу. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все х2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
1: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая

0: обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
4: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
3: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
5: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера

0: представлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
1: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
2: Что делают в театре, когда нет пьес?
3: Ничего не делают.
2: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
1: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
4: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топлива, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
1: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
6: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
1: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белоруске, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
7: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
1: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
3: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
1: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, хихидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
8: «Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили».
1: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
10: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
1: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
11: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмм отдала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
1: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
12: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
1: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
12: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
1: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
13: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Ни дня без дронов, ни в России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
15: В таком шоке я...
14: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурирует без малого два десятка областей.
16: Звонил в 112, они сказали, сидите дома. Бабахай так, что окна и двери трясутся.
17: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
14: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
18: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
19: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
14: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местные аэропорты и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
20: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
14: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
21: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
14: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
8: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных – 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
1: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
8: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
1: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
0: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
2: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
0: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
2: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
5: Важный сигнал.
4: рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
6: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
4: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
6: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
4: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
22: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
4: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
10: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: We'll be right back.
0: Новости союзного государства. СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
3: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
0: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
7: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
0: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
11: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
0: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
10: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящее. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
12: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангаль.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
23: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
7: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
23: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
7: Без всяких пресс-релизов.
23: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
7: Тот самый документ, да?
23: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
7: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
23: Огромная цифра.
7: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
23: Угу. Де-юре все мирно.
7: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
23: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
7: Так.
23: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
7: Ага.
23: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры, жилые панельки.
7: С
16: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
23: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
17: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный и военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
23: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
17: Это те самые датчики?
23: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
17: Угу.
23: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
17: Ничего себе погранзастава.
23: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
17: Да они там что забыли?
23: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
17: То есть вывеска погранзаставы — это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
23: Именно. Формально войны нет.
17: А де-факто регион живет по законам военного времени.
23: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
17: Трасса М-10.
23: О, да.
17: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
23: Угу.
17: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
23: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
17: Так.
23: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
17: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
23: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
17: Ого!
23: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
17: Жесть!
23: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
17: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
23: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтобы ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
17: Солидно.
23: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
17: А сейчас?
23: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
17: Двигаются ночью?
23: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
17: А параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
23: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
17: И как они это обходят?
23: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
17: Серьезно? Печки?
23: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
17: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
23: Да, конечно.
17: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
23: Угу.
17: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
23: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
17: На люди молчать.
23: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
17: Да. Управление уходит в Калининград.
23: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
18: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно, она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
23: Безусловно.
18: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
23: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
19: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом, но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки — все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
23: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
19: До встречи. Услышимся.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
1: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенные изменения. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
4: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
1: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
4: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
1: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 000. Если дороже,

0: образование и медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Настоящее биооружие на границе. Из России в Беларусь пытались провести 10 тонн овощей с опасным вирусом.
2: На российско-белорусской границе 5 мая таможенники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
0: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
2: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
0: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
3: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
0: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
5: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
4: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
6: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет, нам открытым текстом говорят: «Говорить вам некому, нога рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад».

0: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят. Даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
1: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
0: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
4: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 21-25 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
6: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
5: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Белорусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
7: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
5: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
8: Что делают в театре, когда нет пьес?
9: Ничего не делают.
8: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
5: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территорий Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
10: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим – это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
5: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумират.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Губернатор Свердловской области Денис Паслер о том, что Беларусь вошла в топ-3 торговых партнеров региона по итогам прошлого года.
13: Беларусь была всегда обычно пятой, там, седьмой страной в торговле Свердловской области с другими зарубежными странами. А по итогу 2025 года заняла третье место. То есть мы существенно продвинулись, рост на 14-16%, почти миллиард долларов там. Почти товарооборот. И, конечно же, с учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, Андрей Григорьевич их поддержал, за это ему огромное спасибо. Я думаю, что это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году. И дальше уверенно будем реализовывать другие совместные проекты.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
14: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике. Тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
9: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
5: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
15: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
5: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
15: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
5: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
16: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
0: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
17: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
0: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 20 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
18: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
0: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
19: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи, Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
2: Невероятно, но факт.
20: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
1: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
14: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
1: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
14: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
21: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
14: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
22: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
14: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
19: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
16: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
0: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
17: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
0: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 2 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
18: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. 2 моих предприятия ликвидировали, 3-е принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
0: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня мы начинаем наше глубокое погружение в свежие экономические отчеты и аналитические сводки за весну 2026 года. Мы будем детально разбирать финансовую и макроэкономическую реальность в Беларуси. Я читала в отчетах про эту беспрецедентную ситуацию в белорусском банковском секторе. Карты систем Visa и MasterCard крупнейших банков, там фигурируют Альфа-банк, Белгазпромбанк, Белагромпромбанк, они просто перестали обслуживаться.
6: В 31 стране Европы, если быть точным.
4: 31 страна. То есть речь о базовых вещах. Невозможно снять наличные в банкомате, оплатить такси от вокзала до отеля.
6: Или купить программное обеспечение. Подписку на онлайн-сервисы в европейских юрисдикциях оплатить тоже нельзя.
4: О-о-о! И как вообще банки на это реагировали в моменте?
6: Что здесь действительно увлекательно... Ну, если можно так выразиться, это то, как стремительно развивались события в преддверии этих блокировок. За считанные дни до вступления ограничений в силу банки начали экстренно отменять комиссии за снятие наличных за границей.
4: А, то есть это был такой негласный сигнал клиентам?
6: 100%. Сигнал был четкий. Конвертируйте безналичные цифры в бумажные купюры, пока банкоматы еще выдают деньги.
4: Я еще заметила в сводках упоминание про инструкции по переводу средств через ЕРИП. Для понимания макроэкономического контекста, ЕРИП – это такая локальная централизованная расчетная система внутри Беларуси.
6: Угу, все верно.
4: И люди пытались массово перебрасывать деньги со счетов банков, попадающих под удар, на карты тех финансовых учреждений, которые пока оставались вне списков.
6: Да-да. И в результате этой турбулентности банковская система Беларуси образца 2026 года оказалась жестко сегментирована. Аналитики выделяют три уровня риска.
4: Так, давайте по порядку. Первый уровень.
6: Первый уровень – это полностью заблокированные банки. Их клиенты столкнулись с тотальным отключением от западных платежных шлюзов, а некоторые институты и вовсе потеряли доступ к системе SWIFT.
4: Ничего себе, а третий уровень?
6: Третий – это небольшие, так называемые нишевые банки. Из-за скромных объемов они пока не привлекли внимание регуляторов и сохраняют базовый функционал.
4: Понятно, но есть же еще второй уровень, да? Банки под строгим мониторингом. Это звучит как какая-то финансовая рулетка.
6: Это она и есть. Представьте, человек оплачивает ужин картой такого банка за рубежом. И он до последней секунды не знает, пройдет ли оплата или придется искать банкомат.
4: Или звонить знакомым, или мыть посуду на кухне ресторана, потому что процент отказов по транзакциям там просто огромный. Это как получить билет в элитный клуб, но обнаружить, что внутри ваши деньги превратились в фантики.
6: Очень точная аналогия. И эта неопределенность фундаментально меняет потребительское поведение. Ведь карта исторически воспринималась как универсальный инструмент глобализации.
4: Ну да, прилетел на другой континент и купил воду тем же пластиком, которым оплачивал хлеб возле дома.
6: Именно. А теперь белорусские карты постепенно превращаются сугубо во внутренний локальный инструмент.
4: Слушайте, а как обычным людям справляться с этим в поездках?
6: Люди вынуждены адаптироваться. Отчеты фиксируют возвращение к наличным деньгам как к основному средству для путешествий.
4: Назад в прошлое, получается. А альтернативы?
6: Есть попытки перехода на китайскую систему UnionPay, но для европейского региона покрытие UnionPay остается очень фрагментарным. Это далеко не панацея.
4: То есть планирование даже банальной командировки превращается в сложную логистическую задачу с несколькими неизвестными.
6: Да. Но знаете, блокировка карт – это лишь верхушка айсберга. Симптом гораздо более масштабного процесса на макроуровне.
4: Угу. Потому что карты перестали работать не из-за технического сбоя, а из-за целенаправленного изменения правил мировой торговли и движения капиталов.
6: И чтобы понять почему, нам нужно посмотреть на новую архитектуру международных ограничений. Документы подробно анализируют так называемую стратегию отзеркаливания. Механика этой стратегии заключается в синхронизации торговых барьеров. Ранее существовала разница в режимах ограничений между Белоруссией и соседним с ней государством.
4: И эта разница создавала лазейки.
6: Именно. Товары легально поставлялись на белорусскую территорию, а затем перенаправлялись дальше на восток в обход запретов.
4: И стратегия отзеркаливания призвана закрыть этот черный ход. Перечень запрещенных транзиту товаров расширен просто колоссально.
6: Там не только технологии двойного назначения или компоненты для беспилотников. Там электроника, авиационные технологии, специализированное программное обеспечение.
4: Плюс полный запрет на ввоз в Европу цемента, золота, алмазов, древесины. И еще запрет на оказание IT и бухгалтерских услуг государственным органам.
6: Да. И еще внедрение механизма строгой проверки конечного пользователя. Это очень важный момент.
4: То есть европейский производитель оборудования теперь несет юридическую ответственность за то, где в итоге окажется его станок.
6: Да, он должен гарантировать, что станок, проданный компанией, скажем, в Центральной Азии, действительно прибыл туда и работает там, а не затерялся на полпути на складе где-нибудь под Минском.
4: Ого! Это же требует огромного массива документов и сертификатов.
6: И именно поэтому любая сделка, маршрут, который пролегает близко к зоне ограничений, становится токсичной для крупных корпораций. Им проще отказаться от контракта, чем рисковать штрафами.
4: Но подождите, если закрываются одни двери, бизнес обычно находит окно. Действительно ли эти меры меняют структуру экономики? Или это просто игра в кошки-мышки с логистикой?
6: Полностью остановить поток товаров действительно крайне сложно. Серые схемы были всегда. Но здесь в игру вступает экономика транзакционных издержек. Стратегия нацелена на экспоненциальное удорожание логистики.
4: То есть задача сделать обходной путь экономически бессмысленным.
6: Совершенно верно. Представьте машиностроительное предприятие в Беларуси. Им нужны европейские компоненты. Раньше это был прямой контракт и фура, которая шла несколько дней.
4: А теперь?
6: А теперь это создание юрлица в третьей стране, конвертация валюты с потерями на комиссиях, скрытых посредников, найм водителей на запутанные маршруты.
4: Плюс оплата юристов, чтобы обойти систему проверки конечного пользователя.
6: Да, да. И каждый этот шаг добавляет процент к финальной стоимости. В итоге цена компонента возрастает настолько, что трактор или станок из него становится неконкурентоспособным. Бизнес теряет рентабельность.
4: А вот здесь начинается самое интересное. Потому что это усложнение логистики и потери европейских рынков напрямую бьют по главным макроэкономическим показателям страны.
6: Да. Цифры за весну 2026 года демонстрируют резкое, почти пугающее торможение экономики.
4: В отчетах говорится, что после перегретого роста в 4% в прошлых годах базовый прогноз на 2026 год – это рост ВВП всего на уровне 1,2-1,8%.
6: При этом инфляция ожидается в коридоре 6,4-7,5%, а курс ослабнет до 3,2-3,4 белорусских рубля за доллар.
4: Это же классическая стагфляция. Экономика не растет, а цены ползут вверх. И аналитики указывают на главную уязвимость – тотальную структурную зависимость от экономики соседнего государства.
6: Да, альтернативные рынки закрыты, и практически весь экспорт завязан на одного контрагента. А этот контрагент сам сейчас испытывает серьезные трудности.
4: Огромный дефицит бюджета, перегрев. Получается, соседняя страна больше не может выступать локомотивом для белорусских производителей.
6: Именно. Спрос на товары там падает, и вместо выгоды белорусская экономика получает импортируемую инфляцию.
4: Импортируемую инфляцию. То есть белорусский завод закупает сырье у соседа по завышенным ценам из-за их внутренних проблем. Так?
6: Да. Потом производит продукцию с огромной себестоимостью и выставляет на полки магазинов. И в итоге за проблемы соседней страны платит обычный потребитель в Беларуси.
4: Знаете, это получается как? Экономика привязана канатом к большому кораблю. Пока корабль шел на всех парах, это помогало двигаться вперед.
6: Хорошая метафора.
4: Да, но теперь, когда большой корабль сбавляет ход и сам черпает воду, этот канат просто тянет назад на дно.
6: 100%. И если мы свяжем это с более широкой картиной, становится понятно, что недавний рост был чисто циклической аномалией. Долгосрочный равновесный потенциал роста остается крайне низким.
4: Потому что для развития нужны технологии и капитал. А инвестиционный климат, судя по отчетам, ну, он просто разрушен.
6: Да-да-да. Введены обязательные сборы за выход иностранных инвесторов, узаконено внешнее управление активами. Капиталу нужна предсказуемость, а не режим контролируемого хаоса.
4: Но эта макроэкономическая стагнация неизбежно сталкивается с ситуацией на внутреннем рынке труда. И тут мы видим какую-то невероятную экономическую аномалию. С 2021 по 2025 год реальный ВВП вырос всего на 5%, а реальные зарплаты примерно на 37%. Как такое вообще возможно?
6: С точки зрения фундаментальной экономики, этот разрыв противоестественен. Доходы должны расти пропорционально производительности. Если завод не стал выпускать на треть больше продукции, откуда деньги на такой скачок зарплат?
4: Но ведь рост зарплат – это хорошо для людей прямо сейчас. Обыватель посмотрит и скажет: «Классно, получаем больше на руки». Почему аналитики называют это проблемой?
6: Это поднимает важный вопрос. В моменте это выглядит как выигрыш. Но механизм, стоящий за этим ростом, разрушителен. Причина такого скачка – острейший кадровый голод.
4: Плохая демография и массовая миграция.
6: Да. Программисты, инженеры, врачи уезжают. Корпоративный сектор был вынужден повышать зарплаты просто чтобы удержать людей, чтобы оставшиеся не разбежались к конкурентам.
4: То есть компании жертвовали своей финансовой устойчивостью, урезали инвестиции в развитие, просто затыкая кадровые дыры?
6: Именно. Они искусственно завышали оплату труда без роста производительности. Это истощает бизнес. И в 2026 году этот ресурс исчерпан.
4: Компании больше не могут платить больше, иначе придется закрываться.
6: Да-да. А необоснованный рост зарплат уже разогнал инфляцию. цены выросли. И когда компании больше не смогут платить, экономика столкнется с эффектом домино.
4: Ожидается падение потребительского оптимизма, люди реально ощутят снижение доходов.
6: Особенно это ударит по среднему классу. Они очень остро реагируют на потерю социального статуса и откат в качестве жизни.
4: Получается, если подвести итог этого масштабного разбора, экономика в Беларуси образца 2026 года входит в режим длительной стагнации и контролируемого хаоса.
6: Да, идеальный шторм. Банковская изоляция, зависимость от одного внешнего рынка и внутренний кадровый голод сошлись в одной точке.
4: И это объясняет, почему понимание этих процессов так важно. Цифры ВВП и пакеты ограничений в конечном итоге трансформируются в ценники в магазинах, в то, смогут ли люди купить нужные лекарства или как они планируют свое будущее.
6: Совершенно верно. Невозможно изолировать последствия санкций только в сфере комплаенса. Они неизбежно перетекают в карманы каждого.
4: Да. И в завершение я хочу озвучить одну очень провокационную мысль из долгосрочных моделей развития, которую мы еще не обсуждали. При текущих темпах роста, вот этих 1-2%, потребуется 75 лет, чтобы достичь нынешнего уровня доходов развитых стран региона.
6: 75 лет? Это же целая жизнь!
4: Да. И пока идет этот процесс догоняющего развития, остальной мир, ну, он же не будет стоять на месте. Например, та же Польша пойдет еще дальше.
6: Это означает, что главный вызов будущего – не просто текущие логистические ограничения. Это риск необратимого технологического и финансового отставания.
4: Именно. То, что кажется временными трудностями, математически превращается в перманентную бедность в относительном выражении. Одно дело пережить шторм, и совсем другое обнаружить, что из-за него вы навсегда отстали от флотилии. И вопрос, есть ли ресурсы переломить этот тренд, мы оставим открытым для самостоятельного осмысления.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
7: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. А киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня, вот в нашей стране, в мире, находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. А еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит в защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится, и вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен впервые включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенник. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
11: Важный сигнал.
5: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
8: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
5: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
8: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
5: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 2030 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
12: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
9: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
12: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
9: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на

0: власти, поощряют официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
1: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
0: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
1: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
0: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
1: Интересная логика, но...
0: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
1: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
0: Ха, пиратского софта.
1: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
1: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
1: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
0: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
1: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
0: Так.
1: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
0: Ого, ничего себе цифры.
1: Да, просто потому что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан. Это базовый бронежилет.
0: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
1: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
1: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно.

0: напополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
2: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
2: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
2: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
1: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
1: Могут. Но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
2: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
2: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
2: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
2: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
2: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
2: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
0: И не нужно никаких заявлений.
2: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
0: Ну, тогда суд.
2: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
0: Наверное, дорого.
2: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице.
1: По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
0: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
1: И что же?
0: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
1: Согласен, развод – это тяжело.
0: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
2: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
2: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
2: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
2: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
3: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
3: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
3: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
3: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
1: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
6: правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в этом их интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
4: Важный сигнал.
7: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
8: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
7: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
8: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
7: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
9: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
7: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
10: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
7: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
6: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, Я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в этих интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сиаха.
4: Синий.
12: Нила.
4: Коричневый.
12: Бура.
4: Зеленый.
12: Сабз.
4: Оранжевый.
12: Наранджи.
4: Фиолетовый.
12: Джамуни.
4: Красный.
12: Сурх.
4: Белый.
12: Сафед.
4: Желтый.
12: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Важный сигнал.
7: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
14: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенное изменение. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников в Беларуси, остальное из-за границы.
7: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
14: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
7: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
14: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
7: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Шалость, которая могла обернуться трагедией. 13-летний школьник из Пуховичского района вблизи железнодорожной станции Дричин положил на рельсы камни. Это вынудило машинистов поездов межрегиональных линий сообщением Минск-Гомель и Гомель-Минск экстренно затормозить. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. В милиции отметили, что подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому за проступок накажут его родителей. На них составили протокол за невыполнение обязанностей власти по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения или преступления. Взрослым грозит до 10 базовых величин или 450 рублей штрафа. Белорус зашел к начальнику и заработал уголовку. В милицию обратился 40-летний могилевчанин, который рассказал, что у него пропал кошелек, в котором было $900. По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего подчиненного заявителя, который пришел к руководителю по рабочему вопросу. Воспользовавшись тем, что остался один в кабинете, он похитил чужое имущество. Позже на украденные деньги парень купил себе новый смартфон, а портмоне выбросил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбудили в отношении 33-летней многодетной матери из Бобруйска. По информации Министерства внутренних дел, женщина проработала на наркомаркет менее 2 недель. По данным МВД, у себя дома, а также в тайниках на территории города и района, она хранила килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Фигурантка является матерью 3 детей – 3, 12 и 13 лет. В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Из первых уст.
5: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
15: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы, ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
13: Важный сигнал.
7: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
16: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
7: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
16: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
7: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
17: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
7: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
18: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте. Про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Итак, сегодня мы разбираем довольно интересную стопку материалов про белорусские санатории. И картина, честно говоря, получается, ну, очень парадоксальная.
20: Да, с одной стороны у нас что? Официальные отчеты, там сплошные фанфары, рекорды, полная загрузка, иностранцы едут.
19: Просто образцово-показательная отрасль.
20: Да, абсолютно. А с другой стороны, мы кладем рядом прайс-листы этих же санаториев, аналитику и, самое главное, данные Белстата по зарплатам.
19: И вот тут и начинается самое интересное.
20: Конечно, сразу возникает вопрос, а для кого, собственно, все это процветание? Потому что это две разные истории. Первая – это как оздоровление превратили в такой блестящий экспортный продукт.
19: А вторая – могут ли сами белорусы этот продукт, ну, себе позволить?
20: Да.
19: Вот давайте как раз попробуем столкнуть эти два мира – официальные отчеты и, скажем так, суровую математику семейного бюджета. Посмотрим, как эти рекордные 1,5 миллиарда рублей выручки смотрятся на фоне зарплаты, ну, не знаю, школьного учителя.
20: Давайте.
21: Исторический ликбез. Белорусская система санаторно-курортного лечения никогда не была просто бизнесом. В генетическом коде нашей нации, пережившей Чернобыль и десятилетия тяжелого индустриального труда, право на глоток чистого соснового воздуха и стакан минеральной воды всегда стояло в одном ряду с правом на хлеб. Вспомните, как это строилось. Десятилетиями, начиная с послевоенных 40-х, лучшие уголки нашей земли, берега Нарочья, густые леса Гродненщины, озера Витебщины осваивались не для элит, а для тех, кто восстанавливал эту страну из руин. Санатории возводились на взносы профсоюзов, на налоги наших отцов и дедов. Это был негласный общественный договор. Ты честно работаешь на заводе или в школе, а государство гарантирует тебе 2 недели тишины и лечения. Долгое время этот договор соблюдался. Существовал так называемый внутренний тариф – невидимый, но надежный щит. Для белоруса путевка всегда стоила дешевле, чем для гостя из-за рубежа. Это не была дискриминация иностранцев. Это была привилегия хозяина на своей земле. Но в середине 20-х годов 21 века этот щит был демонстративно разбит. Сегодня, когда мы слышим из уст чиновников слова о единой ценовой политике для граждан союзного государства, мы должны понимать истинный смысл этой фразы. Это не про дружбу народов, это про экономическое выселение. Под лозунгом «равных прав» белорусская зарплата учителя или врача была брошена в лобовое столкновение с московским кошельком, и результат был предсказуем – нокаут в первом же раунде. Когда в 2025 году отрасль отрапортовала о рекордной выручке в 1,5 миллиарда рублей, это не стало поводом для народного праздника, потому что за каждым этим рублем стоит белорус, который зашел на сайт санатория, увидел цену в 135 рублей за сутки и тихо закрыл вкладку. Мы наблюдаем рождение новой реальности – санаторного апартеида. Наши здравницы стремительно превращаются в валютные цеха. Пока инвестиции в сотни миллионов рублей уходят на строительство VIP-хамамов и шведских столов для богатых туристов, обычная медицинская база, тот самый электрофорез и грязелечение становятся лишь декорацией к дорогому гостиничному сервису. Нарочь и Браславы больше не лечат нацию. Они экспортируют наши природные ресурсы тем, кто может за них заплатить по мировым ценам. А белорусам в этой схеме оставлена лишь одна роль – роль обслуги, которая меняет белье в номерах, где сама никогда не сможет уснуть.
20: Начнем тогда с красивой части, с официальной. Мы посмотрели данные Республиканского центра по оздоровлению, и цифры, ну, они правда впечатляют.
19: Какие там основные показатели?
20: Смотри, среднегодовая заполняемость санаториев почти 85%.
19: 85? Это же абсолютный рекорд. То есть койки вообще не пустуют, получается?
20: Практически. Даже в условном ноябре. Общая выручка больше 1,5 миллиардов рублей.
19: А рост какой по сравнению с прошлым годом?
20: Рост на 21% по сравнению с 2024. Это, ну, очень серьезный скачок для целой отрасли.
19: Но меня, если честно, в этих отчетах поразили даже не эти цифры, а экспорт. Там просто какие-то сумасшедшие показатели.
20: Совершенно верно. Экспорт – это и есть главный двигатель всего этого роста. В 2025 году в белорусские здравницы приехало 260 тысяч иностранцев.
19: 260 тысяч?
20: Да. Из 80 стран. Годом ранее было 68. То есть и количество растет, и география расширяется. И все это принесло в страну 175 миллионов долларов.
19: Подожди, давай вот тут зафиксируем. Рост экспортной выручки 40%.
20: Да, 40.
19: 40. То есть общий рост выручки по отрасли 21%? Получается, что весь этот успех, он держится в первую очередь на внешнем спросе.
20: Именно так. Анализ цифр это прямо показывает. Внутренний спрос, он или стагнирует, или растет очень медленно. А весь прорыв – это иностранные туристы. Ну, в основном, конечно, из России.
19: И это, я так понимаю, создает колоссальный ажиотаж.
20: Еще какое! В источниках так и пишут, что популярные санатории бронируются за 1,5 года, а то и за 9 месяцев. Уже в начале февраля, например, было нереально найти что-то на лето 2026-го.
19: Да ладно?
20: Да. А весна была забронирована больше, чем на 60%. Система просто работает на абсолютном пределе. Она уже, ну, трещит по швам.
19: Хорошо, но ведь такой спрос... Это же палка о двух концах. Он же должен был ударить по ценам. Неизбежно.
20: И ударил. Судя по материалам, именно это и происходит.
19: Ты про планы по введению единых цен для белорусов и россиян?
20: Именно. Это ключевой момент, который меняет вообще всю экономику отдыха для самих белорусов. Исторически ведь как было? Для своих граждан всегда был так называемый домашний тариф.
19: Ну да, скидка своего рода.
20: Да, он был в среднем на 7-15% ниже, чем для иностранцев, включая россиян. Такая негласная социальная поддержка.
19: А теперь ее убирают. Я читал интервью директора этого центра, Болбатовского. Он прямо говорит, что в течение этого года цены сравняют. Но что это значит на практике? Это же не для россиян цены понизят.
20: Ну, конечно, нет. Это для белорусов их поднимут до уровня экспортных. Мы посмотрели конкретные примеры, которые приводят в обзорах. Санаторий «Юность». Разница была 15,1%.
19: 15%?
20: Белая Русь – 15,6%. Приозерный – 13,1%. То есть для белоруса путевка в один момент просто дорожает на эти 13-15%.
19: И все это под вывеской создания равных условий. А по факту простое повышение цен для своих до уровня, который готов платить более состоятельный турист из-за рубежа.
20: Да, рыночная логика победила. И есть спрос, поднимаем цену.
19: Но ведь большинство этих санаториев государственные. В материалах как-то объясняется, почему они должны отказываться от социальной функции в пользу коммерции.
20: Аргументация простая – экономическая целесообразность, интеграционные процессы. Но нигде в официальных документах нет анализа, а как это скажется на доступности для самих белорусов. Этот вопрос просто, так сказать, выносится за скобки.
19: И вот тут мы подходим к самому интересному – к математике.
20: Да, вот тут давайте считать.
19: Беру калькулятор.
20: Итак, берем официальные данные из источников. Средняя стоимость одного места в стандартном двухместном номере весной 2026 года где-то 135 рублей в сутки.
19: 135 рублей – это с питанием и процедурами?
20: Да, с питанием и базовым набором процедур. Самый минимум. И вот мы хотим отправить на оздоровление семью. Два человека. Минимальный курс, который рекомендуют врачи – 12 дней.
19: Так, давай по шагам. 135 рублей в сутки на одного. Умножаем на 12 дней. Получается 1620 рублей на одного.
20: Верно. А в семье у нас двое.
19: Значит, 1620 умножаем на 2. Итого 3240 рублей.
20: 3240. И я хочу подчеркнуть, это самый-самый базовый вариант. Стандартный номер, без каких-то там платных процедур, без дороги, без сувениров. Просто вот приехать, жить, питаться и лечиться по минимуму.
19: 3240 рублей. Сумма, прямо скажем, внушительная. А теперь давай положим рядом другую цифру. Из отчетов Белстата за ноябрь 2025-го. Медианная зарплата по стране.
20: Да, именно медианная, а не средняя. Та, которую получает половина работников или меньше. Она гораздо лучше отражает реальность.
19: Так вот, она составила 2081 рубль. И это грязными, до вычета налогов.
20: А теперь давай копнем еще глубже, в конкретные отрасли. Образование. Медианная зарплата 1543 рубля.
19: Учитель, да.
20: Здравоохранение, то есть врачи и медсестры, которым это оздоровление, казалось бы, нужнее всего, 17,85 рублей. И вот тут картина становится абсолютно ясной.
19: То есть давай представим семью, где, например, оба учителя. Их общий месячный доход грязными – это чуть больше 3000. Чистыми – еще меньше.
20: Да.
19: Получается, чтобы оплатить одну вот эту 12-дневную путевку, им нужно отдать практически всю свою зарплату за месяц. И даже чуть больше.
20: Аналитики в одном из материалов приходят к выводу, который легко проверить. Для такой семьи стоимость поездки равна их совокупному доходу почти за 1,5-2 месяца.
19: Это если они эти 2 месяца не будут есть, платить за квартиру, покупать одежду.
20: Совершенно верно. Просто будут копить каждый заработанный рубль. Ну, математика тут просто не сходится. О какой вообще доступности мы говорим?
19: И ведь проблема не только в деньгах, как я понимаю. В источниках же пишут, что даже если у тебя есть эти деньги, потратить их – это целый квест. Мест просто нет.
20: Механизм очень простой. Основную массу путевок бронируют заранее, за полгода, за год. Кто это делает?
19: Иностранцы?
20: Конечно. Иностранные туристы. У них, во-первых, выше платежеспособность, а во-вторых, что не менее важно, у них есть привычка и возможность планировать отпуск сильно заранее. В некоторых популярных санаториях доля россиян доходит до 75%.
19: И вот представь себе обычного белорусского работника. Он получает график отпусков, ну, в лучшем случае, за месяц-два.
20: Да.
19: Он заходит на сайт санатория, а там все, все забронировано до следующей зимы. И что ему остается? Люксы, которые никто не взял, либо какие-то неудобные даты в глубоком межсезонье.
20: Именно. Он просто не успевает вклиниться в этот поток ранних бронирований. Он оказывается, ну, чужим на этом празднике жизни.
19: Получается парадокс. Санатории, построенные еще в советское время для всех граждан, де-факто перестают быть для них доступными.
20: Они просто переориентируются на внешний более прибыльный рынок.
19: Но подожди, тут же есть сильный контраргумент, который приводят официальные источники. Льготы. Ведь по статистике почти половина всех, кто прошел оздоровление, это 799 тысяч человек.
20: Из 1,5 миллионов, да.
19: Они получили путевки по льготным ценам за счет государства, фонда соцзащиты. Это же огромная цифра. Кажется, что система поддержки работает.
20: На первый взгляд, да. Но вот тут, как всегда, дьявол в деталях. И аналитические материалы эти детали вскрывают.
19: Выясняется, что это не совсем те, о ком мы думаем.
20: Именно. Выясняется, что подавляющее большинство из них – это дети. И формат их оздоровления – это, как правило, не полноценная путевка в санатории с родителями, а дневные лагеря при школах.
19: То есть это когда ребенок ходит летом в свою же школу, его там кормят обедом и чем-то занимают. Ну, это, безусловно, важная мера поддержки, но это же не имеет ничего общего с санаторно-курортным лечением для взрослого.
20: Совершенно верно, происходит просто подмена понятий. В одну красивую цифру оздоровленных включают и человека, который получил полноценное лечение в приузерном, и школьника из городского лагеря. В итоге реальная картина доступности именно санаториев для взрослых сильно искажается.
19: И получается, мы видим то, что в источниках называют серой зоной. Обычный работающий человек, который платит взносы в фонд соцзащиты, оказывается в ловушке.
20: Да, в самой невыгодной позиции.
2: Но он еще и не настолько богат, чтобы на равных конкурировать за коммерческую путевку с иностранцем.
14: Он финансирует эту систему своими налогами, но воспользоваться ее плодами в полной мере не может. Право на оздоровление, которое раньше было социальной гарантией, для него превращается в лотерею. Повезет, не повезет урвать какую-нибудь горящую путевку в межсезонье.
2: Итак, давай попробуем свести все это воедино. Картина, конечно, сложная. С одной стороны, нельзя отрицать очевидного. Белорусские санатории – это успешная бизнес-модель. Точка роста, источник валюты, международный спрос.
14: С точки зрения бизнеса, безусловный успех, да.
2: Но с другой стороны?
14: С другой стороны, аналитики, чьи материалы мы смотрели, задают фундаментальный вопрос. А какова цель этой системы? И они утверждают, что эта модель построена на смене парадигмы с внутреннего социального блага на внешний коммерческий продукт. Из права на доступное оздоровление для многих граждан из базовой потребности превращается в предмет роскоши, доступный, увы, немногим.
19: И вот финальная мысль, которую хотелось бы, наверное, оставить для размышления. В источниках есть цифра. В 2025 году в модернизацию санаториев вложили 251 миллион рублей.
20: Да, большие деньги.
19: Ремонтируют номера, закупают новое оборудование, улучшают сервис. Все это, чтобы соответствовать запросам более требовательной аудитории, в том числе иностранной.
20: Логично.
19: И вот вопрос. По мере того, как эта модернизация, ориентированная на платежеспособный внешний спрос, будет продолжаться, не станет ли разрыв между ценой и качеством этого сервиса и финансовыми возможностями среднего белоруса еще больше? И не превратятся ли национальные здравницы окончательно в такие, знаете, анклавы для медицинского туризма, куда местным жителям дорога будет открыта в основном в качестве обслуживающего персонала?
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Новости союзного государства. Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороть нехватку сотрудников, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
23: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
22: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Маслова. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
0: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работает менеджер и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население, как бы у нас переместилось, сейчас докатилось более плотно.
22: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
1: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали, естественно, они здесь не трудоустраиваются. Угу. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
22: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности

0: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
2: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
1: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
3: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
1: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
4: Что делают в театре, когда нет пьес?
5: Ничего не делают.
4: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
1: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
6: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
1: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячая.

0: горячие пирожки.
1: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
0: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белорусски, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
2: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у меня остается еще больше тысячи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
0: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
3: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
0: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше тысячи, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, ехидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
4: Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей. Вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили.
0: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
7: Основной акцент в предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
8: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
0: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
9: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
0: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
9: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
0: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 AM. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплексы, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
12: В таком шоке я...
11: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурирует без малого два десятка областей.
13: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
14: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
11: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
15: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
16: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
11: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
17: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
11: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
18: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
11: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам пятилетнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
19: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
0: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
19: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующим негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
0: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
1: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более 2 лекций, будет выговор с занесением в систему. 2 выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
20: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского МГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
1: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
20: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на 1 год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
1: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
20: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
21: Мосаме сарма.
5: Лето.
21: Мосаме гарма.
5: Весна.
21: Бахар.
5: Осень.
21: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
22: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
23: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
22: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
23: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
22: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
2: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
22: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
3: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящие. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
4: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта. поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
20: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
7: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
20: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Тавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
8: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
20: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников, возможно, в переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, какое оружие нужно нашим вооруженным силам.
3: Уважаемые товарищи, тема нашего сегодняшнего совещания – обороноспособность нашего государства и, прежде всего, развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшие пятилетки 21-25 годы, а также задачи в этой области на предстоящее. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет.
5: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
5: Вторник.
21: Мангал.
5: Среда.
21: Будх.
5: Четверг.
21: Джумират.
5: Пятница.
21: Джума.
5: Суббота.
21: Хафта.
5: Воскресенье.
21: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
13: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
12: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
13: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
12: Без всяких пресс-релизов?
13: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
12: Тот самый документ, да.
13: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
12: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
13: Огромная цифра.
12: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
13: Угу, де-юре все мирно.
12: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
13: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
12: Так.
13: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
12: Ага.
13: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
12: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
13: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
12: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичные военные объекты, объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
13: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
12: Это те самые датчики?
13: Да, сеть из 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
12: Угу.
13: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
12: Ничего себе погранзастава.
13: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
12: Да они там что забыли?
13: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
12: То есть вывеска погранзаставы — это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
13: Именно. Формально войны нет?
12: А де-факто регион живет по законам военного времени.
13: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
12: Трасса М-10.
13: О, да.
12: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
13: Угу.
12: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
13: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
12: Так.
13: А вот цементобетон, который сейчас льют на М-10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
12: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
13: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
12: Ого!
13: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
12: Жесть!
13: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
12: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
13: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтобы ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
12: Солидно.
13: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
12: А сейчас?
13: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
12: Двигаются ночью?
13: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
12: Параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
13: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры. Они прекрасно видят, что фанера холодная.
12: И как они это обходят?
13: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
12: Серьезно? Печки?
13: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
12: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
13: Да, конечно.
12: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
13: Угу.
12: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
13: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
12: На люди молчать.
13: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
12: Да. Управление уходит в Калининград.
13: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
14: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно, она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
13: Безусловно.
14: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
13: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
15: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом, но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – с жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
13: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
15: До встречи. Услышимся.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
11: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
24: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенное изменение. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
22: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
24: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
22: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
24: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
22: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте

0: сотрудники остановили автомобиль, перевозивший из Московской области в Гомельскую более 10 тонн овощей без фитосанитарного сертификата.
1: Об этом сообщила пресс-служба государственной таможни. По данным ведомства, в отобранных образцах томатов азербайджанского происхождения лабораторная экспертиза выявила вирус коричневой морщинистости плодов томата.
0: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
1: Данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, но может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
2: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
1: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономике страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
4: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
5: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
4: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
6: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
4: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
7: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают.

0: только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
1: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери и засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
4: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 21-25 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Призрак войны над Витебском. В области рухнул боевой дрон. Киев снова предупредил об опасности. В Кремле все отрицают.
6: Я считаю, что нам предоставился очередной случай проявить сознательность.
5: Очередной беспилотник заземлился в Беларуси. В интернете появились сообщения от жителей Витебской области о падении дрона вблизи города Глубокое. Беларусы отмечают, что БПЛА, оснащенный боевой частью, не сдетонировал самостоятельно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
7: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
5: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
8: Что делают в театре, когда нет пьес?
9: Ничего не делают.
8: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
5: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
9: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
5: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Губернатор Свердловской области Денис Паслер о том, что Беларусь вошла в топ-3 торговых партнеров региона по итогам прошлого года.
12: Беларусь была всегда обычно пятой, там, седьмой страной в торговле Свердловской области с другими зарубежными странами. А по итогу 2025 года заняла третье место. То есть мы существенно продвинулись, рост на 14-16%, почти миллиард долларов там. Почти товарооборот. И, конечно же, с учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, Андрей Борисович их поддержал, за это ему огромное спасибо. Я думаю, что это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году. И дальше уверенно будем реализовывать другие совместные проекты.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
13: Жители Молодечно 18 мая заметили темный дым в районе местной мини-ТЭЦ. В Минскэнерго объяснили, что это. На объекте идет реконструкция газорегуляторного пункта. Из-за этого в качестве топлива временно используется мазут, пояснили в организации. Там также заверили, что выделение темного дыма обусловлено технологическим процессом при переходе режимов работы оборудования и не является признаком какой-либо неисправности. Однако энергетики не уточнили, как долго будет идти реконструкция и использоваться мазут. При этом рассказали, что сбоев на теплоэлектроцентрали нет. Распространение темного дыма носило кратковременный характер и было связано с регламентными операциями. По словам представителей Минскэнерго, ситуация не оказала негативного влияния на качество воздуха и не представляет угрозы для здоровья жителей города. А все параметры работы станции находятся под постоянным контролем специалистов. В Гродно рабочий ехал на погрузчике, тот опрокинулся и придавил его. Мужчина погиб. По информации Следственного комитета, 48-летний мастер, являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, поручил сотруднику с помощью вилочного погрузчика поместить в автомобиль контейнеры с мраморной крошкой. Находясь на рампе крытого склада, подчиненный приступил к выполнению задания, когда из-за перегруза техника опрокинулась и придавила его. Коллеги вытащили пострадавшего из-под погрузчика, но он был уже без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Следователю мастер пояснил, что знал об отсутствии у погибшего допуска к работам на погрузчике и о том, что он не может им управлять. Однако, несмотря на это, дал указания. Помимо этого, установлено, что ранее работника неоднократно привлекали к выполнению задач, не входивших в его должностные обязанности и требующих специальной квалификации. В отношении мастера возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прятал деньги под подушкой, а ключ от дома на улице, в результате чего стал жертвой вора. 60-летний житель Осиповичей ушел на работу, оставив ключ от замка своего жилья на улице, вблизи входной двери. Вернувшись вечером, он обнаружил пустой кошелек, который прятал под подушкой. Из него пропало 500 рублей. Позже мужчина нашел одну купюру в 10 рублей, которую злоумышленник обронил во дворе. В совершении кражи потерпевший заподозрил свою соседку. В ходе осмотра места происшествия специалист комитета судебных экспертиз изъял следы рук на холодильнике и межкомнатной двери. При проверке по актоучету установлено их совпадение с отпечатками 56-летней женщины, той самой соседки, на которую подумал хозяин, в биографии которой уже имеется судимость за кражу. Визитершу задержали на следующий день, однако денег при ней уже не было. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат посчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
14: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99?
15: Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
5: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
16: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
5: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
16: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026 белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025 этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
5: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведений иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
17: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
1: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
18: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
1: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 20 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
19: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
1: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
20: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи, как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
2: Невероятно, но факт.
0: Все чаще в сеть просачивается информация о том, что в Китае очень много домов с синими крышами. Казалось бы, и какая разница, какого цвета эти крыши? Но за этим простым, на первый взгляд, фактом стоит интересная теория. Что это? Дань моде? Дизайнерское решение или что-то большее? Давайте разберемся. Прежде всего, надо понимать, что в этом деле не обошлось без мистики или теории всемирного заговора. Все началось в августе 2023 года на Гавайях. В Лахайне произошла серия ужасных лесных пожаров, унесших около 100 человек. Официальная причина произошедшей трагедии достаточно рациональна. Всему виной засуха и ураган. Но в обществе зародилась уникальная идея, что такие пожары разжигают лазеры, которые являются частью сверхсекретных правительственных программ и позволяют управлять погодой. И синий цвет поможет защитить свое жилище от разрушений. Кажется, вот это фантазия. Но сторонники этой теории приводят целые аргументы в свою пользу. Они выяснили, что определенные частоты света, потенциально излучаемые этими лазерами, могут быть отклонены или смягчены определенными цветами. По их мнению, синий цвет способен поглощать и рассеивать определенной длины волны света, потенциально снижая эффективность лазеров. Ведь недаром в разных приложениях, связанных с безопасностью, используют синие цвета. К сожалению, научно обоснованного подтверждения этой теории нет. Да, действительно, светопоглощение и отражение у разных цветов отличается, но эффективность именно синего цвета против лазерных технологий, проведенными научными исследованиями, не доказано. Несмотря на отсутствие какой-либо рациональной причины или научного обоснования данной теории, китайцы массово покрывают крыши своих домов синим брезентом или окрашивают их в синий цвет в качестве мер защиты. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
4: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
13: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
4: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
13: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
21: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
13: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
22: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ, мол, либо так, либо вообще никак.
13: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
20: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
17: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
1: Причина такой динамики в реакциях россиян довольно очевидна, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
18: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
1: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 2 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
19: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. 2 моих предприятия ликвидировали, 3-е принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
1: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Сегодня мы начинаем наше глубокое погружение в свежие экономические отчеты и аналитические сводки за весну 2026 года. Мы будем детально разбирать финансовую и макроэкономическую реальность в Беларуси. Я читала в отчетах про эту беспрецедентную ситуацию в белорусском банковском секторе. Карты систем Visa и MasterCard крупнейших банков там фигурируют Альфа-банк, Белгазпромбанк, Белагромпромбанк, они просто перестали обслуживаться.
7: В 31 стране Европы, если быть точным.
6: 31 стран. То есть речь о базовых вещах. Невозможно снять наличные в банкомате, оплатить такси от вокзала до отеля.
7: Или купить программное обеспечение. Подписку на онлайн-сервисы в европейских юрисдикциях оплатить тоже нельзя.
6: О-о-о! И как вообще банки на это реагировали в моменте?
7: Что здесь действительно увлекательно? Ну, если можно так выразиться, это то, как стремительно развивались события в преддверии этих блокировок. За считанные дни до вступления ограничений в силу банки начали экстренно отменять комиссии за снятие наличных за границей.
6: А, то есть это был такой негласный сигнал клиентам?
7: 100%. Сигнал был четкий. Конвертируйте безналичные цифры в бумажные купюры, пока банкоматы еще выдают деньги.
6: Я еще заметила в сводках упоминание про инструкции по переводу средств через ЕРИП. Для понимания макроэкономического контекста, ЕРИП – это такая локальная централизованная расчетная система внутри Беларуси.
7: Угу, все верно.
6: И люди пытались массово перебрасывать деньги со счетов банков, попадающих под удар, на карты тех финансовых учреждений, которые пока оставались вне списков.
7: Да-да. И в результате этой турбулентности банковская система Беларуси образца 2026 года оказалась жестко сегментирована. Аналитики выделяют три уровня риска.
6: Так, давайте по порядку. Первый уровень.
7: Первый уровень – это полностью заблокированные банки. Их клиенты столкнулись с тотальным отключением от западных платежных шлюзов, а некоторые институты и вовсе потеряли доступ к системе SWIFT.
6: Ничего себе, а третий уровень?
7: Третий – это небольшие, так называемые нишевые банки. Из-за скромных объемов они пока не привлекли внимание регуляторов и сохраняют базовый функционал.
6: Понятно. Но есть же еще второй уровень, да? Банки под строгим мониторингом. Это звучит как какая-то финансовая рулетка.
7: Это она и есть. Представьте, человек оплачивает ужин картой такого банка за рубежом. И он до последней секунды не знает, пройдет ли оплата или придется искать банкомат.
6: Или звонить знакомым, или мыть посуду на кухне ресторана, потому что процент отказов по транзакциям там просто огромный. Это как получить билет в элитный клуб, но обнаружить, что внутри ваши деньги превратились в фантики.
7: Очень точная аналогия. И эта неопределенность фундаментально меняет потребительское поведение. Ведь карта исторически воспринималась как универсальный инструмент глобализации.
6: Ну да, прилетел на другой континент и купил воду тем же пластиком, которым оплачивал хлеб возле дома.
7: Именно. А теперь белорусские карты постепенно превращаются сугубо во внутренний локальный инструмент.
6: Слушайте, а как обычным людям справляться с этим в поездках?
7: Люди вынуждены адаптироваться. Отчеты фиксируют возвращение к наличным деньгам как к основному средству для путешествий.
6: Назад в прошлое, получается. А альтернатива?
7: Есть попытки перехода на китайскую систему UnionPay, но для европейского региона покрытие UnionPay остается очень фрагментарным. Это далеко не панацея.
6: То есть планирование даже банальной командировки превращается в сложную логистическую задачу с несколькими неизвестными.
7: Да. Но знаете, блокировка карт – это лишь верхушка айсберга. Симптом гораздо более масштабного процесса на макроуровне.
6: Угу. Потому что карты перестали работать не из-за технического сбоя, а из-за целенаправленного изменения правил мировой торговли и движения капиталов.
7: И чтобы понять почему, нам нужно посмотреть на новую архитектуру международных ограничений. Документы подробно анализируют так называемую стратегию отзеркаливания. Механика этой стратегии заключается в синхронизации торговых барьеров. Ранее существовала разница в режимах ограничений между Белоруссией и соседним с ней государством.
6: И эта разница создавала лазейки.
7: Именно. Товары легально поставлялись на белорусскую территорию, а затем перенаправлялись дальше на восток в обход запретов.
6: И стратегия отзеркаливания призвана закрыть этот черный ход. Перечень запрещенных транзиту товаров расширен просто колоссально.
7: Там не только технологии двойного назначения или компоненты для беспилотников. Там электроника, авиационные технологии, специализированное программное обеспечение.
6: Плюс полный запрет на ввоз в Европу цемента, золота, алмазов, древесины. И еще запрет на оказание IT и бухгалтерских услуг государственным органам.
7: Да. И еще внедрение механизма строгой проверки конечного пользователя. Это очень важный момент.
6: То есть европейский производитель оборудования теперь несет юридическую ответственность за то, где в итоге окажется его станок.
7: Да, он должен гарантировать, что станок, проданный компанией, скажем, в Центральной Азии, действительно прибыл туда и работает там, а не затерялся на полпути на складе где-нибудь под Минском.
6: Ого! Это же требует огромного массива документов и сертификатов.
7: И именно поэтому любая сделка, маршрут, который пролегает близко к зоне ограничений, становится токсичной для крупных корпораций. Им проще отказаться от контракта, чем рисковать штрафами.
6: Но подождите, если закрываются одни двери, бизнес обычно находит окно. Действительно ли эти меры меняют структуру экономики? Или это просто игра в кошки-мышки с логистикой?
7: Полностью остановить поток товаров действительно крайне сложно. Серые схемы были всегда. Но здесь в игру вступает экономика транзакционных издержек. Стратегия нацелена на экспоненциальное удорожание логистики.
6: То есть задача сделать обходной путь экономически бессмысленным.
7: Совершенно верно. Представьте машиностроительное предприятие в Беларуси. Им нужны европейские компоненты. Раньше это был прямой контракт и фура, которая шла несколько дней.
6: А теперь?
7: А теперь это создание юрлица в третьей стране, конвертация валюты с потерями на комиссиях, скрытых посредников, найм водителей на запутанные маршруты.
6: Плюс оплата юристов, чтобы обойти систему проверки конечного пользователя.
7: Да, да. И каждый этот шаг добавляет процент к финальной стоимости. В итоге цена компонента возрастает настолько, что трактор или станок из него становится неконкурентоспособным. Бизнес теряет рентабельность.
6: А вот здесь начинается самое интересное. Потому что это усложнение логистики и потери европейских рынков напрямую бьют по главным макроэкономическим показателям страны.
7: Да. Цифры за весну 2026 года демонстрируют резкое, почти пугающее торможение экономики.
6: В отчетах говорится, что после перегретого роста в 4% в прошлых годах базовый прогноз на 2026 год – это рост ВВП всего на уровне 1,2-1,8%.
7: При этом инфляция ожидается в коридоре 6,4-7,5%, а курс ослабнет до 3,2-3,4 белорусских рубля за доллар.
6: Это же классическая стагфляция. Экономика не растет, а цены ползут вверх. И аналитики указывают на главную уязвимость – тотальную структурную зависимость от экономики соседнего государства.
7: Да, альтернативные рынки закрыты, и практически весь экспорт завязан на одного контрагента. А этот контрагент сам сейчас испытывает серьезные трудности.
6: Огромный дефицит бюджета, перегрев. Получается, соседняя страна больше не может выступать локомотивом для белорусских производителей.
7: Именно. Спрос на товары там падает, и вместо выгоды белорусская экономика получает импортируемую инфляцию.
6: Импортируемую инфляцию. То есть белорусский завод закупает сырье у соседа по завышенным ценам из-за их внутренних проблем. Так?
7: Да. Потом производит продукцию с огромной себестоимостью и выставляет на полки магазинов. И в итоге за проблемы соседней страны платит обычный потребитель в Беларуси.
6: Знаете, это получается как? Экономика привязана канатом к большому кораблю. Пока корабль шел на всех парах, это помогало двигаться вперед.
7: Хорошая метафора.
6: Да, но теперь, когда большой корабль сбавляет ход и сам черпает воду, этот канат просто тянет назад на дно.
7: 100%. И если мы свяжем это с более широкой картиной, становится понятно, что недавний рост был чисто циклической аномалией. Долгосрочный равновесный потенциал роста остается крайне низким.
6: Потому что для развития нужны технологии и капитал. А инвестиционный климат, судя по отчетам, ну, он просто разрушен.
7: Да-да-да. Введены обязательные сборы за выход иностранных инвесторов, узаконено внешнее управление активами. Капиталу нужна предсказуемость, а не режим контролируемого хаоса.
6: Но эта макроэкономическая стагнация неизбежно сталкивается с ситуацией на внутреннем рынке труда. И тут мы видим какую-то невероятную экономическую аномалию. С 2021 по 2025 год реальный ВВП вырос всего на 5%, а реальные зарплаты примерно на 37%. Как такое вообще возможно?
7: С точки зрения фундаментальной экономики этот разрыв противоестественен. Доходы должны расти пропорционально производительности. Если завод не стал выпускать на треть больше продукции, откуда деньги на такой скачок зарплат?
6: Но ведь рост зарплат – это хорошо для людей прямо сейчас. Обыватель посмотрит и скажет: «Классно, получаем больше на руки». Почему аналитики называют это проблемой?
7: Это поднимает важный вопрос. В моменте это выглядит как выигрыш. Но механизм, стоящий за этим ростом, разрушителен. Причина такого скачка – острейший кадровый голод.
6: Плохая демография и массовая миграция.
7: Да. Программисты, инженеры, врачи уезжают. Корпоративный сектор был вынужден повышать зарплаты просто чтобы удержать людей, чтобы оставшиеся не разбежались к конкурентам.
6: То есть компании жертвовали своей финансовой устойчивостью, урезали инвестиции в развитие, просто затыкая кадровые дыры?
7: Именно. Они искусственно завышали оплату труда без роста производительности. Это истощает бизнес. И в 2026 году этот ресурс исчерпан.
6: Компании больше не могут платить больше, иначе придется закрываться.
7: Да-да. А необоснованный рост зарплат уже разогнал инфляцию. Цены выросли. И когда компании больше не смогут платить, экономика столкнется с эффектом домино.
6: Ожидается падение потребительского оптимизма. Люди реально ощутят снижение доходов.
7: Особенно это ударит по среднему классу. Они очень остро реагируют на потерю социального статуса и откат в качестве жизни.
6: Получается, если подвести итог этого масштабного разбора, экономика в Беларуси образца 2026 года входит в режим длительной стагнации и контролируемого хаоса.
7: Да, идеальный шторм. Банковская изоляция, зависимость от одного внешнего рынка и внутренний кадровый голод сошлись в одной точке.
6: И это объясняет, почему понимание этих процессов так важно. Цифры ВВП и пакеты ограничений в конечном итоге трансформируются в ценники в магазинах, в то, смогут ли люди купить нужные лекарства или как они планируют свое будущее.
7: Совершенно верно. Невозможно изолировать последствия санкций только в сфере комплаенса. Они неизбежно перетекают в карманы каждого.
6: Да. И в завершение я хочу озвучить одну очень провокационную мысль из долгосрочных моделей развития, которую мы еще не обсуждали. При текущих темпах роста, вот этих 1-2%, потребуется 75 лет, чтобы достичь нынешнего уровня доходов развитых стран региона.
7: 75 лет! Это же целая жизнь!
6: Да. И пока идет этот процесс догоняющего развития, остальной мир, ну, он же не будет стоять на месте. Например, та же Польша пойдет еще дальше.
7: Это означает, что главный вызов будущего – не просто текущие логистические ограничения. Это риск необратимого технологического и финансового отставания.
6: Именно. То, что кажется временными трудностями, математически превращается в перманентную бедность в относительном выражении. Одно дело пережить шторм, и совсем другое обнаружить, что из-за него вы навсегда отстали от флотилии. И вопрос, есть ли ресурсы переломить этот тренд, мы оставим открытым для самостоятельного осмысления.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника Главного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Иван Судникович о том, кто сегодня наиболее подвержен вниманию кибермошенников.
8: Знаете, часто задают такие вопросы про портрет и киберпреступника, и потерпевшего. Я бы сказал, что, наверное, ничего в этом не меняется. Потерпевшими могут стать любого возраста граждане, любой страны абсолютно. А киберпреступность атакует граждан всех стран абсолютно. И, знаете, мы здесь сегодня вот в нашей стране, в мире находимся в парадоксальной ситуации. Ну, конкретно Беларусь. Беларусь – одна из самых безопасных стран в мире. А еще 20 лет назад у нас было 200 тысяч преступлений. Сейчас 60 тысяч в год совершается преступлений. Это говорят все аналитики. Но с киберпреступностью ситуация другая. Несмотря на то, что правоохранительная система и все заинтересованные госорганы установили фактически щит, защиту от кибермошенников со всех сторон. И сейчас им, конечно, неудобно совершать эти преступления, поскольку их действия все вычисляются, блокируются, переводы и так далее. И осталась у них последняя такая, знаете, лазейка – это достучаться, дозвониться до потерпевшего, до самого, вне зависимости от того, кто он такой, да, и какого возраста и пола находится. И вынудить самому перевести эти деньги для того, чтобы наши аналитические системы это не распознали. Так вот, парадоксальная ситуация именно в том, и мы должны это понять, что мир сегодня изменился. И все белорусы, и мы, присутствующие в зале, должны понять, что киберпреступность никуда не уйдет. Мы жить с ней будем постоянно. Геополитическая обстановка об этом говорит. Нас будут атаковать всегда. И граждане должны понимать, если мне звонят с неизвестного номера, я, конечно, должен включить у себя в мозгу мысль первая. Это мошенники. И дальше проверять. Поэтому портрета нет. Звонят всем абсолютно, обзванивают всех. И в дальнейшем, исходя из диалога, видят, как можно на потерпевшего воздействовать, взаимодействовать.
2: Важный сигнал.
5: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
9: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
5: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
9: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующий негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
5: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
12: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
11: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
12: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
11: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
12: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
11: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
12: Да, люди не спешат.
11: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают

0: вот эти Юла в интернете при установке программ.
1: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
0: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
1: Интересная логика, но...
0: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
2: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак — это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство — это использование пиратского софта.
0: Ха, пиратского софта.
3: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
3: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
4: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
0: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
4: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
0: Так.
4: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
0: Ого, ничего себе цифры.
4: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
0: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
4: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
4: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
4: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака — защиту слабой стороны. Презумпция об

0: собственность имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
1: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
0: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
1: Но пособие все-таки есть.
0: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
1: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
2: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
1: Ну вот, могут же.
2: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
1: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
3: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
1: Ну, процент – это не так много.
3: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
1: Хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
3: Давайте.
1: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
3: Юридически да, но...
1: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
3: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
1: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
3: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
1: И не нужно никаких заявлений.
3: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
1: Ну тогда суд.
3: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
1: Наверное, дорого.
3: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
1: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
2: И что же?
1: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
2: Согласен, развод – это тяжело.
1: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
3: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
1: Зато нет такого давления.
3: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
1: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
1: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
1: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
4: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
1: Это вопрос времени.
4: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
1: Но это специфика региона.
4: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
1: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
4: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
1: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
2: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
1: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
7: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, Я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, это в их интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
5: Важный сигнал.
8: Одна надежда на Пекин. Минск надеется на 500 миллиардов китайских инвестиций и резкий скачок экспорта. Что белорусского нужно Китаю? Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всестороннего стратегического партнерства двух стран. Что именно предполагает документ, объясняет юрист-международник Сергей Ротор.
9: Если коротко и простыми словами, то из него следуют планы и желания Лукашенко достичь экспорта в КНР на 4 миллиарда долларов, а также привлечь 500 миллионов китайских инвестиций. Также расписан и график появления совместных предприятий. Предписано сформировать резерв кадров из числа выпускников вузов с высоким уровнем знаний китайского языка для работы на китайском направлении. И смешного в планах Александра Григорьевича съемки видеороликов с участием китайских артистов и блогеров на объектах историко-культурного и природного наследия Беларуси.
8: Однако пока документ не имеет никакой юридической силы, говорит эксперт.
9: Это хотелки президента Лукашенко. На данном этапе там можно что угодно писать в таком случае. В Пекине об этом ни сном, ни духом. Нашему Министерству иностранных дел только поручено проработать с китайской стороной данный вопрос не позднее следующего года и только когда-то потом документально закрепить данную инициативу в соответствующей декларации.
8: При этом Китай уже давно не просто поставщик дешевых товаров для белорусов. В условиях санкционного давления только в прошлом году товарооборот между странами впервые превысил 8 миллиардов 800 миллионов долларов, рассказывает экономист Ольга Олейник.
10: Китайский рынок остается для Беларуси важным покупателем сельхозпродукции, калийных удобрений, древесины и других традиционных экспортных позиций. Поверьте, Пекин из нас, из россиян, выжимает по максимуму. Скидки для Си Цзиньпиня беспрецедентные на все. Но на примере той же Москвы видно, что данная зависимость позволяет ему диктовать любые правила и условия.
8: Эксперты напоминают, что в прошлом году Пекин после практически 10 лет совместной работы в одностороннем порядке исключил российских партнеров из проекта лайнера. Также по инициативе китайской стороны в воздухе завис проект газопровода «Сила Сибири-2», рассказывает политолог Сергей Жигалов.
11: «Сила Сибири-2» – это газопровод, который Кремль рассчитывает протянуть в Китай, чтобы хотя бы частично заменить «Газпрому» потерянный из-за санкций европейский рынок. Проект давно в подвешенном состоянии, а сейчас и вовсе под угрозой срыва. Пекин не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить счет за строительство, а это миллиарды. Мало того, Си Цзиньпин требует огромные скидки на российский газ. Мол, либо так, либо вообще никак.
8: И если Китай не считается даже с таким крупным партнером, как Россия, то какое будущее ждет Беларусь? По мнению экспертов, Пекин может разрывать соглашение в одностороннем порядке, навязывать свои условия и требовать максимальную выгоду. А недавняя встреча Си Цзиньпиня и Дональда Трампа и вовсе способна резко изменить внешнеполитический расклад, оставляя Беларусь и Россию без даже не самого надежного, но пока все-таки союзника. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
5: Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, на что следует обратить внимание в новой госпрограмме вооружения.
7: Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственно-оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в этих интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
13: Синий.
14: Нила.
13: Коричневый.
14: Бура.
13: Зеленый.
14: Сабз.
13: Оранжевый.
14: Наранджи.
13: Фиолетовый.
14: Джамуни.
13: Красный.
14: Сурх.
13: Белый.
14: Сафед.
13: Желтый.
14: Пила.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
8: Налог с подарков снова на повестке. Как и когда нужно будет платить? С таким вопросом мы обратились к юристу Юлии Кузиной. Она объяснила сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор.
15: Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026 чиновники ввели существенное изменение. Общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина от всех источников Беларуси, остальное из-за границы.
8: С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%.
15: Если же деньги одолжили близкие родственники, и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно, причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение. Оно касается тех, кого власти считают иждивенцами.
8: Если вы запутались и хотите разобраться, нужно ли платить налог в вашей ситуации, дайте ответ на три следующих вопроса.
15: Первое. От кого был получен подарок? Близкий родственник, друг, организация. Второе. Какой это был подарок? Сумма денег, недвижимость или автомобиль, к примеру. И третье, самое важное, примерная стоимость подарка. Держите в голове условные 12 тысяч. Если дороже, нужно платить.
8: Белорусы комментируют, что налоги, сборы и штрафы начинают распространяться буквально на все. Неубранный снег вокруг автомобилей, ловля рыбы с лишним крючком, даже ковры выбивать во дворе запретили. Мол, скоро заставят и за вдыхаемый воздух платить. Эксперты объясняют данную тенденцию проблемами в экономике. Бюджет трещит по швам, вот и чиновники пытаются его наполнить любыми доступными методами. Но помните, если у вас есть жалобы на необоснованные сборы и штрафы, качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Шалость, которая могла обернуться трагедией. 13-летний школьник из Пуховичского района вблизи железнодорожной станции Дричин положил на рельсы камни. Это вынудило машинистов поездов межрегиональных линий сообщением Минск-Гомель и Гомель-Минск экстренно затормозить. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. В милиции отметили, что подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому за проступок накажут его родителей. На них составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения или преступления. Взрослым грозит до 10 базовых величин или 450 рублей штрафа. Белорус зашел к начальнику и заработал уголовку. В милицию обратился 40-летний могилевчанин, который рассказал, что у него пропал кошелек, в котором было $900. По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего подчиненного заявителя, который пришел к руководителю по рабочему вопросу. Воспользовавшись тем, что остался один в кабинете, он похитил чужое имущество. Позже на украденные деньги парень купил себе новый смартфон, а портмоне выбросил. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбудили в отношении 33-летней многодетной матери из Бобруйска. По информации Министерства внутренних дел, женщина проработала на наркомаркет менее 2 недель. По данным МВД, у себя дома, а также в тайниках на территории города и района, она хранила килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Фигурантка является матерью 3 детей – 3, 12 и 13 лет. В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
16: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
5: Важный сигнал.
8: Рука чужой войны. Зачем Минобороны Беларуси проводит учения по отработке ядерного удара?
17: Мы начинаем учение частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
8: Об этом сообщила Минобороны Беларуси. В качестве цели учений ведомство назвало повышение уровня подготовки личного состава, проверку готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач, а также организацию боевого применения из внеплановых районов. Министерство иностранных дел Украины отреагировало моментально, назвало ядерное учение Беларуси и России большим риском для глобальной безопасности и призвало усилить санкции в отношении Минска и Москвы.
17: Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения двух стран являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи договора о нераспространении ядерного оружия, которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а не ядерным подписантам, принимать его. Эффективный ответ на российско-белорусское брецание оружием у границ НАТО должен включать резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которое сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европе.
8: Используя белорусские территории, Россия сознательно делает из союзного государства соучастника ядерного шантажа, считает военный аналитик Антон Сташевский.
18: Кремль легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. И все это не на своей территории, чужими руками. По сути, происходит принудительная милитаризация Беларуси, мнение о которой не спросили у белорусов. Москва использует Минск, в принципе, как всегда это делала.
8: В Минобороны Беларуси заявили, тренировка является плановым мероприятием, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
20: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Итак, сегодня мы разбираем довольно интересную стопку материалов про белорусские санатории. И картина, честно говоря, получается, ну, очень парадоксальная.
22: Да, с одной стороны у нас что? Официальные отчеты, там сплошные фанфары, рекорды, полная загрузка, иностранцы едут.
21: Просто образцово-показательная отрасль.
22: Да, абсолютно. А с другой стороны, мы кладем рядом прайс-листы этих же санаториев, аналитику и, самое главное, данные Белстата по зарплатам.
21: И вот тут и начинается самое интересное.
22: Конечно, сразу возникает вопрос, а для кого, собственно, все это процветание? Потому что это две разные истории. Первая – это как оздоровление превратили в такой блестящий экспортный продукт.
21: А вторая – могут ли сами белорусы этот продукт, ну, себе позволить?
22: Да.
21: Вот давайте как раз попробуем столкнуть эти два мира – официальные отчеты и, скажем так, суровую математику семейного бюджета. Посмотрим, как эти рекордные 1,5 миллиарда рублей выручки смотрятся на фоне зарплаты, ну, не знаю, школьного учителя.
22: Давайте.
23: Исторический ликбез. Белорусская система санаторно-курортного лечения никогда не была просто бизнесом. В генетическом коде нашей нации, пережившей Чернобыль и десятилетия тяжелого индустриального труда, право на глоток чистого соснового воздуха и стакан минеральной воды всегда стояло в одном ряду с правом на хлеб. Вспомните, как это строилось. Десятилетиями, начиная с послевоенных 40-х, лучшие уголки нашей земли, берега Нарочи, густые леса Гродненщины, озера Витебщины, осваивались не для элит, а для тех, кто восстанавливал эту страну из руин. Санатории возводились на взносы профсоюзов, на налоги наших отцов и дедов. Это был негласный общественный договор. Ты честно работаешь на заводе или в школе, а государство гарантирует тебе 2 недели тишины и лечения. Долгое время этот договор соблюдался. Существовал так называемый внутренний тариф – невидимый, но надежный щит. Для белоруса путевка всегда стоила дешевле, чем для гостя из-за рубежа. Это не была дискриминация иностранцев, это была привилегия хозяина на своей земле. Но в середине 20-х годов 21 века этот щит был демонстративно разбит. Сегодня, когда мы слышим из уст чиновников слова о единой ценовой политике для граждан союзного государства, мы должны понимать истинный смысл этой фразы. Это не про дружбу народов, это про экономическое выселение. Под лозунгом «равных прав» белорусская зарплата учителя или врача была брошена в лобовое столкновение с московским кошельком, и результат был предсказуем – нокаут в первом же раунде. Когда в 2025 году отрасль отрапортовала о рекордной выручке в 1,5 миллиарда рублей, это не стало поводом для народного праздника, потому что за каждым этим рублем стоит белорус, который зашел на сайт санатория, увидел цену в 135 рублей за сутки и тихо закрыл вкладку. Мы наблюдаем рождение новой реальности – санаторного апартеида. Наши здравницы стремительно превращаются в валютные цеха. Пока инвестиции в сотни миллионов рублей уходят на строительство VIP-хамамов и шведских столов для богатых туристов, обычная медицинская база, тот самый электрофорез и грязелечение становятся лишь декорацией к дорогому гостиничному сервису. Нарыч и Браславы больше не лечат нацию. Они экспортируют наши природные ресурсы тем, кто может за них заплатить по мировым ценам. А белорусам в этой схеме оставлена лишь одна роль – роль обслуги, которая меняет белье в номерах, где сама никогда не сможет уснуть.
22: Начнем тогда с красивой части, с официальной. Мы посмотрели данные Республиканского центра по оздоровлению, и цифры, ну, они правда впечатляют.
21: Какие там основные показатели?
22: Смотри, среднегодовая заполняемость санаториев почти 85%.
21: 85? Это же абсолютный рекорд. То есть койки вообще не пустуют, получается?
22: Практически. Даже в условном ноябре. Общая выручка больше 1,5 миллиардов рублей.
21: А рост какой по сравнению с прошлым годом?
22: Рост на 21% по сравнению с 2024. Это, ну, очень серьезный скачок для целой отрасли.
21: Но меня, если честно, в этих отчетах поразили даже не эти цифры, а экспорт. Там просто какие-то сумасшедшие показатели.
22: Совершенно верно. Экспорт – это и есть главный двигатель всего этого роста. В 2025 году в белорусские здравницы приехало 260 тысяч иностранцев.
21: 260 тысяч?
22: Да, из 80 стран. Годом ранее было 68. То есть и количество растет, и география расширяется. И все это принесло в страну 175 миллионов долларов.
21: Подожди, давай вот тут зафиксируем. Рост экспортной выручки 40%.
22: Да, 40.
21: 40. То есть общий рост выручки по отрасли 21%? Получается, что весь этот успех, он держится в первую очередь на внешнем спросе.
22: Именно так. Анализ цифр это прямо показывает. Внутренний спрос, он или стагнирует, или растет очень медленно. А весь прорыв – это иностранные туристы. Ну, в основном, конечно, из России.
21: И это, я так понимаю, создает колоссальный ажиотаж.
22: Еще какое! В источниках так и пишут, что популярные санатории бронируются за полгода, а то и за 9 месяцев. Уже в начале февраля, например, было нереально найти что-то на лето 2026-го.
21: Да ладно?
22: Да. А весна была забронирована больше, чем на 60%. Система просто работает на абсолютном пределе. Она уже, ну, трещит по швам.
21: Хорошо, но ведь такой спрос... Это же палка о двух концах. Он же должен был ударить по ценам. Неизбежно.
22: И ударил. Судя по материалам, именно это и происходит.
21: Ты про планы по введению единых цен для белорусов и россиян?
22: Именно. Это ключевой момент, который меняет вообще всю экономику отдыха для самих белорусов. Исторически ведь как было? Для своих граждан всегда был так называемый домашний тариф.
21: Ну да, скидка своего рода.
22: Да, он был в среднем на 7-15% ниже, чем для иностранцев, включая россиян. Такая негласная социальная поддержка.
21: А теперь ее убирают. Я читал интервью директора этого центра, Болбатовского. Он прямо говорит, что в течение этого года цены сравняют. Но что это значит на практике? Это же не для россиян цены понизят.
22: Ну, конечно, нет. Это для белорусов их поднимут до уровня экспортных. Мы посмотрели конкретные примеры, которые приводят в обзорах. Санаторий «Юность». Разница была 15,1%.
21: 15%?
22: Белая Русь – 15,6%. Приозерный – 13,1. То есть для белоруса путевка в один момент просто дорожает на эти 13-15%.
21: И все это под вывеской создания равных условий. А по факту простое повышение цен для своих до уровня, который готов платить более состоятельный турист из-за рубежа.
22: Да, рыночная логика победила. И есть спрос, поднимаем цену.
21: Но ведь большинство этих санаториев государственные. В материалах как-то объясняется, почему они должны отказываться от социальной функции в пользу коммерции.
22: Аргументация простая. Экономическая целесообразность, интеграционные процессы. Но нигде в официальных документах нет анализа, а как это скажется на доступности для самих белорусов. Этот вопрос просто, так сказать, выносится за скобки.
21: И вот тут мы подходим к самому интересному. К математике.
22: Да. Вот тут давайте считать.
21: Беру калькулятор.
22: Итак, берем официальные данные из источников. Средняя стоимость одного места в стандартном двухместном номере весной 2026 года где-то 135 рублей в сутки.
21: 135 рублей – это с питанием и процедурами?
22: Да, с питанием и базовым набором процедур. Самый минимум. И вот мы хотим отправить на оздоровление семью. Два человека. Минимальный курс, который рекомендуют врачи – 12 дней.
21: Так, давай по шагам. 135 рублей в сутки на одного. Умножаем на 12 дней. Получается 1620 рублей на одного.
22: Верно. А в семье у нас двое.
21: Значит, 1620 умножаем на 2. Итого 3240 рублей.
22: 3240. И я хочу подчеркнуть, это самый-самый базовый вариант. Стандартный номер, без каких-то там платных процедур, без дороги, без сувениров. Просто вот приехать, жить, питаться и лечиться по минимуму.
21: 3240 рублей. Сумма, прямо скажем, внушительная. А теперь давай положим рядом другую цифру. Из отчетов Белстата за ноябрь 2025-го. Медианная зарплата по стране.
22: Да, именно медианная, а не средняя. Та, которую получает половина работников или меньше. Она гораздо лучше отражает реальность.
21: Так вот, она составила 2081 рубль. И это грязными, до вычета налогов.
22: А теперь давай копнем еще глубже, в конкретные отрасли. Образование. Медианная зарплата 1543 рубля.
21: Учитель, да.
22: Здравоохранение, то есть врачи и медсестры, которым это оздоровление, казалось бы, нужнее всего, 1785 рублей. И вот тут картина становится абсолютно ясной.
21: То есть давай представим семью, где, например, оба учителя. Их общий месячный доход грязными – это чуть больше 3000. Чистыми – еще меньше.
22: Да.
21: Получается, чтобы оплатить одну вот эту 12-дневную путевку, им нужно отдать практически всю свою зарплату за месяц. И даже чуть больше.
22: Аналитики в одном из материалов приходят к выводу, который легко проверить. Для такой семьи стоимость поездки равна их совокупному доходу почти за 1,5-2 месяца.
21: Это если они эти 2 месяца не будут есть, платить за квартиру, покупать одежду.
22: Совершенно верно. Просто будут копить каждый заработанный рубль. Ну, математика тут просто не сходится. О какой вообще доступности мы говорим?
21: И ведь проблема не только в деньгах, как я понимаю. В источниках же пишут, что даже если у тебя есть эти деньги, потратить их – это целый квест. Мест просто нет.
22: Механизм очень простой. Основную массу путевок бронируют заранее, за полгода, за год. Кто это делает?
21: Иностранцы?
22: Конечно. Иностранные туристы. У них, во-первых, выше платежеспособность, а во-вторых, что не менее важно, у них есть привычка и возможность планировать отпуск сильно заранее. В некоторых популярных санаториях доля россиян доходит до 75%.
21: И вот представь себе обычного белорусского работника. Он получает график отпусков, ну, в лучшем случае, за месяц-два.
22: Да.
21: Он заходит на сайт санатория, а там все, все забронировано до следующей зимы. И что ему остается? Люксы, которые никто не взял, либо какие-то неудобные даты в глубоком межсезонье.
22: Именно. Он просто не успевает вклиниться в этот поток ранних бронирований. Он оказывается, ну, чужим на этом празднике жизни.
21: Получается парадокс. Санатории, построенные еще в советское время для всех граждан, де-факто перестают быть для них доступными.
22: Они просто переориентируются на внешний, более прибыльный рынок.
21: Но подожди, тут же есть сильный контраргумент, который приводят официальные источники. Льготы. Ведь по статистике почти половина всех, кто прошел оздоровление, это 799 тысяч человек.
22: Из 1,5 миллионов, да.
21: Они получили путевки по льготным ценам за счет государства, фонда соцзащиты. Это же огромная цифра. Кажется, что система поддержки работает.
22: На первый взгляд, да. Но вот тут, как всегда, дьявол в деталях. И аналитические материалы эти детали вскрывают.
21: Выясняется, что это не совсем те, о ком мы думаем.
22: Именно. Выясняется, что подавляющее большинство из них – это дети. И формат их оздоровления – это, как правило, не полноценная путевка в санатории с родителями, а дневные лагеря при школах.
21: То есть это когда ребенок ходит летом в свою же школу, его там кормят обедом и чем-то занимают. Ну, это, безусловно, важная мера поддержки, но это же не имеет ничего общего с санаторно-курортным лечением для взрослого.
22: Совершенно верно, происходит просто подмена понятий. В одну красивую цифру оздоровленных включают и человека, который получил полноценное лечение в Приозерном, и школьника из городского лагеря. В итоге реальная картина доступности именно санаториев для взрослых сильно искажается.
21: И получается, мы видим то, что в источниках называют серой зоной. Обычный работающий человек, который платит взносы в фонд соцзащиты, оказывается в ловушке.
22: Да, в самой невыгодной позиции.
0: Но он еще и не настолько богат, чтобы на равных конкурировать за коммерческую путевку с иностранцем.
22: Он финансирует эту систему своими налогами, но воспользоваться ее плодами в полной мере не может. Право на оздоровление, которое раньше было социальной гарантией, для него превращается в лотерею. Повезет, не повезет урвать какую-нибудь горящую путевку в межсезонье.
0: Итак, давай попробуем свести все это воедино. Картина, конечно, сложная. С одной стороны, нельзя отрицать очевидного. Белорусские санатории – это успешная бизнес-модель. Точка роста, источник валюты, международный спрос.
22: С точки зрения бизнеса, безусловный успех, да.
0: Но с другой стороны?
22: С другой стороны, аналитики, чьи материалы мы смотрели, задают фундаментальный вопрос. А какова цель этой системы? И они утверждают, что эта модель построена на смене парадигмы с внутреннего социального блага на внешний коммерческий продукт. Из права на доступное оздоровление для многих граждан из базовой потребности превращается в предмет роскоши, доступный, увы, немногим.
21: И вот финальная мысль, которую хотелось бы, наверное, оставить для размышления. В источниках есть цифра. В 2025 году в модернизацию санаториев вложили 251 миллион рублей.
22: Да, большие деньги.
21: Ремонтируют номера, закупают новое оборудование, улучшают сервис. Все это, чтобы соответствовать запросам более требовательной аудитории, в том числе иностранной.
22: Логично.
21: И вот вопрос. По мере того, как эта модернизация, ориентированная на платежеспособный внешний спрос, будет продолжаться, не станет ли разрыв между ценой и качеством этого сервиса и финансовыми возможностями среднего белоруса еще больше? И не превратятся ли национальные здравницы окончательно в такие, знаете, анклавы для медицинского туризма, куда местным жителям дорога будет открыта в основном в качестве обслуживающего персонала?
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным Социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороть нехватку сотрудников, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
4: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
3: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Маслова. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
1: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работает менеджер и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось, сейчас докатилось более плотно.
3: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40%, или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
9: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали, естественно, они здесь не трудоустраиваются. Mm-hmm. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения, там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
3: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал.
7: 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок.

0: тщательно, а был подорван на месте крушения. Официальных заявлений об инциденте власти не давали, говорит военный инженер Анатолий Ходьковец.
1: Несмотря на то, что сам командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО заявлял, что залеты беспилотников в Беларусь фиксируются практически ежедневно. Информация о падении беспилотников тщательно скрывается, а очевидцев таких происшествий запугивают уголовной ответственностью за распространение какой-либо информации. Почему? Потому что в большинстве случаев сбиваются с курса и падают на территории нашей страны именно российские дроны, следующие по нашему воздушному коридору на Украину. Но так называемого «старшего брата» и практически единственного экономического партнера выставлять в нелицеприятном свете негоже, ведь могут снова забанить импорт или кредит не дать.
0: Военный эксперт отметил, что отсутствие официальных заявлений о падении беспилотника не значит, что инцидента не было. Ранее даже президент делился информацией, о которой экстренные службы не давали никаких комментариев. Уточню, Ходьковец имеет в виду заявление Александра Лукашенко об упавшем в марте на территории Беларуси БПЛА, в результате чего пострадала женщина.
2: Что делают в театре, когда нет пьесы?
3: Ничего не делают.
2: Неправильно. Актеры сами пишут пьесы.
0: Напомню, на днях Владимир Зеленский написал обращение, в котором предостерег Минск от присоединения к новым российским агрессивным операциям. В частности, от предоставления армии России территории Беларуси для наступления на юг и на север Украины, либо по Черниговско-Киевскому направлению. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова подстрекательством и искусственным нагнетанием напряженности. Экономист Ярослав Романчук придерживается другого мнения.
4: Лучше пусть будет одно, второе, каждый день, там, каждую неделю предупреждение для того, чтобы белорусы понимали, кто является виновником их бед в случае чего. Да? Когда с твоей территории заходят войска, когда с твоей территории осуществляется поддержка нацистских преступных действий в отношении соседней Украины, когда твои нефтяные заводы и так далее работают на обеспечение врага топливом, когда твои комплектующие и схематоз позволяют России делать оружие. То, что украинцы еще не сделали ничего для того, чтобы нейтрализовать вот эту поддержку, является, на мой взгляд, как раз поддержкой и пониманием того, что белорусы и белорусский режим — это две разные как бы субстанции, два разных субъекта.
0: Украина понимает, что с населением Беларуси не обсуждают переход экономики страны на военные рельсы и перепрофилирование местных предприятий на работу по обеспечению ВПК. Не ставят людей в известность. Именно поэтому еще ни один украинский дрон не прилетел по белорусским НПЗ или промышленным предприятиям, резюмирует Романчук. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Кредиты не для всех. Белорусам начали отказывать в займах. Беларусьбанки объяснили, что на это влияет. Белорусам могут отказать в кредитовании даже при наличии постоянной официальной работы и стабильном доходе. История Виктории из Гродно, которой Беларусьбанк отказал в оформлении льготного кредита на отечественные товары, разлетелась в соцсетях, как горячие пирожки.
6: Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы.
0: Напомню, Виктория обратилась в Беларусьбанк за льготным кредитом, чтобы купить диван. Однако финансовое учреждение отказало белорусски, аргументировав свое решение тем, что она не платежеспособна. А именно, стабильного официального дохода девушки в 1700 рублей недостаточно для получения займа. Неприятно, конечно, но не смертельно, подытожила ситуацию Виктория в личных соцсетях.
7: Мы с парнем очень долго смеялись с этого абсурда. Да, у меня есть обязательные платежи на сумму 470 рублей. Ну так остается еще 1230 рублей. Если брать платеж по дивану на 3 года под 4%, то выходит 75 рублей. И у

0: остается еще больше писечи на руках. Но мне на полном серьезе сказали, что я, так сказать, нищая и кредит не потяну. Что ж, ну купили диван за наличку. Просто не хотела неприкосновенный запас тратить. А то мало ли что, думала по чуть-чуть выплачивать, а параллельно еще откладывать какую-то сумму. Но выходит, что кредиты тоже, даже небольшие, не каждому белорусу положены.
1: После того, как история Виктории завирусилась в соцсетях, а в комментариях под постом разгорелись жаркие обсуждения, посыпались жалобы от других пользователей на то, что им также отказали в кредитовании, Беларусьбанк на личной странице опубликовал ответ для всех.
2: Напомним, прежде чем одобрить кредит, банк оценивает, сможете ли вы вовремя выплачивать кредит без серьезной нагрузки на бюджет. Что обычно проверяют? Уровень дохода, стабильность зарплаты, вашу кредитную историю, есть ли другие кредиты, рассрочки или займы, и сколько денег остается после ваших обязательных платежей. Для кредитов на потребительские нужды рассчитывается показатель долговой нагрузки. Это соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу человека. По правилам, показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%. Рассмотрим условный пример с доходом в 2000 белорусских рублей. Для того, чтобы вам одобрили очередной кредит, сумма ежемесячных платежей по всем кредитам не должна превышать 800 белорусских рублей. Поэтому, даже если у вас стабильный доход, банк все равно может отказать вам в кредите.
1: Ролик Беларусьбанка не только не успокоил белорусов, но и спровоцировал новую волну негатива. В комментариях пользователи отмечали, цитирую: «Боже, какое мерзкое видео, с каким презрением и насмешкой представительница банка объясняет, что, мол, вам, нищебродам, зарплатой 2 и меньше 1000, кредит не по карману». И вот оно, официальное лицо госструктур, хихидство и насмешка по отношению к простым людям. Мнение Дмитрия из Могилева набрало наибольшее количество лайков.
3: Мне вот интересно, как выживает-то большинство нищих белорусов? Ведь далеко не все у нас и 1000 рублей получают. И зачем тогда льготные кредиты на отечественные товары, если их не дают? Зачем вообще тогда кредиты? И для кого они? Беларусьбанк, объясните еще раз, подробнее эти моменты. И, пожалуйста, без ехидных улыбочек. Потому что вот прям смотреть противно. Если человек приходит за кредитом, это как бы говорит о том, что у него или недостаточно личных средств на покупку чего-то, или он не хочет отдавать за раз большую сумму, так? Ну или человек оказался в непростом жизненном положении и обратился за поддержкой к государству, которое же ее как бы дает, но по факту не дает. Не одобрить кредит в 2500 на 3 года при доходе в 1700 рублей – вы серьезно? Я бы понял, если бы у вас люди пару миллионов просили.
1: Белорусы также отметили, что если кредит на покупку отечественных товаров не дают, то за наличку лучше купить европейское, пусть и чуть дороже. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Давайте обсуждать вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы.
6: Основной акцент предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Сколько яблок и мяса заработали белорусы? Белстат подсчитал покупательскую способность людей в популярных продуктах.
7: Вот интересно, где выращиваются эти кабачки, которые стоят 16,99? Так я за курицу больше 2 килограмма дала 13 рублей. Так что лучше, купить курицу для семьи или килограмм кабачков?
1: Чтобы ответить на вопрос, интересующий жительницу Светлогорска, и разобраться, что не так с ценами в магазинах, предлагаю знакомиться со свежей аналитикой Белстата. Статистический комитет проанализировал покупательную способность белорусов, взяв за основу количество приобретаемых необходимых продуктов питания, рассказывает экономист Алиса Мельник.
8: По данным Белстата, доходы на душу населения уменьшились, упали в перерасчете на главный национальный продукт – картофель. Так, в 2024 году денег у белорусов хватало, чтобы покупать 906 килограммов картофеля в месяц. В 2025 мы могли позволить уже только 864 килограмма. Также обстоят дела с яблоками. В прошлом году среднестатистический белорус мог купить в месяц 323 килограмма яблок, тогда как в 2024 – 342. Кроме этого, упали доходы белорусов в перерасчете на возможность покупать рыбу, в том числе замороженную, фрукты и овощи из так называемого борщевого набора.
1: Отчаиваться не стоит. Из данных Белстата следует, что в перерасчете на некоторые продукты доходы белорусов все же выросли. И больше всего в макаронах и моркови. В 2025 году плюс 68 и 152 килограмма соответственно, в сравнении с 2024. Кроме этого, население могло позволить себе покупать на 8 килограммов больше свинины и на 15 килограммов мяса птицы, а также на 500 штук больше яиц. Несмотря на показатели со знаком «плюс», белорусы все еще находятся в режиме жесткой экономии, отмечает экономист Алиса Мельник.
8: Если верить Белстату, то средние доходы в расчете на душу населения в Беларуси в 2025 году выросли и составили 1600 рублей в месяц. Годом ранее показатель был 1400 рублей. Вместе с тем, статистический комитет приводил данные, что в феврале 2026-го белорусы в среднем тратили 28 рублей в день, тогда как в феврале 2025-го этот показатель превышал 31 рубль. Выручка в ресторанах и кафе тоже упала на 3,5%.
1: Белорусы отмечают, что основная часть дохода у них уходит на оплату коммуналки и покупку основных продуктов. Денег на театры, рестораны и кино нет, но стаканчик другой кофе из заведения иногда позволить себе можно. Оставшиеся средства приходится растягивать до следующей зарплаты, а в непредвиденных ситуациях некоторые обращаются в банк за кредитом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
9: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
11: В таком шоке я...
10: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурирует без малого два десятка областей.
12: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
13: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
10: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
14: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
15: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я.
10: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
16: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
10: Военный эксперт Ян Матреев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
17: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
10: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Почему мировая пресса ополчилась против Лукашенко? Доля негативных оценок президента Беларуси перевалила за 70%. Спойлер, не обошлось без Москвы. Беларусь в лице президента неумолимо теряет имидж на мировой арене. По результатам 5-летнего международного исследования, доля негативных оценок Александра Лукашенко в зарубежных средствах массовой информации серьезно возросла и перешагнула отметку в 72%. Это не субъективная оценка образа страны иностранными СМИ, а ретрансляция внимания к внутренним и внешним событиям, считает политический аналитик Андрей Придонный.
18: Зарубежные СМИ просто собирают и анализируют общественное мнение, отношение к Беларуси. В докладе международных исследователей приведена аналитика изменения образа Беларуси, отношения к ней и, в частности, к Лукашенко, начиная с 2020 года. К сожалению, в зарубежных СМИ наша страна редко упоминается вне контекста кризисов и политики. В 2025-м основным фактором, определяющим отношение мирового сообщества к Беларуси, остается ее роль в войне на Украине и благосклонность к политике России с фокусом на вопросах безопасности и геополитики. Исходя из данных исследования, образ Лукашенко в мировых СМИ имеет негативный характер. Так, доля негативных оценок составляет 72%, нейтральных 28%, а позитивных 0,6%, то есть практически нет.
1: Данные статистики позволяют сделать вывод, что мировое сообщество воспринимает президента Беларуси как проблемного, критически оцениваемого актора. Это доминирующая устойчивая интерпретация, отмечает Придонный. По словам эксперта, из-за того, что Россия использует белорусские территории для агрессии против Украины и для провокации Польши, Литвы, Латвии и других стран, основные промышленные предприятия Беларуси работают на обеспечение российского ВПК, медийный образ республики тесно вплетен в негативные нарративы.
18: Беларусь фигурирует как союзник России, источник угрозы, пространство репрессий и так далее. Личность Лукашенко, его заявления, решения, в особенности связанные с различными содействиями поддержкой России, настолько вышло на первый план, что из мирового медийного пространства просто выпала значительная часть внутренних процессов в Беларуси, социальных групп, противоречий. Еще одним фактором, формирующий негативную оценку Лукашенко, является обсуждение политических заключенных и репрессий внутри страны.
1: Одна из немногих сфер, благодаря которым Беларусь регулярно фигурирует в международных СМИ вне контекста политики и кризисов – спорт, говорит Придонный. Однако миру уже настолько сложно воспринимать страну как самостоятельную, без привязки к России и ее политике, что даже в спортивных сюжетах обсуждение часто сводится к вопросам санкций, нейтрального статуса и допуска белорусских спортсменов к международным соревнованиям, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
19: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
20: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
0: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского МГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
20: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
0: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
20: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
0: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
21: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
21: Лето.
22: Мосаме гарма.
21: Весна.
22: Бахар.
21: Осень.
22: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
23: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
24: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
23: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
24: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
23: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
24: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
23: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
2: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
23: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
2: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам, ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Новости союзного государства. СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021-м она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирование национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
0: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
7: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
0: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
8: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
9: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
11: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
12: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
0: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
2: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам. Ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
22: Дас.
4: 20.
22: Бис.
4: 30.
22: Тис.
4: 40.
22: Чалис.
4: 50.
22: Пачас.
4: 60.
22: Сат.
4: 70.
22: Саттар.
4: 80.
22: Асси.
4: 90.
22: Навве.
4: 100.
22: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Привет!
13: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
14: Ага, живописная картина.
13: И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
14: Учения идут, все стандартно.
13: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
14: Ого! Тот самый из Чернобыля.
13: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
14: Слушай, это очень сильный образ, и он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
13: Беспрецедентное скопление техники.
14: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
13: То есть?
14: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
13: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
14: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
13: И это создает такое гравитационное поле.
14: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
13: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
14: Если маневры перерастают в реальное наступление...
13: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
14: Угу.
13: Слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
14: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
13: Поставки западного оружия?
14: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
13: Статус территории меняется?
14: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
13: И это ведь не просто галочка в международных документах.
14: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
15: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
14: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
15: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
14: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
15: В кранах пропадает вода.
14: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
15: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
14: Начнется тотальная паника.
15: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
14: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
15: Это моментальная смерть региональной экономики.
14: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
15: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
14: Угу.
15: Этот двигатель глохнет.
14: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
15: Армия забирает все необходимое.
14: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
13: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
14: А вывести его не может.
13: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
14: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
13: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
14: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
13: Банкоматы пустеют за часы.
14: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
13: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
14: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
13: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
14: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
13: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
14: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
13: Начинаются проблемы с санитарией,
14: потому что пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
13: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
14: Именно.
13: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
14: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
13: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
14: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
13: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
14: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
13: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
14: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
13: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
14: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
13: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
14: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
13: Вводится строжайшая цензура.
14: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
13: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
14: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
13: Социальные связи разрушаются.
14: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
13: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
14: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
13: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
14: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
13: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
14: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
13: Например?
14: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
13: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
14: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
13: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
14: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
13: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
14: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
13: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
14: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
13: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
14: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
13: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
14: Но это не так.
13: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
14: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
13: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
14: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
13: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
14: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
13: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
14: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
13: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
14: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
13: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
14: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
13: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
14: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
13: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
14: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
13: Дожди смывают все это в реки.
14: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
13: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
14: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
13: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
14: Угу.
13: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
14: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
13: Ты про международную репутацию?
14: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
13: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
14: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
13: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
10: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
23: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
10: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы, Витебской.
23: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признают,

0: курсы. Мы едим капусту.
1: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
3: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
1: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
3: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
1: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
3: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
1: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
4: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
1: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
6: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
5: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимировской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта.

0: контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
1: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы. А семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
0: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
2: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
0: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм пообещал помолиться за главу государства Александра Лукашенко после того, как первый сделал ему замечание.
5: Thank you, Mr. President. It's an honor to be with you today.
6: Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание у Господа Бога. Господь любит нас, и Он ведь послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. И в данном случае, неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны, и мы здесь согласны с этими подходами.
5: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте про мои грехи. Tomorrow night.
6: Ну, завтра вечером, если...
5: The Bible, which is God's word,
6: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера.
5: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете. Tomorrow night.
6: Завтра исправлюсь.
5: We'll have over 10,000 people.
6: Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
5: Yes.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
8: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычит дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русіфікацыі, каб рускія разумелі, куды ехаць.
7: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русский язык.
9: Прийшов той момент, коли потрібно на межі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Беларусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Беларусь зброю і боєприпаси. Гэты росіяне-провокатори, поганящие беларусов і беларускую мову. Куди глядять КГБ і правоохоўные органи Беларусі? Пора захищати Беларусь, беларускасть, беларусов і родную національну, державну беларускую мову і культуру. Бо хутка беларусы зникнуть як нація. І зникне Беларусь, став губернией Москвы.
10: Но это на самом деле зашквар. Даже в Казани надписи на табло как минимум дублируются на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
11: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ. Ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии. Поэтому все логично.
7: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодага.
12: 15.
13: Пандрага.
12: 16.
13: Солага.
12: 17.
13: Сатрага.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Унис.
12: 20.
13: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков о начале работы в Харбине Китайско-Белорусского международного промышленного центра инновационного сотрудничества.
14: Открытие центра – это логическое продолжение реализации инициативы двух лидеров – президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина по объявлению 2026-2027 годов годами промышленной кооперации. Прочный мостик взаимоотношений и коммуникаций между нашими предприятиями. И основная его задача состоит в том, чтобы не только продвигать и сопровождать те проекты, которые мы сейчас уже наметили, но и развивать торговлю. Кроме этого, сопровождать на всех этапах развития проекта.
3: Новости регионов на радиосигнал.
7: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. В Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
15: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
16: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот. Вот такие нам оставили. Огромные.
15: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
17: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
15: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
18: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
15: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула, а столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
19: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
0: Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
20: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
21: Мы не ждали, конечно, мы войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
22: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
23: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
0: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
24: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
0: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
2: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
0: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
25: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
0: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
5: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
3: Важный сигнал.
15: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
1: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 10 ноября 1960 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем убедительно заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, только указывали, что подпись ставить и вписывалась. Я не считавший контракт писал.
15: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
1: В Смоленске в военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому. Я в Воронеже подходил. В Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы. И поэтому я присягу принял раз. И я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь, так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
15: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
1: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры, снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. И аэропорт. Какой-то подпись. подписал, не считавши. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть меня домой.
15: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
5: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди – трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
19: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
0: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
20: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
21: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, что это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
22: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть как бы все на самом деле очень серьезно.
23: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить будет. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
0: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
24: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
0: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотня модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
2: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
0: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
25: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
0: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
6: 12.
8: Бара.
6: 13.
8: Тера.
6: 14.
8: Чодаха.
6: 15.
8: Пандраха.
6: 16.
8: Солаха.
6: 17.
8: Сатраха.
6: 18.
8: Атара.
6: 19.
8: Унис.
6: 20.
8: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
10: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
9: Ага. Индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
7: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
9: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
7: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
9: Угу.
7: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
9: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
7: Ну, допустим.
9: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность – это как бы, ну, единственный частный индикатор.
7: Ага.
9: И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента – с картофеля.
7: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
9: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
7: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
9: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
7: Ну, пюре, супы, да, понятно.
9: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из трех человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
7: А-а-а. То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
9: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
7: Ну да.
9: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
7: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержены рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
9: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
7: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
9: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
7: Ага.
9: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
7: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
9: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
7: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
9: Да.
7: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
9: Ой, да.
7: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
9: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
7: Давай.
9: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла, а государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
7: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
9: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
7: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
9: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
7: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
9: Угу.
7: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
9: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
7: Минус 19 килограммов яблок.
9: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
7: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
9: В смысле?
7: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, ну пусть везут.
9: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
7: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
9: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
7: Ну да, это серьезные вложения.
9: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
7: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
9: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
7: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
9: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
7: Ну да.
9: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
10: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
9: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
10: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
9: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
10: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
9: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
10: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
9: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
10: Давай, допустим, тонна ментая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
9: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
10: Угу.
9: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги,
10: которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
9: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
10: Жесть.
9: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
10: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в два раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
9: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
10: Так, интересно.
9: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
10: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
9: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
10: А, классическая проблема средних величин.
9: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
10: Ну да, звучит так себе, конечно.
9: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
10: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
9: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько обществу вообще остается ресурсов?
10: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
9: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
10: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
9: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
10: До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
4: Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
11: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
3: Важный сигнал.
12: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
13: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
12: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы – объясняет метеоролог.
13: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лозовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
12: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь, белорусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
1: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
14: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, а я считаюсь его духовным советником, и очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время, и, безусловно, я донесу

0: нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
2: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
1: Ну да.
2: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдрига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
3: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
2: Ой, ну какого диктата?
3: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
2: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
3: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
2: Ага.
3: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
2: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
3: Разве?
2: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
3: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
2: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
3: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
2: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
3: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
2: Угу.
3: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
2: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
3: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
2: Допустим.
3: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
2: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
3: В чем же здесь больше дурак?
2: В том, что люди покупают крипту не потому, что они хотят ее купить, а потому, что они хотят ее обменять. Но

0: она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
1: Ну, подожди.
0: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
1: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами Fiat. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
0: Угу.
1: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
0: И каким же образом мы просто живем?
1: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
0: Но это стимулирует экономику.
1: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
0: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
1: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
0: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
1: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
0: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
1: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
0: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционный аспирай. Мы проходили это во время Великой депрессии.
1: Ну это крайности.
0: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
1: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
0: Амазон хотя бы продавал книги.
1: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
0: Стейблкоины.
1: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
0: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
1: Я с этим категорически не согласен.
0: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
1: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
0: О, да, любимая тема политиков.
1: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
0: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
1: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
0: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
1: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
0: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
1: Ну, это экстремальный сценарий развития.
0: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
1: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
0: Защите прав через спекулятивный токен.
1: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
0: Опять романтика пошла.
1: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
0: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
1: Это плата за самосуверенитет.
0: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программы вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
1: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
0: А проблема криминала?
1: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
0: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
1: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
0: И что это изменило фундаментально?
1: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
0: Она обслуживает реальный сектор экономики.
1: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
0: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
1: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
0: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
1: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
0: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
1: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
0: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
1: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
4: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромную вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
2: Важный сигнал.
5: Военная мясорубка. Беларусь рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
6: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1980 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину в Беларусь. Как меня куратор обманным путем детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить и вписывать. Я не считал, что контракт писал.
5: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
6: В Смоленской военкомате я, когда он получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали и сказали, но по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу меня пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу приняла Россия. Убежище я не принимал, не просил временное на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
5: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
6: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. У меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь, Музыков Александр Александрович. Аэропорт какой-то подписал, не считавший. Командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
5: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
4: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
7: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
5: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
7: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
5: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
8: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
9: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
10: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
11: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
5: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
12: Жительница Сморгонского района во время ссоры ударила супруга и попала под суд. Супруги поссорились в ходе семейного застолья. Тогда пьяная женщина схватила металлическую кочергу и нанесла мужчине один удар по голове. Экспертиза показала кратковременное расстройство здоровья у потерпевшего. Дело дошло до суда. Такой формат был выбран в рамках республиканской профакции «Дом без насилия», направленной на предупреждение бытовых преступлений, отметили в местной прокуратуре. Ранее несудимую женщину признали виновной в умышленном причинении легкого телесного повреждения. Ее приговорили к 2250 рублям штрафа. В Пуховичском районе мужчина самостоятельно дописал количество препарата в рецепте. В милицию обратился заведующий райаптекой. Он сообщил, что один из посетителей пытался приобрести лекарственные средства по рецепту, который вызвал у фармацевта сомнения, так как было выписано количество доз препарата пиралгин, превышающее обычное назначение, указанное в инструкции. Данное лекарственное средство относится к категории отпускаемых исключительно по рецепту врача. Прибывшие правоохранители изъяли документы и направили в управление Госкомитета судебных экспертиз. По результатам исследования установлено, что в предоставленный рецепт внесены технические изменения путем дописки, наименование необходимого лекарства и его количество. Также была произведена обводка штрихов записей. По данному факту проводится проверка. В Столинском районе мужчина отравился, выпив неизвестную жидкость. 58-летний мужчина помогал по хозяйству на участке столинскому фермеру. Целый день он убирал территорию, к вечеру работодатель заметил, что работник сидит рядом с рассадником с опущенной головой. Фермер подошел к нему и поинтересовался, что случилось. Мужчина пояснил, что выпил из бутылки прозрачную жидкость, думая, что это березовый сок. После этого короткого разговора работник потерял сознание. Фермер доставил его в больницу, однако медики констатировали смерть. Эксперты установили, что мужчина умер от острого отравления изодеканолом – веществом, широко применяемым в сельском хозяйстве в качестве вспомогательного компонента в составе пестицидов и удобрений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
13: Ну, по большому счету, та логика, к которой мы подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач — это немножко шире, это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
2: Важный сигнал.
5: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
14: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
5: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
14: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
5: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
14: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
5: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
15: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
5: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о Беларуси и о президенте Александре Лукашенко.
16: Ну, знаете, я надеюсь, что он сможет приехать в Беларусь. Ему бы понравилась эта страна. Я бы хотел, чтобы он увидел ее. Я бы хотел. Знаете, это прекрасная страна. Я проехал по пути из Вильнюса через всю вашу страну. Красивые поля — это просто чудесная страна. А въезжая в Минск, я был удивлен тем, насколько чист этот город, насколько он современен, дружелюбием людей. Это произвело большое впечатление, а потом узнал, насколько здесь безопасно в городе. Знаете, там, где я живу, некоторые люди всегда носят с собой оружие, куда бы они ни пошли, потому что они боятся. Но здесь такой проблемы нет. Поэтому я думаю, что президент Лукашенко проделал невероятную работу по управлению этой страной. Знаете, люди всегда жалуются, люди всегда ворчат. У нас в Соединенных Штатах полно людей, которые жалуются на президента Трампа или на своих политических лидеров. Так что каждый политический лидер проходит через это, но нужно смотреть на результаты. Ваш город был полностью разрушен немцами во время Второй мировой войны. Разрушен. И вы просто посмотрите, какой рост показал Минск за время правления президента Лукашенко. Знаете, здесь достигнут просто удивительный прогресс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
19: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
18: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
19: Да, цифры звучат пугающе.
18: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
19: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
18: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
19: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
18: ПДН – это 40%, верно?
19: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
18: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
19: Давай.
18: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
19: Ровно 800, да.
18: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
19: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
18: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
19: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
18: А, это та самая автоматизированная база.
19: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
18: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
19: Так.
18: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
19: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы, извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
18: Жесть.
19: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
18: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
19: О, да, звонок другу.
18: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает, ну как там сотрудник? А бухгалтер, да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
19: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
18: А что тогда работает?
19: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
18: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
19: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
18: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
19: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
18: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
19: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
18: Какая?
19: Запретить людям покупать квартиры?
18: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
19: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
18: То есть они пытаются сбить цены?
19: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
18: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
19: Да, классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
18: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
19: О да, это прям маркер эпохи.
18: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
19: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
18: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
19: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
18: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
19: 8000 чистыми на руки. Да.
18: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
19: Абсолютно элитарный клуб.
18: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
19: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
18: Но, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
19: Давай. Там цифры астрономические.
18: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
19: Это примерно 120 тысяч долларов.
18: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
19: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
18: На эти деньги можно целый автопарк купить.
19: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
18: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
19: Верно.
18: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
19: Забастовка покупателей.
18: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
19: Это феномен, да.
18: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
19: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
18: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
19: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
18: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
19: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. как бетонные банковские ячейки.
18: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
19: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
18: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
19: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
18: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
19: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
18: Да-да, с кэшем.
19: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
18: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
19: Искать альтернативы.
18: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
19: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
18: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
19: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
18: А в Польше?
19: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
18: Но это все равно в 2 раза дешевле.
19: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
18: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
19: Жесткое накопление.
18: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
19: Магия сложных процентов.
18: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
19: И купит квартиру без всякого рабства.
18: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
19: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
18: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
19: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
18: Ага.
19: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
18: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
19: Ну давай.
18: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
19: Безусловно.
18: Любая болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
19: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
18: Это же просто разрыв бюджета.
19: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
18: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
19: Факт.
18: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
19: И для терпеливых инвесторов, да,
18: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
19: Какую?
18: Вот смотри, жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
19: О, это серьезная тема.
18: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
19: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
18: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
19: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Новости союзного государства. Дроны кошмарят Хлинобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром. Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации «Юг России» была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
21: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
22: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
20: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирование обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
23: Кто-то может сказать, что я изблю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
24: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
20: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения сообщения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критической ситуация выглядит перед сезоном отпусков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
2: 2.
1: До.
2: 3.
1: Тин.
2: 4.
1: Чар.
2: 5.
1: Пач.
2: 6.
1: Че.
2: 7.
1: Сат.
2: 8.
1: Ат.
2: 9.
1: Но.
2: 10.
1: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В
17: Важный сигнал.
12: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
4: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев?

0: остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русский язык.
1: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Беларусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Беларусь зброю і боєприпаси. Веті росіяни-провокатори, поганящие белорусов і белоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоронні органи Білорусі? Пора захищати Білорусь, білоруськість, білорусов і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
2: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казани надписи на табло как минимум дублируются на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
3: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
0: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
5: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
0: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
2: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что у хорошего хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
0: И в завершение выпуска мне...

0: мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
1: Меня вдохновляет то, что несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
0: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
4: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
6: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот. Вот такие нам оставили. Огромные.
5: Да дойдем до этого. Так, состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
7: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
5: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской православной церкви, чтобы те осветили дорогу.
8: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
5: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
9: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
10: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, а я считаю его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
12: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
11: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже отрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
13: Добрый день.
14: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
13: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
11: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
15: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
11: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
16: Для Москвы эта ситуация выглядит как цукцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на емкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
11: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
17: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
0: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках, полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы, объясняет метеоролог.
17: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
0: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь белорусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
19: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
18: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
19: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
18: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
19: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе, припевает, бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне сессию.
18: Нетунаев подписывал контракт всего на год, однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
19: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
18: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
20: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
5: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
20: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
5: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
20: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
5: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
21: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
5: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
4: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам, ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850
21: протестантских общин. 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021-м она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирование национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
18: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
6: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
18: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
22: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
23: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
24: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
25: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
18: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
4: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам. Ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грем, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
7: 20.
8: Бис.
7: 30.
8: Тис.
7: 40.
8: Чалис.
7: 50.
8: Пачас.
7: 60.
8: Сат.
7: 70.
8: Саттар.
7: 80.
8: Аси.
7: 90.
8: Наве.
7: 100.
8: Эксо.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет!
10: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
12: Ага, живописная картина.
10: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
12: Ну, учения идут, все стандартно.
10: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
12: Ого! Тот самый из Чернобыля.
10: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
12: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
10: Беспрецедентное скопление техники.
12: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
10: То есть?
12: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
10: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
12: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
10: И это создает такое гравитационное поле.
12: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
10: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
12: Если маневры перерастают в реальное наступление...
10: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
12: Угу.
10: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
12: Я согласна, логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
10: А, поставки западного оружия?
12: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
10: Статус территории меняется?
12: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
10: И это ведь не просто галочка в международных документах.
12: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
10: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
12: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
10: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
12: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
10: В кранах пропадает вода.
12: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
10: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
12: Начнется тотальная паника.
10: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
12: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
10: Это моментальная смерть региональной экономики.
12: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
10: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
12: Угу.
10: Этот двигатель глохнет.
12: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
10: Армия забирает все необходимое.
12: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
10: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
12: А вывести его не может.
10: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
12: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
10: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
12: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
10: Банкоматы пустеют за часы.
12: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
10: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
12: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
10: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
12: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
10: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
12: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
10: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
12: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
10: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
12: Именно.
10: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
12: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
10: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
12: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
10: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
12: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
10: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
12: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
10: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
12: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
10: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
12: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
10: Вводится строжайшая цензура.
12: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
10: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
12: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
10: Социальные связи разрушаются.
12: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
10: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
12: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
10: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
12: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
10: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
12: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
10: Например?
12: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
10: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
12: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
10: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
12: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
10: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
12: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
10: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
12: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
10: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
12: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
10: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
12: Но это не так.
10: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
12: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
10: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
12: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
10: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
12: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
10: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
12: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
10: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
12: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
10: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
12: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
10: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повысился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
12: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
10: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
12: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
10: Дожди смывают все это в реки.
12: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
10: И как финальный аккорд неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
12: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы – лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
10: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
12: Угу.
10: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
12: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
10: Ты про международную репутацию.
12: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
10: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
12: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
10: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
16: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
15: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
16: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
15: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
17: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
26: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
27: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
28: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
15: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на «Радиосигнал».
15: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
0: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
15: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
0: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат тем самым с точки зрения закона, не признали наличие дефекта товара.
15: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
0: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
15: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
1: Первое правило.

0: продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
3: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
2: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
4: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
2: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
5: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
2: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм пообещал помолиться за главу государства Александра Лукашенко после того, как первый сделал ему замечание.
7: Спасибо, мистер президент. Это honor.
8: Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание у Господа Бога. Господь любит нас. И Он ведь послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. И в данном случае, неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны, и мы все согласны с этими подходами.
7: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте про мои грехи.

0: night.
1: Ну, завтра вечером, если...
0: The Bible, which is God's word,
1: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера.
2: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
0: Tomorrow night.
1: Завтра исправлюсь.
0: We'll have over 10,000 people.
1: Завтра 10 тысяч человек будут молиться. Yes.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
5: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русіфікацыі, каб рускія разумелі, куды ехаць.
4: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
6: Прийшов той момент, коли потрібно на мяжі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Ветые росіяне-провокатори, поганящие білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоўные органи Білорусі? Пора захищать Білорусь, білоруськасть, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
7: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарському. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
8: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
4: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодаха.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Сола.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Унис.
9: 20.
10: Бис.
3: Учим пакистанский.
9: авось пригодится.
8: Из первых уст.
11: Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков о начале работы в Харбине Китайско-Белорусского международного промышленного центра инновационного сотрудничества.
12: Открытие центра – это логическое продолжение реализации инициативы двух лидеров – президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина по объявлению 2026-2027 годов годами промышленной кооперации. Прочный мостик взаимоотношений и коммуникаций между нашими предприятиями. И основная его задача состоит в том, чтобы не только продвигать и сопровождать те проекты, которые мы сейчас уже наметили, но и развивать торговлю, кроме этого, сопровождать на всех этапах развития проекта.
8: Новости регионов на радиосигнал.
4: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Важный сигнал.
13: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
14: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот такие нам оставили.
13: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
15: Наглядно видно. Большое количество нарушений связано, в первую очередь, с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
13: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
16: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
13: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
18: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
17: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
19: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
20: Мы не ждали, конечно, мы войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
21: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
22: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
17: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэ», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
23: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
17: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотня модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
0: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают, а теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина, нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
17: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
17: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
2: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
5: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1960 года рождения. Прошу вас расторгнуть со мной контракт. И вернусь на родину, в Беларусь. Как меня куратор обманул путем, детям заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить, и вписывалась. И я не считал, что контракт писал.
13: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
5: В Смоленской военкомате я, когда там получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной на родину. Но они меня не послушали, и сказали, ну, по-любому, я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно на территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон на второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичьины в Смоленском.
13: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
5: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона. И белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь вернуться на родину домой. С уважением обращается гражданин Республики Беларусь, Музыков Александр Александрович. И рапорт какой-то подписал, не считавший. Ну, командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуть мне домой.
13: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
2: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена Ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
18: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
17: Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
19: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
20: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
21: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
22: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
17: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэ», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
23: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили».
17: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотня модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
0: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
17: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
17: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодага.
6: 15.
7: Пандрага.
6: 16.
7: Солага.
6: 17.
7: Сатрага.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Обычно же экономику принято измерять, ну, такими, знаешь, довольно сухими и абстрактными показателями.
10: Ну да, графики валового внутреннего продукта, там учетные ставки какие-нибудь.
9: Ага, индексы деловой активности, вот это вот все. И официальная статистика в Беларуси фиксирует, что средняя заработная плата, она, ну, стабильно растет. Сейчас держится где-то на уровне около 1600 рублей.
10: Слушай, ну в отрыве от реальности это прям звучит как история успеха.
9: Вот. Звучит красиво, но я решила посмотреть на это немного с другой стороны. Что, если вообще перестать считать экономику в номинальных рублях и начать измерять ее, ну, скажем, в килограммах самой обычной базовой еды?
10: Подожди, а зачем? Ну, 1600 рублей – это же вполне солидная сумма. Объективно говоря, ну, на базовую продуктовую корзину этих денег должно хватать прям с лихвой.
9: Угу.
10: Какой смысл вообще усложнять и пересчитывать банковские счета в килограммы? Звучит, честно говоря, как попытка искусственно сгустить краски.
9: Ну, смотри, суть в том, что номинальные цифры, они часто работают как такая красивая витрина. За этой витриной очень легко спрятать реальное падение уровня жизни.
10: Ну, допустим.
9: И вот если взять эту среднюю зарплату и посмотреть, сколько реальных физических продуктов на нее можно купить сегодня, ну, по сравнению с прошлым годом, открывается вообще совершенно иная картина. Покупательная способность — это как бы, ну, единственный частный индикатор. И лучше всего он работает на самых простых продуктах, доступность которых вот прямо сейчас стремительно снижается. Я предлагаю начать с абсолютного фундамента, с картофеля.
10: С картофеля? Да ладно? Это же, ну, самый дешевый и массовый продукт вообще из всех существующих. Сложно представить, что с ним может происходить что-то критичное.
9: А вот цифры говорят об обратном. За последний год покупательная способность средней зарплаты рухнула на 41,8 килограмма картофеля.
10: Стоп, подожди. 42 килограмма – это просто один большой мешок. Ну, стало на мешок меньше. Это все еще звучит, знаешь, как статистическая погрешность, а не повод для какого-то там серьезного экономического разбора.
9: Давай переведем этот мешок в жизненные реалии. Картофель в Беларуси – это же не просто гарнир выходного дня, это прям основа ежедневного рациона для огромного количества людей.
10: Ну, пюре, супы, да, понятно.
9: Да-да, запеканки всякие. Обычная семья из 3 человек потребляет, ну, от 10 до 15 килограммов в месяц.
10: То есть получается, значит, потеря 42 килограммов – это исчезновение запаса на целых 3 месяца.
9: Именно так. Раньше можно было купить этот объем на зиму с одной зарплаты и даже, ну, особо не заметить расходов. А теперь из семейного бюджета фактически испарились 60, а то и 80 рублей, учитывая, что килограмм стоит где-то 1,5-2 рубля.
10: Ну да.
9: И для бюджета со средним доходом это прям ощутимая пробоина.
10: Хорошо, допустим, корнеплоды подорожали. Но слушай, сельское хозяйство всегда подвержено рискам. Бывают там аномальные засухи, затяжные дожди, неурожаи. На глобальном рынке постоянно дорожают удобрения, топливо для техники. Зачем превращать обычные сезонные колебания в системную трагедию?
9: А потому что климат здесь играет, ну, далеко не первую роль. Это маркер глубочайшего системного кризиса. Именно в инфраструктуре. Смотри, ежегодно от 20 до 30% собранного урожая просто физически сгнивает в период зимнего хранения.
10: Да ладно. Треть урожая превращается в компост. В эпоху современных технологий? Как такое вообще возможно?
9: А вот так. Проблема кроется в катастрофически устаревшей инфраструктуре. Огромное количество овощехранилищ осталось еще с советских времен.
10: Ага.
9: Это, по сути, просто бетонные ангары. Они элементарно не оборудованы современными системами климат-контроля, нет датчиков влажности, нет нормальной принудительной вентиляции.
10: То есть ты хочешь сказать, что картофель просто засыпают в кучу и оставляют лежать до весны?
9: Да, именно. И тут включается простая биология. Когда один клубень начинает портиться вот в этом непроветриваемом влажном помещении, он выделяет влагу и тепло. Это создает, ну, просто идеальный микроклимат для гниения соседних клубней. Запускается цепная реакция. Одна гнилая картофелина способна уничтожить тонну вокруг себя. В результате к весне на рынке образуется жесточайший дефицит местного качественного продукта.
10: Ну а когда возникает дефицит базовой еды, цены предсказуемо взлетают до небес. Логично?
9: Да.
10: Но, слушай, в Беларуси же активно применяется государственное регулирование цен.
9: Ой, да.
10: Разве вот эта социальная политика не должна замораживать стоимость и защищать покупателя от таких шоков? Административный ресурс ведь существует именно для этого, разве нет?
9: На бумаге – да. Но на практике административное сдерживание цен дает прямо противоположный эффект. Оно является главным катализатором дефицита. Давай разберем саму механику.
10: Давай.
9: Допустим, топливо и удобрения подорожали, так? И реальная себестоимость выращивания килограмма картофеля выросла. А государство диктует фермеру: продавай по фиксированной низкой цене.
10: Но никто не будет работать себе в убыток, значит, фермер просто отказывается от этого продукта.
9: Совершенно верно. Логика рынка непреклонна. Производитель оценивает риски и понимает, что каждый проданный килограмм приносит ему прямой убыток. В итоге он засеивает картофелем ровно тот минимум, который нужен, ну, для выполнения каких-то государственных контрактов.
10: Ага, а остальное отдает под что-то выгодное.
9: Да, под рапс, кукурузу или другие технические культуры, на которые нет такого жесткого ценового пресса. В масштабах страны объем производства падает, возникает реальная нехватка еды, люди начинают в панике скупать остатки, и система окончательно разбалансируется.
10: Но звучит логично, да? Овощехранилища требуют серьезных инвестиций в вентиляцию, в электронику. Это все-таки сложные инженерные сооружения.
9: Угу.
10: Но давай посмотрим на то, что растет буквально само. Яблоки. В этом климате яблоневые сады всегда были нормой. Деревья не требуют высокотехнологичных бункеров для роста. Что с ними-то не так?
9: С фруктами ситуация еще более показательная. Покупательная способность упала почти на 19 килограммов в месяц. Это колоссальное падение на 23% по сравнению с прошлым периодом.
10: Минус 19 килограммов яблок.
9: Да, в деньгах это потеря еще примерно 40-50 рублей. Фруктовая корзина, которой семье раньше легко хватало, ну, на весь месяц, теперь пустеет уже ко второй неделе.
10: Ну, справедливости ради, если зайти в любой супермаркет, прилавки круглый год завалены импортными яблоками. Польские, там, молдавские сорта. И очень часто этот импорт стоит значительно дешевле местного продукта. Разве это не естественный процесс?
9: В смысле?
10: Ну, глобальное разделение труда. Если соседи выращивают яблоки дешевле, ну пусть везут.
9: Слушай, проблема в том, что местное промышленное садоводство находится в стадии глубочайшей деградации. И вот это создает критическую уязвимость. Старые сады, которые посажены там десятилетия назад, они снижают урожайность и постепенно отмирают. А новые посадки практически не осуществляются.
10: Подожди, но спрос на яблоки стабилен? Люди всегда будут их есть. Если есть спрос, почему не появляется предложение? Разве это не прибыльный бизнес?
9: Закладка современного яблоневого сада – это инвестиция с очень-очень длинным горизонтом планирования. Мало просто воткнуть саженец в землю. Нужны системы капельного полива, специальные сетки от града, там защита от весенних заморозков, современная уборочная техника.
10: Ну да, это серьезные вложения.
9: И самое главное, нужно ждать от 5 до 7 лет, прежде чем сад даст первый коммерческий урожай.
10: А, но в условиях экономической нестабильности никто не готов замораживать миллионы на 7 лет вперед, понятно.
9: В точку. Риски слишком высоки. Правила игры могут измениться в любой момент. В итоге техника доживает свой век, новые сады не появляются, и рынок полностью сдается импорту.
10: Ну и что в этом плохого, если импорт пока закрывает потребности?
9: То, что импорт крайне нестабилен. В конечную цену того же польского или молдавского яблока закладывается сложнейшая логистика, топливные сборы, очереди на границах и, главное, курсовые разницы. В итоге дешевые яблоки – это миф. Реальность такова, что люди просто начинают экономить.
10: Ну да.
9: Переходят на бананы по акции, ищут какие-нибудь уцененные фрукты с дефектами или вообще заменяют свежие витамины дешевыми пакетированными соками, которые, ну, по факту состоят из воды, сахара и лимонной кислоты.
4: Хорошо. Яблоки и картофель – это то, что теоретически должно расти внутри страны. Но давай возьмем категорию, где зависимость от внешних поставок стопроцентная. Морская рыба. Здесь никто не ожидает местного производства.
9: Верно. И вот статистика по рыбе – это настоящая тревожная сирена. Доступность базовой мороженой рыбы, ну типа там минтай, хек или скумбрия, упала на 2,3 килограмма.
4: 2,5 килограмма? На фоне 42 килограммов картошки это звучит, ну, несерьезно. Это вес двух средних рыбин. Кто вообще ведет учет таких крошечных изменений?
9: А цифра кажется незначительной только до тех пор, пока не сопоставить ее с реальным уровнем потребления. Средняя семья покупает всего от 3 до 5 килограммов рыбы в месяц.
4: А, понял. Значит, потеря 2 с лишним килограммов – это не просто какая-то там небольшая экономия.
9: Это обвал потребления ровно в 2 раза. Продукт, который на протяжении десятилетий считался, ну, самым доступным источником животного белка и фосфора, на глазах превращается в деликатес. Многие теперь позволяют себе рыбу исключительно по праздникам.
10: Ну, учитывая отсутствие выхода к морю, вся морская рыба поставляется из-за рубежа. Глобальные цепочки поставок сейчас сломаны везде, логистика через альтернативные порты стоит огромных денег, санкции опять же делают свое дело.
9: Логистика, безусловно, подорожала, да. Контейнеры идут обходными путями, страховка грузов выросла. Но фундаментальный удар по рыбному прилавку наносит девальвация местной валюты. Вот давай разберем механику импорта, чтобы понять прямо масштаб проблемы.
10: Давай. Допустим, тонна минтая на мировой бирже стоит условную $1000. И эта цена в долларах, ну, не менялась уже несколько лет.
9: Именно. Мировая цена стабильна, но импортер закупает рыбу за валюту. Процесс закупки, доставки, растаможки и отгрузки в розничные сети занимает месяцы.
10: Угу.
9: Затем магазин еще несколько недель продает товар и с задержкой возвращает деньги поставщику. И вот если за этот цикл местная валюта проседает хотя бы на 15-20%, импортер получает на руки обесцененные деньги,
10: которых уже не хватит на закупку следующего контейнера.
9: Вот. Чтобы просто не обанкротиться и покрыть валютные риски, импортер вынужден превентивно закладывать этот риск в отпускную цену. В результате при абсолютно стабильной долларовой цене на мировом океане конечный покупатель в магазине видит рост цены на 30-40%.
8: Жесть.
9: Покупатель, по сути, оплачивает слабость национальной валюты из своего кармана.
8: Слушай, ну здесь возникает серьезное такое логическое противоречие. Если потребление картофеля падает на десятки килограммов, доступность яблок рушится на четверть, а рыба сокращается в два раза, как при таких чудовищных провалах официальная инфляция в стране заявляется на уровне всего 7-9%? Эти цифры словно существуют в каких-то параллельных реальностях.
9: Да, и этот феномен экономисты называют скрытой инфляцией или инфляцией для бедных.
8: Так, интересно.
9: Секрет кроется в том, как именно государственные органы считают индекс потребительских цен. Это же не просто корзина с хлебом и молоком. Это огромный массив из сотен товаров и услуг. Туда входят жидкокристаллические телевизоры, смартфоны, авиаперелеты, автомобильные шины, бытовая техника.
8: А технологии, как известно, имеют свойство дешеветь. Производство электроники постоянно оптимизируется.
9: Совершенно верно. Цены на многие непродовольственные товары могут стагнировать годами или даже снижаться. И математически, когда телевизор дешевеет на 10%, а базовая еда дорожает на 30%, средний показатель инфляции чудесным образом сглаживается до вот этих комфортных 7%. Но тут работает жесткая иллюзия средних значений.
8: А, классическая проблема средних величин.
9: Да, только не будем использовать эту избитую фразу про среднюю температуру по больнице. Давай возьмем более точную экономическую метафору. Если топ-менеджер ест на ужин мраморную говядину, а пенсионер варит пустую капусту, статистически они оба съели по порции голубцов с мясом.
8: Ну да, звучит так себе, конечно.
9: Возвращаясь к 1600 рублям средней зарплаты, это фикция для большинства. Опытный айтишник или руководитель может получать 4-5 тысяч рублей, но обычный работник склада или кассир в магазине видит в расчетнике 700 рублей. Пенсионер вообще живет на 350.
8: И структура их ежемесячных трат, соответственно, будет отличаться кардинально.
9: Падение покупательной способности – это не просто временный финансовый дискомфорт, когда, ну, приходится отказываться от лишней чашки кофе. Стоит серьезно задуматься над фундаментальной проблемой, когда базовая, самая простая еда забирает львиную долю заработанных денег, сколько у общества вообще остается ресурсов.
8: Ну да, финансовых ресурсов на платное образование, на квалифицированную медицину, на банальный психологический отдых, чтобы просто восстановить силы после рабочей недели.
9: Экономика, которая заставляет людей каждый божий день вести борьбу за минимальный продуктовый набор, делает страшную вещь. Она лишает людей перспективы. Все физические, финансовые и моральные силы тратятся исключительно на поддержание базового существования, на мысли о развитии, обучение новым навыкам или планирование будущего банально не остается ни энергии, ни средств.
8: Очень жестокий, но отрезвляющий вывод. Оказывается, килограммы обычных продуктов на столе говорят о реальном состоянии экономики гораздо честнее и громче, чем любые бодрые официальные отчеты и графики с растущими зарплатами.
9: На этом можно завершать разбор. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
8: До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
12: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
3: Важный сигнал.
5: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
14: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
5: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы – объясняет метеоролог.
14: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лозовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
5: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь белорусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
15: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
16: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, я считаюсь его духовным верховным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но

0: Что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
1: Ой, ну какого диктата?
0: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
1: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
0: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
1: Ага.
0: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин? Напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
1: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
0: Разве?
1: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
2: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
1: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
2: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
1: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
2: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
1: Угу.
2: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
1: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
2: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
1: Допустим.
2: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
1: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
2: В чем же здесь больше дурак?
1: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
2: Ну, подожди.
1: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
2: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
1: Угу.
2: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
1: И каким же образом мы просто живем?
2: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
1: Но это стимулирует экономику.
2: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
1: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
2: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?

0: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
1: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
0: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
1: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
0: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль, мы проходили это во время Великой депрессии.
1: Но это крайности.
0: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
1: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
0: Амазон хотя бы продавал книги.
1: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
0: Стейблкоины.
1: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
0: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
1: Я с этим категорически не согласен.
0: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
1: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
0: О, да, любимая тема политиков.
1: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
0: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
1: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
0: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
1: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
0: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
1: Ну, это экстремальный сценарий развития.
0: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
1: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
0: защите прав через спекулятивный токен.
1: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартсон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
0: Опять романтика пошла.
1: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
0: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
1: Это плата за самосуверенитет.
0: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
2: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
0: А проблема криминала?
2: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
0: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
1: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
0: И что это изменило фундаментально?
1: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
0: Она обслуживает реальный сектор экономики.
1: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
0: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
1: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
0: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
1: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
0: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
1: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией.
2: Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
0: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
2: До встречи в следующих разборах. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
5: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете беларусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи в США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
3: Важный сигнал.
6: Военная мясорубка. Белорус рассказал, как его обманом заставили подписать контракт с Минобороны России.
7: Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь. 30 ноября 1960 года рождения. Прошу у вас расторгнуть со мной контракт и вернусь на родину, на Беларусь. Как меня куратор обманул путем, дети мне заставил подписать контракт. Мне не давали ознакомиться с контрактом, и только указывали, что подпись ставить и вписывалась. Я не считал, что контракт писал.
6: Мужчина поехал в Россию на вахту, где его обманом заставили подписать контракт на участие в российской СВО на Украине.
7: В Смоленской военкомате я, когда жетон получил, я настойчиво просил, чтобы контракт это расторгнуть и со мной и на родину. Но они меня не послушали и сказали, ну, по-любому, все же. Я в Воронеже подходил, в Воронеже меня тоже никто не слушал. Но потом присягу мне пришлось российскую принять, так как я уже контракт был подписан, и я, это было уклонение от воинской службы, и поэтому я присягу принял Россию. Я это убежище я не принимал, ну, не просил временно в российской территории. Мне вручили справку эту, когда я уезжал на полигон второй с Воронеж. Прошу меня вернуть на родину Республики Беларусь. Так как я собирался на вахту по обработке девичины в Смоленском.
6: Александр также назвал имена людей, которые заставили его подписать документ – Дмитрий и Николай.
7: Есть это записи с телефона, сим-карты мегафона и белорусская номера на обработке древесины 23 февраля. И на камеры снято на работе в Беларуси. Меня куратор с гражданинами Беларуси забирали на вахту. Прошу вас мне помочь. Вернуться на родину домой. С уважением вам обращается гражданин Республики Беларусь. Музыков Александр Александрович. Аэропорт. Какую-то подпись. Подписал. Я не считал. Но командир сказал, что это по моему вопросу. Прошу проверить этот факт. Прошу вас вернуться мне домой.
6: Юристы напоминают, что это не первая похожая история, которая приключилась с белорусом в Смоленской области. В феврале этого года знакомый позвал гомельчанина Евгения выпить. Домой Евгений не вернулся. Родственники нашли его уже в плену на Украине. Эксперты просят белорусских мужчин, которые работают в России, быть аккуратными, не пить в незнакомых компаниях и не подписывать никаких документов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поблагодарил Франклина Грэма и его соотечественников.
5: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
8: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
6: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
8: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
6: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
9: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
10: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
11: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
12: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
6: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: Жительница Сморгонского района во время ссоры ударила супруга и попала под суд. Супруги поссорились в ходе семейного застолья. Тогда пьяная женщина схватила металлическую кочергу и нанесла мужчине один удар по голове. Экспертиза показала кратковременное расстройство здоровья у потерпевшего. Дело дошло до суда. Такой формат был выбран в рамках республиканской профакции «Дом без насилия», направленной на предупреждение бытовых преступлений, отметили в местной прокуратуре. Ранее несудимую женщину признали виновной в умышленном причинении легкого телесного повреждения. Ее приговорили к 2250 рублям штрафа. В Пуховичском районе мужчина самостоятельно дописал количество препарата в рецепте. В милицию обратился заведующий райаптекой. Он сообщил, что один из посетителей пытался приобрести лекарственные средства по рецепту, который вызвал у фармацевта сомнения, так как было выписано количество доз препарата пиралгин, превышающее обычное назначение, указанное в инструкции. Данное лекарственное средство относится к категории отпускаемых исключительно по рецепту врача. Прибывшие правоохранители изъяли документы и направили в управление Госкомитета судебных экспертиз. По результатам исследования установлено, что в предоставленный рецепт внесены технические изменения путем дописки, наименование необходимого лекарства и его количество. Также была произведена обводка штрихов записей. По данному факту проводится проверка. В Столинском районе мужчина отравился, выпив неизвестную жидкость. 58-летний мужчина помогал по хозяйству на участке столинскому фермеру. Целый день он убирал территорию, к вечеру работодатель заметил, что работник сидит рядом с рассадником с опущенной головой. Фермер подошел к нему и поинтересовался, что случилось. Мужчина пояснил, что выпил из бутылки прозрачную жидкость, думая, что это березовый сок. После этого короткого разговора работник потерял сознание. Фермер доставил его в больницу, однако медики констатировали смерть. Эксперты установили, что мужчина умер от острого отравления изодеканолом – веществом, широко применяемым в сельском хозяйстве в качестве вспомогательного компонента в составе пестицидов и удобрений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
14: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире. Это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
3: Важный сигнал.
6: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
8: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
6: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
8: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
6: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
15: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
6: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
16: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
6: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о Беларуси и о президенте Александре Лукашенко.
17: Ну, знаете, я надеюсь, что он сможет приехать в Беларусь. Ему бы понравилась эта страна. Я бы хотел, чтобы он увидел ее. Я бы хотел. Знаете, это прекрасная страна. Я проехал по пути из Вильнюса через всю вашу страну. Красивые поля, это просто чудесная страна. А въезжая в Минск, я был удивлен тем, насколько чист этот город, насколько он современен, дружелюбием людей. Это произвело большое впечатление, а потом узнал, насколько здесь безопасно в городе. Знаете, там, где я живу, некоторые люди всегда носят с собой оружие, куда бы они ни пошли, потому что они боятся. Но здесь такой проблемы нет. Поэтому я думаю, что президент Лукашенко проделал невероятную работу по управлению этой страной. Знаете, люди всегда жалуются, люди всегда ворчат. У нас в Соединенных Штатах полно людей, которые жалуются на президента Трампа или на своих политических лидеров. Так что каждый политический лидер проходит через это, но нужно смотреть на результаты. Ваш город был полностью разрушен немцами во время Второй мировой войны. Разрушен. И вы просто посмотрите, какой рост показал Минск за время правления президента Лукашенко. Знаете, здесь достигнут просто удивительный прогресс.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то роскоши.
19: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
18: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
19: Да, цифры звучат пугающе.
18: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
19: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
18: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
19: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
18: ПДН – это 40%, верно?
19: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
18: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
19: Давай.
18: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
19: Ровно 800, да.
18: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
19: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
18: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
19: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
18: А, это та самая автоматизированная база.
19: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
18: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
19: Так.
18: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
19: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
18: Жесть.
19: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
18: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
19: О, да, звонок другу.
18: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бух говорит: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
19: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
18: А что тогда работает?
19: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
18: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
19: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
18: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
19: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
18: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
19: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
18: Какая?
19: Запретить людям покупать квартиры?
18: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
19: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
18: То есть они пытаются сбить цены?
19: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
18: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
19: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
18: давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
20: О да, это прям маркер эпохи.
18: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
20: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
18: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
20: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
18: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
20: 8

0: как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
1: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
0: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Дроны кошмарят Хлинобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявила, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром. Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юг России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
3: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирование обвалили сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
6: Кто-то может сказать, что я езблю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
7: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
3: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения?

0: ваших прав. Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
5: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации поскорился. С моменту, коли у Беларусь почали наплывать российцы, почалась тенденция русификации, каб русские разумели, куды ехать.
4: Ожидаемо, что пост брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русские.
6: Прийшов той момент, коли потрібно на межі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. Веті росіяни-провокатори, поганящі білорусов і білоруську мову. Куди глядять КГБ і правоохоронні органи Білорусі? Пора захищати Білорусь, білоруськість, білорусов – і родную національну, державну білоруську мову і культуру. Бо хутко білоруси зникнуть як нація. І зникне Білорусь, став губернії Москви.
7: Ну, це на самом деле зашквар. Даже в Казані надписи на табло, як мінімум, дублируються на татарському. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
8: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ, ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии, поэтому все логично.
4: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
4: Что делать, если некому лечить? Белоруска устала от дефицита врачей и в 47 лет поступила в медуниверситет. Сейчас Елена заканчивает 5-й курс лечебного факультета, а значит, диплом получит в следующем году. По целевому договору после окончания вуза она уедет трудиться в Минск, где планирует, цитирую, «эффективно используя отработать в хирургии минимум 25 или 30 лет, поскольку отлично знаю, для чего прошла этот долгий и сложный путь». Историю отважной и отчаянной жительницы Бреста подхватили во всевозможных соцсетях. Комментариев много и все они разные. Дмитрий из Гомеля поддерживает, называет такое решение смелым.
9: Ну что тут сказать? Молодец. Если человек всю жизнь или половину хотел стать врачом и помогать другим, но возможность появилась только в зрелом возрасте, то почему бы ей не воспользоваться? К сожалению, одна Елена при всем желании не сможет помочь белорусской медицине встать с колен, хотя бы на костыли. Потому что один человек не сможет закрыть 3 или 4 тысячи пустующих вакансий для врачей. Я желаю только успехов и здоровья, чтобы все получилось у этой прекрасной женщины. А в душе надеюсь, что система ее не сломает, и что в ее возрасте, в дальнейшем, выпускницу не зашлют в далекую деревню работать терапевтом.
4: Некоторые комментаторы сделали акцент на том, что мотивация – это прекрасно, но в хирургии все-таки хочется видеть годы практики, а не только красивую историю преодоления. Здоровье – штука невозвратная. Тут врача надо выбирать внимательнее, чем смартфон или машину, написал пользователь с ником «Скальпель, не стартап».
7: История вдохновляющая ровно до момента, пока не понимаешь, что хорошим хирурга делают тысячи операций и годы практики. Лично мне для операции как-то спокойнее видеть хирурга, который к 47 годам уже 15 лет оперирует, а не только начинает путь. Я даже кошку не понесу к ветеринару с опытом «вчера получил диплом», а тут человеческая хирургия. С одной стороны, у нас в стране прям катастрофически не хватает врачей. Всюду очереди, а некоторые пациенты даже не доживают до приема. Поэтому плюс один врач – это хорошо. С другой стороны, хирургия – это все же не курсы дизайна, где никогда не поздно начать. Вообще, врача надо выбирать очень внимательно. Здоровье потом на Wildberries не докупишь. Хотя, опять же, из кого выбирать, если все врачи разъехались или сгорели прямо на рабочем месте?
4: И в завершение выпуска мнение от хирурга Сергея из Молодечна.
10: Меня вдохновляет то, что, несмотря на непростую ситуацию и в нашей стране, и во всем мире, все еще есть люди, которые идут к своим мечтам и целям. Елена, я вами горжусь. Грустно лишь то, что вот такой горящий делом человек придет в профессию, а система его будет перемалывать, переламывать, пережевывать до тех пор, пока не выплюнет на обочину жизни или он первый не выйдет, так сказать, в окно. Наша система здравоохранения уже лет 5 страдает от серьезного кадрового кризиса. Пустуют тысячи медицинских вакансий, а доверие к системе снижается и снижается. Множество моих коллег-врачей ушли из профессии из-за репрессий и низких зарплат, из-за непомерной нагрузки и огромной ответственности. Вчера и я написал заявление об увольнении.
4: Учеба и освоение новой профессии после 40. На ваш взгляд, отчаянный шаг или смелость на пути к заветной цели? И насколько высок ваш уровень доверия к молодым специалистам любых возрастов в медицине? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале Сигнал 666. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
12: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
14: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот. Вот такие нам оставили. Огромные.
13: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
15: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
13: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской православной церкви, чтобы те осветили дорогу.
16: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
13: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм о встрече с главой белорусского государства и о встрече лидеров Беларуси и Соединенных Штатов.
17: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
18: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, а я считаю его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
20: Уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
19: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже отрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
21: Добрый день.
22: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
21: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
19: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
23: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
19: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
24: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на емкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
19: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Природа протестует. В Минской области заметили смерч. Зрелище не для слабонервных. На Минщине очевидцы засняли редкое природное явление. На этот раз природа устроила шоу вблизи деревни Гриневичи Логойского района. На кадрах видео – ничто иное, как смерч в зоне активной суперячейки, поясняет метеоролог Андрей Пряха.
1: За всю историю метеонаблюдений в Беларуси известно о 30 смерчах. Но говорить о точном количестве сложно, так как достаточно часто смерчи обходят метеостанции, и нам удается узнать о них только благодаря вот таким видео от очевидцев. Смерч – это мощный вихрь небольшого масштаба, возникающий при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности, когда при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. Смерч под Логойском возник из-за сильных сдвигов ветра и повышенной влажности в приземном слое.
4: Отмечу, большинство зафиксированных в Беларуси смерчей имеют первый-второй класс по шкале Фудзиты и относятся к умеренным или слабым. Как правило, вихри возникают на открытых участках – полях, лугах или у кромки леса. В нашей стране их чаще всего замечали в Минском, Витебском и Гомельском регионах. В теплый сезон, когда идут сильные дожди, сопровождаемые грозами, градом и порывистым ветром, создаются особенно благоприятные условия для образования таких захватывающих явлений природы. Объясняет метеоролог.
1: Смерчи опасны тем, что в их центре очень низкое давление, в результате чего внутрь засасывает все, что находится вокруг. Землю, воду, различные постройки, машины, животных и даже людей. В Беларуси смерчи, как правило, носят локальный характер и быстро рассеиваются, не успев причинить серьезного ущерба. Но иногда все же образуются достаточно сильные вихри, которые способны повалить целую лесополосу, унести крыши построек и смести линии электропередач. По имеющейся информации от служб, смерч, возникший в Логойском районе, не причинил серьезных разрушений. Однако возле деревни Лазовка вихрь в прямом смысле наломал веток. Большое количество деревьев, в том числе молодых и крепких, вырывал с корнями.
4: С каждым годом погода в Беларуси становится все более непредсказуемой. На это, конечно, влияет и глобальное потепление, и разрастание мегаполисов, промышленных предприятий по всему миру, увеличивающееся число транспорта. Но иногда кажется, что именно в нашей стране кто-то открыл ящик Пандоры, отмечает эксперт. В свою очередь беларусы стали все чаще списывать погодные капризы на человека, отмечая, что люди несут слишком много разрушений, и мать природа всего лишь пытается поставить их на место, показав всю беспомощность человечества перед силой стихии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
3: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
2: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
3: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
2: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
3: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе, припевает, бухает. И все за***ть у него. А мы, иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне о***ся и все.
2: Нетунаев подписывал контракт с него на год, однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
3: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год всего лишь. На год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
2: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Это уже серьезно. Главком ВСУ прямо заявил об угрозе со стороны Беларуси. О каком новом наступлении он говорит?
5: У нас есть 1200 километров активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявление нашего президента Украины, верховного главнокомандующего, об угрозе России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Это реально.
13: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский считает угрозу наступления армии России с территории Беларуси реальной.
5: Мы знаем эти данные и то, что российский генштаб сейчас активно прочитывает и планирует операции по наступательным действиям с севера. Это значит, что фронт еще увеличится.
13: Напомню, что накануне об активных переговорах Владимира Путина с Александром Лукашенко с целью заметнее привлечь Беларусь к спецоперации говорил и Владимир Зеленский.
5: Пошла сейчас большая активность россиян. Я имею в виду в разговорах с Александром Лукашенко. Они хотят значительно глубже втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции. Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, находящихся рядом с Беларусью. Я поручил нашим силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования. Партнеры тоже знают, к чему склоняют Беларусь.
13: Напомню, что о подготовке к боевым действиям недавно говорил и сам Александр Лукашенко, который объявил точечную мобилизацию белорусских мужчин.
6: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
13: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусского общества преобладает антивоенный настрой. Большинство белорусов признается, что боятся вовлечения страны в конфликт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
6: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам, ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024 она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021 она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирование. Финансирование национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
2: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
8: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов – социальных, инвестиционных. Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
2: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
9: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
10: Уже все устали от этого. Много ограничений и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
12: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
14: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
2: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.
6: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам. Ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
25: Дас.
0: 20.
25: Бис.
0: 30.
25: Тис.
0: 40.
25: Чалис.
0: 50.
25: Пачас.
0: 60.
25: Сат.
0: 70.
25: Саттар.
0: 80.
25: Асси.
0: 90.
25: Навве.
0: 100.
25: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: Всем привет! В эфире «Между строк».
27: Привет!
26: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
15: Ага, живописная картина.
26: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
15: Ну, учения идут, все стандартно.
26: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
15: Ого! Тот самый из Чернобыля.
26: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
15: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
26: Беспрецедентное скопление техники.
15: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
26: То есть?
15: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
26: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
15: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
26: И это создает такое гравитационное поле.
15: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
26: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
15: Если маневры перерастают в реальное наступление...
26: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
15: Угу.
26: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
15: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
26: А, поставки западного оружия?
15: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
26: Статус территории меняется?
15: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
26: И это ведь не просто галочка в международных документах.
15: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
16: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
15: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
16: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
15: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
16: В кранах пропадает вода.
15: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
26: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
15: Начнется тотальная паника.
26: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
15: И вот этот хаос запускает следующие механизмы, которым редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
26: Это моментальная смерть региональной экономики.
15: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
26: Если взять для примера приграничные регионы, Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
15: Угу.
26: Этот двигатель глохнет.
15: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
26: Армия забирает все необходимое.
15: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
26: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
15: А вывести его не может.
26: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
15: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
26: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
15: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
26: Банкоматы пустеют за часы.
15: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
26: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
15: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
26: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
15: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
26: Людей селят в школьных спортзалах, в старых домах культуры.
15: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
26: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
15: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
26: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
15: Именно.
26: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
15: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
26: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
15: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
26: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают. А кто остается?
15: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
26: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
15: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
26: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
15: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
26: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
15: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
26: Вводится строжайшая цензура.
15: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
26: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
15: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
26: Социальные связи разрушаются.
15: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
26: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
15: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
16: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
15: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
16: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
15: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
16: Например?
15: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
16: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
15: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
16: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
15: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
16: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
15: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
16: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
15: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
16: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
15: И полностью

0: Катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
1: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
0: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
1: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
0: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
1: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
0: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
1: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
0: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
0: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
0: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
0: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
0: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
0: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию?
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько

0: Сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Беднее нищего названы районы Беларуси с самыми низкими зарплатами.
4: Лидером антирейтинга стал Шарковщинский район Витебской области, где средняя начисленная зарплата составила 1951 рубль. На втором месте оказался Кармянский район Гомельской области с показателем в 1984 рубля.
3: Такие данные следуют из свежих подсчетов Белстата. Для сравнения, средняя начисленная зарплата по Беларуси в марте 2026 года составила 2975 рублей.
4: Также в пятерку районов с самыми низкими зарплатами вошли Краснопольский район Могилевской области, Рассонский и Ушачский районы Витебской.
3: И это речь идет о номинальной начисленной средней зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов. То есть чистыми жители этих районов получают еще меньше. Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
5: Не, ну, может быть, выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
6: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
7: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
8: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
3: Экономисты комментируют, что данные Белстата всегда отражают очень усредненную картину по стране. И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми. А понятие среднего класса, по словам экспертов, в современной Беларуси практически перестало существовать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Настоящий знак качества. Белоруска едва не лишилась зуба из-за шаурмы из короны.
9: Я просто хотела перекусить, а тут такой сюрприз. Зуб откололся сразу. Боль была ужасная.
3: О такой неприятной ситуации в торговом центре «Корона» на своей странице в Threads написала жительница Гродно Валентина. Находкой, которая сломала девушке зуб, оказалась твердая куриная кость.
9: Я сразу же на месте вернулась назад. Говорю, что и как, но магазин занял очень интересную позицию. Они вернули деньги за шаурму наличными без чека, хотя оплата была картой. Как мне потом объяснили, они не сделали возврат, тем самым с точки зрения закона не признали наличие дефекта товара.
3: Книгу жалоб выдать Валентине отказались.
9: Но, слава богу, мы живем в современном мире. Я оставила на сайте в разделе «Обратная связь» сообщение. Со мной связалась милая девушка и говорила, что они все компенсируют. Но мне дать что-то, кроме устных обещаний, отказались. А к врачу записать можно только через месяц. За это время что угодно может случиться.
3: Чтобы разобраться, что делать в таких случаях, мы обратились к юристу-специалисту по защите прав потребителей Ольге Логиновой.
10: Первое правило – фиксировать факт нарушения сразу. Нужно сфотографировать продукт, чек, упаковку и при возможности подать жалобу в санэпидемстанцию. Если магазин предлагает мировую компенсацию, обязательно требуйте документально оформленную расписку с четкими обязательствами по выплате, иначе доказать свою правоту в суде будет практически невозможно.
3: Чтобы не остаться один на один с проблемой, покупателям важно действовать быстро и документально подтверждать свои претензии. Иначе рискуете не только потерять деньги, но и здоровье, предупреждает юрист. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
12: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
11: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
13: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
11: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
14: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
11: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Франклин Грэм пообещал помолиться за главу государства Александра Лукашенко после того, как первый сделал ему замечание.
16: Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание от Господа Бога. Господь любит нас, и Он ведь послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. И в данном случае, неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны, и мы все согласны с этими подходами.
17: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
16: Tomorrow night. Ну, завтра вечером, если...
17: The Bible, which is God's word,
16: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера.
17: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
16: Tomorrow night. Завтра исправлюсь.
17: We'll have over 10,000 people.
16: Завтра 10 тысяч человек будут молиться. Yes.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Куда исчез белорусский? Жители Бреста недовольны, что в общественном транспорте города сообщения снова публикуют по-русски. Белорусы недоумевают, почему они должны просить чиновников вернуть родную мову. Что произошло? Один из жителей Бреста обратил внимание на то, что на электронных информаторах в общественном транспорте белорусский язык заменили на русский. Брещанин заснял на видео свои наблюдения нескольких дней на разных городских маршрутах и загрузил ролик в соцсети с подписью «Верните табло на белорусском языке».
19: Это просто сюр, что белорусы у Беларуси повинны просить вернуть белорусскую мову. Чому чиновники заступаются за российцев? Чому так переживают, каб их, не дай бог, у Беларуси не утискали? И чому молчать, коли справа дотычить дискриминации самих белорусов? Не треба писать, что у нас по конституции две державные мовы, а тому все нормально. Чому тады табло выключно на русской? Тады справедливо, каб информационное табло было на двух мовах. Раблю выснову, что процесс русификации паскорыўся. З моманту, калі ў Беларусь пачалі наплываць расейцы, пачалася тэндэнцыя русіфікацыі, каб рускія разумелі, куды ехаць.
18: Ожидаемо, что пост Брещанина не остался без внимания и соотечественников, и граждан Российской Федерации. Белорусы делились своими наблюдениями касаемо того, как меняется оформление дорожно-уличной инфраструктуры в их городах. Отмечали, что в Бресте без общественного обсуждения появились памятники и названия улиц героев России, не имеющих никакого отношения к Беларуси. А в Витебске уже давно в общественном транспорте заменили голосовую запись об остановочных пунктах с мовы на русский.
20: Прийшов той момент, коли потрібно на межі з Росією робити тотальний контроль і досмотр. Бо у Білорусь почали їхати реальні імперці і окупанти, які можуть везти у Білорусь зброю і боєприпаси. гэтыя расіяне правакатары, паганяшчыя беларусаў і беларускую мову. Куды глядзяць КГБ і праваахоўныя органы Беларусі? Пара захішчаць Беларусь, беларускасць, беларусаў і родную нацыянальную, дзяржаўную беларускую мову і культуру. Бо хутка беларусы знікнуць як нацыя, і знікне Беларусь, стаў губерній Москвы.
0: Ну, это на самом деле зашквар. Даже в Казани надписи на табло как минимум дублируются на татарском. Пусть русские учат наш язык, если уж реально хотят остаться в Беларуси.
21: Я москвич. Переехал в Минск 3 года назад. И, по моему мнению, весь транспорт и дорожные знаки и вывески должны быть на русском. На вашем вообще не понять, какая-то ерунда бессвязная. Мы – братский народ. Ездим друг к другу в гости. Русский язык – государственный в Белоруссии. Поэтому все логично.
18: Прислушаются ли чиновники к мнению белорусов и появится ли снова на электронных информаторах в общественном транспорте родная мова – вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чодах.
22: 15.
23: Пандрах.
22: 16.
23: Сола.
22: 17.
23: Сатрах.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Унис.
22: 20.
23: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков о начале работы в Харбине китайско-белорусского международного промышленного центра инновационного сотрудничества.
24: Открытие центра – это логическое продолжение реализации инициативы двух лидеров – президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина по объявлению 2026-2027 годов годами промышленной кооперации. Прочный мостик взаимоотношений и коммуникаций между нашими предприятиями. И основная его задача состоит в том, чтобы не только продвигать и сопровождать те проекты, которые мы сейчас уже наметили, но и развивать торговлю. Кроме этого, сопровождать на всех этапах развития проекта.
2: Новости регионов на радиосигнал.
18: Пьяный житель Минска угрожал бывшей жене убийством. На линию 102 обратилась 72-летняя минчанка и сообщила, что ее бывший супруг, с которым она проживает совместно, угрожает ей расправой. Сотрудники московского РВД оперативно выбыли на место и задержали 72-летнего минчанина. Как выяснили правоохранители, нетрезвый мужчина, поругавшись с секс-супругой, стал угрожать ей ножом. Испугавшись, женщина заперлась в ванной, а после того, как дебошир успокоился, покинула квартиру. Примечательно, что 15 лет назад в этой семье уже происходил похожий инцидент. Тогда минчанин бросался на супругу с молотком. По результатам проверки тогда было возбуждено уголовное дело, но потерпевшая в итоге простила мужа и примирилась с ним. В отношении фигуранта снова возбуждено уголовное дело. Брали деньгами и свиными тушами. По обвинению в коррупции задержали более 20 работников лесного хозяйства. От мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из государственных производственных лесохозяйственных объединений. Они проходят фигурантами по уголовным делам. Большинство обвиняется во взяточничестве, часть – в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями. К примеру, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов Витебской области за оказание содействия в выделении частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке принял в качестве взятки Час свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей. Некоторые из представителей лесной отрасли задержаны за оказание содействия предпринимателям в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки более качественных пиломатериалов, чем предусмотрено договорами. Сумма взяток зачастую составляла, цитирую, всего несколько сотен рублей. Волковыске милиция после звонка о краже вышла на четвероногого воришку. Работница одной из торговых палаток обнаружила пропажу мягкой игрушки и позвонила в милицию. Правоохранители выбыли на место происшествия, ожидая, что придется устанавливать опытного вора-рецидивиста, приложившего свою руку к этому преступлению. Однако просмотр записи уличной камеры видеонаблюдения показал, что кражу совершил местный бездомный пес. Выждав момент, когда хозяйка павильона потеряла бдительность, пушистый злоумышленник схватил плюшевый трофей и скрылся в неизвестном направлении, радостно виляя хвостом. Как сообщается, добрая продавщица не стала настаивать на расследовании. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Святая вода вместо ремонта. Священники по просьбе местных властей осветили аварийные путепроводы в городах Беларуси. Водители в шоке.
1: Вот тут кошмарный участок. Такие выбоины. Вот. Вот такие нам оставили. Огромные.
3: Так состояние дорожного покрытия на путепроводе в Пинске комментируют местные автолюбители. Водители жалуются, что и раньше тут было ездить невозможно, а после минувшей зимы, когда сошел снег, участок стал просто экстремальным. Аварии случаются по несколько раз в день.
4: Наглядно видно, большое количество нарушений связано в первую очередь с большим количеством выбоин, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, превышают предельно допустимые значения.
3: Каков же был шок местных жителей, когда вместо положенного ремонта на аварийный путепровод привезли священников Белорусской Православной Церкви, чтобы те осветили дорогу.
5: Ну вот в марте на всех каналах директор нашего ЖРЭО Геннадий Дубойский утверждал, что проектно-сметная документация уже якобы проходит экспертизу. Обещал, что в мае на путепроводе начнется модернизация заездов. Посмотрите на календарь. Ни сантиметра не отремонтировано, даже не пахнет какими-то работами. А священники тут вообще выглядят, будто нас в последний путь отправляют. Было бы смешно, если бы не было так грустно и опасно для жизни.
3: Местные жители надеются, что чиновники все-таки приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и доведут до ума путепровод на Солнечной. И помните, если у вас есть жалобы на ямы на дорогах, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
7: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
6: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
25: Да мы ничего не ждали, мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
26: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака. Такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
8: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
9: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
6: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского МПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия, и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
10: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
6: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотня модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
11: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
6: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться. Между защитой заводов и спальных кварталов безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
12: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
6: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о личных воспоминаниях о протестантах.
17: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства – это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди, трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных, и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас